0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Наш соотечественник Герман Титов был на орбите вторым, но во многом первым. Это он первым совершил полет длительностью более суток. Это он первым управлял космическим кораблем вручную, маневрировал на орбите. Ему принадлежат первые фото планеты из космоса. Наконец, Титов был первым, кто спал и ел на орбите. Это для него разработали и закатали в тюбики первые космические обеды из трех блюд. Овощной суп-пюре, печеночный паштет, сок из черной смородины. Поесть, кстати, удалось с трудом. На орбите одолевали головокружение и тошнота. Чтобы коллеги не беспокоились, космонавт передавал на Землю, что все вкусно, однако подкрепиться смог лишь незадолго до окончания полета. Герман Титов прожил долгую жизнь. После окончания космической карьеры он успешно занимался наукой и подготовкой молодых космонавтов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Кто не знает некрасовского стихотворения о старом Мазае и зайцах? А ведь дед Мазай – реальная личность – Иван Савич Мазайхин. Он жил в деревне Вёжи Костромской губернии. С поэтом Николаем Некрасовым его свела общая страсть к охоте. Спасенных Мазаем и воспетых поэтом зайцев теперь можно найти в самой Костроме. 10 зайчишек в виде бронзовых миниатюрных фигурок поступили на службу, занялись учебой, традиционными ремеслами и торговлей, а главное, обозначили новый туристический маршрут по городу. Он так и называется «Мазайские зайцы». Среди них заяц-сыровар, заяц-чиновник, заяц-трактирщик, зайчиха-купчиха, зайчиха-гимназистка, зайчиха-благородная дама. К сожалению, увидеть всех вряд ли и получится. Некоторые непоседливые зайцы таинственным образом исчезли со своих постаментов. Будем надеяться, что дед Мазай, а его скульптуру тоже предполагается установить, сможет вновь провести спасательную операцию и вернуть городу очаровательных зайчишек.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Ирина Тонева, певица.
4: Если говорить о чувстве собственного достоинства, то человек внутри себя так или иначе чувствует, что накопить его он может только через добрые поступки, которые приносят гармонию окружающим. Достоинство. Такой человек, он может быть молчалив, может быть шумен, но чаще всего, мне кажется, молчалив.

0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире председатель Координационного совета при Общественной палате России по сетевым сообществам, президент ассоциации МАКО Ольга Галышенкова.
1: Какие результаты «Форсажа» 25-го года и что будет в этом году?
2: Да, действительно, это наш, я бы сказала, любимейший проект, еще и потому, что ему в прошлом году было 15 лет, то есть вы понимаете, что это такое, с какой-то большой группой, в общем-то, казалось бы, не связанных друг с другом людей и организаций, делать 15 лет общий проект. Это знаменательно само по себе. А другой момент, о котором вы совершенно точно сказали, подметив его, мы очень сильно посвящаем себя разработке и реализации технологий единения людей. В принципе, это связано и с миссией МАКО, нашей ассоциации, которая уже 18 лет в прошлом году исполнилась, и с моей личной миссией, потому что я глубоко убеждена, что каждый человек несет в себе такой потенциал, такие возможности, которые ему никогда не увидеть и не открыть самостоятельно. Это может происходить только с другими людьми, которые становятся своими, близкими. У вас здесь все свои, и это очень символично, да. Потому что у нас тоже все свои. Но это очень трудно, оказывается, для любого человека стать своим в каком-то коллективе. Конечно, им кажется изначально, что у них все свое, и если уж свои, то внутри компании. Но и такое, справедливости ради, часто не случается, потому что корпоративные функции, например, коммуникаторы и управленцы персоналом, и бухгалтерия, и IT часто совершенно не находят общий язык и даже могут находиться в конкуренции, а то и в открытой вражде. Поэтому «Форсаж» и вообще многое в нашей деятельности призвано объединять людей, служить основой для консолидации. И вот наш коллектив экспертов уже многие годы над этим работает, и я могу с гордостью сказать, что это получается. Мало того, я сейчас могу также уверенно сказать, что наши технологии работы, которые помогают людям быть вместе, они востребованы за рубежом. И многие страны мира сейчас обращаются по линии как раз общественной палаты с тем, чтобы мы где-то подсказали и помогли, так как они с подобными проблемами тоже не очень знают, как работать. Результаты 25-го года. Ну, во-первых, нашим главным результатом всегда является то, что мы делаем максимально проложенные маршруты для выстраивания горизонтальных связей, которые действительно на «Форсаже» завязываются. И большие руководители, и умудренные эксперты, и совсем юные молодые специалисты, они все вдруг понимают, что они могут друг с другом просто общаться. И это самое главное достояние «Форсажа» каждый год, и 25-го года тоже, потому что я знаю, что этот человек, форсажист, выпускник наш, он может с любым человеком, который был на «Форсаже», и даже если они очень близко не общались, но они там виделись, как-то взаимодействовали. И даже, знаете, иногда достаточно того, что ты был на «Форсаже», и все. Они близкие. Это первое. Второе. В прошлом году мы много работали над образом будущего. Вот это наша ключевая миссия, сам подход к работе с будущим. Но потому что если вы думаете, что будущее случается, то вы жертва всегда. Если вы думаете, что будущее вам задают другие, то вы инструмент всегда. Если вы думаете, что будущее никто не знает, и вообще это какая-то такая темная, необъятная, значит, сфера, в которую вы попадаете, то вы живете в страхе и тревоге всегда. Но если вы осознанно понимаете, что вот в эту минуту, сейчас мы закладываем фундамент, и это будет наше будущее, которое мы сами выбрали и сами строим, причем вот не вы отдельно, я отдельно, а большими коллективами договорившись, что вот этого мы хотим, а этого не хотим, это совершенно другой подход. Это людям дает уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, в своей субъектности, в своей силе, потому что они не одни. И это и тоже является консолидирующим фундаментом. Мы строим общее будущее. Ну и третий результат «Форсажа» 25-го года, он такой больше для каждой корпорации, для каждой компании, организации свой. Вот вы видели, что у нас есть такие корпорации, как, скажем, крупные, стратегические, индустриальные. Но при этом у нас, например, была команда преподавателей из Минобрнауки России. Это разные вузы. И все эти совершенно разные организации, они ставили перед собой разные задачи и перед своими коллективами разные задачи. И мы счастливы сказать, что, ну, действительно, пока «Форсаж», как мы знаем, в стране, вот единственное место, где каждый игрок

0: который приходит со своими задачами, получает свои собственные результаты, решает эти задачи ровно так, как он хотел бы иногда и больше, при этом находясь все время в общем поле с другими людьми. Вот в этом уникальность. Да? Мы знаем, что институт амбассадорства и сообщество в соцсетях среди молодежи процветает после «Форсажа». Мы знаем, что коллектив Минобрнауки на «Форсаже» изобрел формулу и несколько шагов по построению своих собственных сообществ, которые называются клубами, преподавательскими, мировоззренческими клубами, окрестили их клубы создателей смыслов. И они сейчас работают, и буквально через вот два дня у нас будет большое событие, которое лидеров этих клубов соединяет. Мы увидим там форсажистов, выпускников «Форсажа» и так далее. И наша международная делегация, которую мы все очень любили, это были действительно люди, вы знаете, влюбленные в Россию, искренне, из самых разных стран мира, они по-прежнему с нами на связи, продолжают свою деятельность, несут благую весть о том, что делают русские, какая будет Россия, какая она уже есть сейчас, и почему в ней интересно жить и работать. Ну вот, можно еще говорить долго о результатах, но основные вот.
1: Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самые мощные в мире ледоколы. На Северном морском пути сегодня эксплуатируются три универсальных атомных ледокола проекта 4-2-0. Головной атомоход «Арктика» введен в 2020 году, серийные «Сибирь» и «Урал» — в 2022. До 2030-го в строй войдут еще четыре — Якутия, Чукотка, Ленинград и Сталинград. Длина каждого из них более 170 метров, ширина 34, мощность 60 мегаватт. Они могут проламывать лед до 3 метров, а переменная осадка позволяет заходить в устье рек. Через некоторое время ледокольный рекорд может быть побит. В 2021 году заложен атомоход «Россия». Головной ледокол проекта «Лидер». Он намного больше предшественников, по мощности превзойдет их вдвое и сможет преодолевать 5-метровые льды.
0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Ансамбль народной песни «Верея» из карельского города Сартовала в 2025 году отпраздновал свое 30-летие. За это время музыкальный коллектив принципиально пересмотрел свой подход к исполнению фольклорных песен. Смелая аранжировка, объединение тембров и музыки различных жанров и стилей в сочетании с карельской песенной традицией позволили придать народной хоровой песне новое звучание. Сегодня композиции «Вереи» интересны самым широкой аудитории. Основу репертуара «Вереи» составляет карельская этника, что нисколько не мешает музыкантам исполнять традиционные русские песни. Как «По мосту» — одна из них. Это так называемая кадрильная песня, сопровождавшая одну из фигур русской кадрили. Песня записана в Пудожском районе Республики Карелия. Слова — авторская обработка аутентичного текста. Песня рассказывает о деревенском щеголе, привлекающем всеобщее внимание. Ансамбль народной песни «Верея». Как по мосту. Язык исполнения русский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Израиль Гельфанд – советский математик, основоположник математических методов в медицине. Уникальность его биографии в том, что ученый был самоучкой, не имевшим не то что высшего, но даже среднего образования. Родившись в 30-м году в Приднестровье, он рано бросил школу из-за бедности. Подростком переехал в Москву и работал гардеробщиком в Ленинской библиотеке, где постоянно занимался самообразованием. Затем стал ассистентом кафедры Вечернего химико-технологического института. Талант юного гения заметил Андрей Колмогоров, который взял его к себе аспирантом. По легенде, ученый увидел, как гардеробщик читает учебник по высшей математике, заинтересовался и дал Гельфанду несколько задач на пробу. К удивлению ученого, мальчик придумал новый способ их решения. Так началась карьера великого ученого. Его кандидатская диссертация стала полноценной научной работы, где Гельфанд разработал новые методы классического анализа. В 27 он стал доктором наук, к 40 издал 6 томов, посвященных теории обобщенных функций, которые до сих пор остаются классикой. В 60-е Израиль Гельфанд обратился к естественным наукам. Он первым придумал, как прогнозировать осложнения при инфаркте, создал систему алгоритмизации хирургических действий, а еще ученый вместе с врачами занимался биологией, изучал, как в мозгу передается информация. Забавно, что Гельфанда-биолога и Гельфанда-математика считали разными людьми. Никто не верил, что в наш век узких специалистов встречается широта людей Ренессанса.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость. Это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: В Рязанском Кремле возвышается величественная соборная колокольня, символ архитектурного мастерства и духовного наследия города. Ее четырехъярусная структура достигает почти 83 метров, что делает ее одной из самых высоких колоколен в России. Строительство началось еще в 18 веке и продолжалось почти полвека, от фундамента, заложенного в 1789 году, до завершения шпиля в 1840-м. Архитектурный стиль – строгий классицизм с аккуратными колоннами, а верхний ярус украшен фигурами ангелов, трубящих в медные трубы. В 2013 году, после длительного восстановления звонницы, колокольня вновь обрела свой голос. Ее главный колокол весит более 10 тонн. Смотровая площадка на одном из ярусов открывает панорамный вид на город и пойму Оки. Отсюда Рязань кажется сказочно милой и мощной одновременно. Соборная колокольня – не просто историческое здание. Это гордость Рязани, архитектурная доминанта и место, где прошлое звучит в каждом звоне.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире командир Центрального штаба российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов.
4: Так вот, с чего все началось? Вот краткая история возникновения.
5: 1959 год. 339 студентов из фака Московского госуниверситета были отправлены в Казахстан, да, то есть Булаевский район, соответственно, на освоение целинных земель. И вот тогда мы ведем эту точку отсчета, да, то есть начало возникновения движения. Дальше движение распространяется по всей стране, да, то есть начинают появляться областные краевые, чтобы при этом вся структура, она, естественно, появилась там чуть позже, через, там, по-моему, 5 лет был принят только первый устав вот этого вот большого отряда, и появились все, наверное, руководящие органы. И, то есть, организация выросла снизу, и опыт наш, да, то есть, когда в 2004 году проходил съезд, то есть, то же самое. Там, где студенческие отряды уцелели, да, то есть там, где они выезжали на работу, несмотря на то, что страна, да, там, СССР прекратил существование, там, Российская Федерация, абсолютно так же движение, выросшее снизу, да, то есть если нет инициативы тех ребят, кто ездит на работу, то не будет никакой дальше, да, там, вот этой всей организационной структуры, больших масштабных проектов, поэтому история, она циклична, действительно, и опыт советского прошлого, он, наверное, по показателям был действительно большой, масштабный, но даже по количеству вовлечения ребят в крупные трудовые проекты, то есть он наш, мне кажется, на современном этапе шире. То есть мы и Олимпиаду строили, и космодромы, что Плесецк, что Восточный. И сейчас работаем со всеми, наверное, крупными партнерами во всех крупных проектах, которые есть инвестиционных в стране, да, там есть участие бойцов студенческих отрядов.
4: Дмитрий Парамонов, командир Центрального штаба российских студенческих отрядов, сегодня у нас в студии «Радио Гордость». Здесь все свои. Ну, а сейчас та самая песня. Ну, я думаю, Дмитрий точно понимает, о какой я говорю. Угадайте.
5: Наверное, «Яростный строй отряд».
4: «Яростный строй отряд». Разные очень яркие, великие люди пели эту песню. Но сегодня мы ее послушаем в исполнении Льва Лещенко прямо сейчас на «Радио Гордость». Здесь все свои, не переключайтесь.
6: Я свежий ветер, огонь крылатый, и наше время на циферблатах.

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Исполнитель Вова Фоматик, уроженец Ижевска и участник спецоперации. Служит сапером. Песни он начал писать еще в 19-м. Отец всегда занимался музыкой и заинтересовал этим сына. Певец исполнял песни в разных жанрах. Выступал на хип-хоп-фестивалях в Москве и родном Ижевске. На спецоперацию Владимир отправился в конце 24-го. Давно хотел, и вот, наконец, решился. Текст композиции «Любовь» он создал на передке и посвятил ее любимой женщине, которая ждет его дома. Трек был записан совсем недавно, во время короткого отпуска дома. Слушаем композицию «Любовь» Вовы Фоматика на радио «Гордость» и гордимся своими ребятами.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Роман Сорокин. «Не верю хитрому обману».
1: «Не верю хитрому обману иезуитского врага, но верю юнному шаману, поющему из утюга. Мир поднебесный недоступен тому, кто мается пока, но лишь шаман ударит в бубен, и я лечу за облака. Там голос пращуров далеких, что в поле брани полегли, поет таинственные строки о связи неба и земли. Там лес шумит и бьется море, а берег родины моей, и дым отечества не горек, а сладок. Сладок, хоть убей меня на этом поле брани, где чернозем на вкус халва и небо выше, чем в романе писателя Толстого Льва».
2: Стихотворение написано Романом Сорокиным в поезде по дороге из Липецка. Поэт участвовал в концерте «Культура в помощь Донбассу». Концерт произвел сильное впечатление на зрителей и участников и вдохновил Романа на новые стихи. Стихотворение прозвучало в исполнении автора. Роман Сорокин – поэт, драматург, артист Московского театра поэтов, лауреат премии «Гипертекст» за сборник стихотворений «Переменчивая ясность».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
3: Первые два фестиваля конкурса «Музыка гордых» были исключительно российскими музыкальными событиями. А в этом году впервые фестиваль получил международный статус.
4: И сразу возросло количество заявок. В 2026 году рекорд, а именно 3000 творческих заявок. География участников третьего международного фестиваля конкурса «Музыка гордых» — это 135 городов России и 8 городов Абхазии.
3: Песни лауреаты конкурса фестиваля «Музыка гордых» получат эфир федеральной радиостанции «Гордость». А сами победители сегодня выступят на одной сцене со знаменитыми артистами Абхазии и России.
4: Наше жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определило победителей в 7 номинациях, которых мы сегодня с удовольствием представим широкой публике. Но вот и настала минута славы для победителей в номинации «Голоса народов России».
3: На сцене вереница с песней «Города». И мы обещали бурные овации.
4: Встречаем!

0: Спасибо, Сухум! С праздником вас!
1: Победитель номинации «Голоса народов России» на конкурсе «Музыка гордых Вереница».
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
3: А знали ли вы, что российский путешественник, этнограф и востоковед, бурят по национальности, Гамбажап Цыбиков стал самым известным фотографом Тибета и первым сфотографировал Лхасу? По поручению Русского географического общества Цыбиков на рубеже 19 и 20 веков под видом паломника отправился в закрытый для иностранцев Тибет. Оттуда он привез более 200 фотографий. Уникальные снимки произвели мировую сенсацию. Кроме этого, Цыбиков подробно описал природные условия, социально-экономическое и политическое устройство Тибета. За эту работу ученый был удостоен премии Русского географического общества. А Тибет, благодаря нашему выдающемуся соотечественнику, перестал быть белым пятном на политической и научной карте мира.
2: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Как связаны газеты, сплетни о знаменитостях и таблетки? На первый взгляд, никак. Но именно лекарства когда-то подарили миру слово «таблоид». В конце 19 века одна британская фармацевтическая компания выпустила маленькие таблетки и назвала их таблоидами. Идея была простой. Лекарство стало компактным и удобным. Слово быстро понравилось британцам. Вскоре таблоидным начали называть все небольшое и удобное для использования. Не осталось в стороне и пресса. Сначала так стали говорить о коротких, легко читаемых статьях, а затем о небольших газетах. Со временем значение слова изменилось. Сегодня слово «таблоид» чаще вызывает ассоциации не с размером газеты, а с ее содержанием, сенсациями, сплетнями и громкими заголовками. Так что у слова «таблоид» довольно необычная биография. Путь от маленькой таблетки до прессы.
3: История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
5: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза бы «Макс», я надеюсь, что две руки на двоих – это немного. Но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце.
3: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: Штормами любовался ты бездонными, когда она атласна и нежна. Между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
2: Когда мать-одиночка воспитывает своего ребенка, или студент поступает в вуз и, ну, не будем считать это громкими словами, хочет приносить пользу государству и своему народу. А труд человека, который пашет на комбайне, это служение Отечеству? Мне кажется, да. Конечно, в предельном смысле наши воины, которые сейчас на фронтире нашей страны борются за ее будущее, это здесь все понятно. Это как бы предельная, да, степень служения Отечеству. Но и те люди, которые живут, казалось бы, простой жизнью, но создают вот это и материальное, и культурное пространство нашей страны, это тоже служение Отечеству. Потому что мы не можем жить вне контекста русской культуры и вне контекста русского государства. Обратите внимание, если русский человек уезжает за границу, то он перестает жить в русском контексте. Он как бы умирает для русской культуры, как правило. Видимо, русский человек, он может расти только на русской земле. Кстати, хотя я много путешествовал по всему миру, ни одной песни я не написал за границей путешествиях. Ни одной. Это странно. Видимо, все-таки здесь дома какая-то разлитая энергетика, или ты живешь в родном культурном пространстве, и тебе это помогает думать, мыслить, творить. Ну, вот такой феномен.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Монинский аэродром. Монинский аэродром в Подмосковье является одним из старейших в нашей стране. Его строительство велось в предвоенный период СССР до начала 30-х. Сразу после окончания строительства в нем сформировали авиабригаду тяжелых бомбардировщиков ВВС Московского военного округа, часть которой была командирована в Испанию и Китай для интернациональной помощи. В конце 30-х ее летчики принимали участие в Советско-финляндской войне на Северо-Западном фронте. За год до начала Великой Отечественной в районе аэродрома открылась военная академия командного и штурманского состава ВВС. Для обучения курсантов там же создали авиаполк из 5 эскадрилей. В сумме это было более 70 боевых и учебно-тренировочных самолетов. С началом войны эти эскадрильи за один месяц выполнили 13 боевых вылетов. В декабре 41-го аэродром Монина получил статус аэродрома спецназначения при Народном комиссариате обороны СССР. В разное время за годы войны там базировались 9 штабов соединений дальней авиации и около 30 авиационных полков. За войну с него наши герои совершили более 100 тысяч боевых вылетов, в ходе которых на противника сбросили 20 тысяч вагонов бомб. На аэродром были доставлены около 3000 раненых партизан. За год до победы на базе аэродрома открыли авиационную выставку ВВС Красной Армии, где показали более 100 самолетов. Она и предварила создание будущего Центрального музея ВВС. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире группа «Рок-Острова».
2: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова». И сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут». И вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем. Но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
3: А кто сказал?
2: А вот спрашивают у нас.
3: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
2: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
3: Вот, мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну, какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Но песня-то на самом деле родилась, когда на Курскую область напали. Вот. И барабанщик у нас, Женя Крючков, сочинил слова. Сразу же, буквально. Это получилось у него как чуть ли не на следующий день он написал это дело. Эти слова. И я приехал домой, мы были... Все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму и приехали домой, у него уже вот это все получилось. Я буквально сразу же написал музыку, аранжировку, ну, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
2: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну а сейчас эксклюзивная версия лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Кто появился раньше, зонт или зонтик? Кажется, ответ очевиден. Сначала большой зонт, а потом его уменьшительная версия. Но в русском языке все произошло наоборот. Слово пришло к нам из голландского языка и сначала звучало как «зондек», буквально «навес от солнца». Со временем оно превратилось в привычный нам зонтик. И вот тут произошло самое интересное. Русские люди решили, что конец слова – это уменьшительный суффикс, как в словах «столик» или «домик». Его отбросили, и получилось новое слово – «зонт». То есть в русском языке сначала появился зонтик, а уже потом – зонт. Редкий случай, когда уменьшительная форма стала родителем обычного слова. Так что маленькому зонтику есть чем гордиться. Ведь именно он подарил русскому языку слово «зонт», а не наоборот.
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
2: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» посвятило им цикл программ в рамках рубрики «Какие люди?». Сегодня мы представляем еще одного настоящего героя – Даниила Гладушевского из Краснодарского края, который с самого начала участвовал в спецоперации и награжден медалью за отвагу. Во время исполнения задач был тяжело ранен. После лечения вернулся домой и обратился в Фонд «Защитники Отечества». Социальные координаторы фонда помогли решить все вопросы, в том числе с реабилитацией героя. Даниил занимался в школе ходьбы и совершенствования моторик. Работал на специальных тренажерах, прошел специально бытовую адаптацию и получил поддержку психолога. Фонд адаптировал жилье ветерана, помог настроить протезы. Герои передали автомобиль «Лада Гранта» на ручном управлении. Теперь защитнику легче решать бытовые задачи. По его словам, очень помогает поддержка фонда. Можно прийти с любой просьбой. Например, если проблемы в больнице или госпитале, все решается в считанные минуты, даже ремонт в доме. Как говорят социальные координаторы фонда, для них очень важно развивать систему комплексной реабилитации. Сразу после возвращения герои должны получать поддержку во всем. И они прикладывают к этому все силы. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Мария Ватутина. «Шел солдат». Шел солдат мимо шахт и пожарища, на броне по лесочкам катил. 8 лет хоронил он товарищей, 8 лет у родни не гостил. Его землю дырявили бедами, выжимали в чужой окоем. Только мы, говорил он, от Седова никуда никогда не уйдем. Старики на груди его хлюпали, и светлели поселки вдоль трасс. Вот сажают цветы в Мариуполе и завозят учебники в класс. И чужая худющая матушка припадает на бронежилет. Вы теперь не уйдете, ребятушки? Не уйдете, не бросите, нет? Отвечал, наклонившись как к маленькой, обещая откинуть врага. 8 лет он не виделся с маменькой, до которой уже 2 шага. 2 положенных в степь батареечки, чтоб светилась священная степь, и товарищ с осколочным в темечке, и встречающих пестрая цепь. Это родина, вот его родина, до колонки всего дохромать. Дом разрушен, и мать похоронена. Надо новую жизнь поднимать.
4: Стихотворение «Шел солдат» было написано Марией Ватутиной 5 июля 2022 года. Мария Ватутина, получив высшее юридическое образование, успела поработать юристом, адвокатом, журналистом, редактором юридического журнала. А потом снова оказалась на школьной скамье в литературном институте, как студентка поэтического семинара Игоря Волгина.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Балаковская АЭС – одна из мощнейших в мире и крупнейшая в нашей стране. Расположена она в одноименном городе в Саратовской области. Это самый большой производитель электроэнергии в России. На АЭС производится более 30 миллиардов киловатт-часов в год. Станция работает на трех реакторах. Их общая мощность – 4000 мегаватт. Строить ее начали в конце 70-х. На грандиозной стройке трудилось 4000 человек. В итоге АЭС вошла в число ударных комсомольских строек. При ее строительстве впервые применили советский козловой кран грузоподъемностью 380 тонн. Благодаря ему купол реакторного отделения монтировали полтора месяца, тогда как раньше подобная работа занимала все 9. Запуск Балаковской АЭС шел несколько лет. Проект пережил Советский Союз. Четвертый энергоблок Балаковской АЭС стал первым, который запустили в современной России. Сейчас Балаковская АЭС – это не только крупный производитель электроэнергии, но и научный центр. Она регулярно берет призы Росатома за высокую культуру безопасности.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что самый первый в мире и при этом самый лучший музей космонавтики расположен в городе Калуге. Открыли его уже в 67-м, а создавали по инициативе Юрия Гагарина и Сергея Королева. Все дело в том, что в Калуге прожил большую часть жизни пионер космонавтики Циолковский. Данью его памяти и стало создание Калужского музея. Сам Гагарин закладывал первый камень в фундамент. Совсем недавно, в 21-м, для музея построили новый ультрасовременный корпус. Но самый известный экспонат стоит на улице. Это ракета-носитель «Восток», точно такая же, как та, что доставила Гагарина на орбиту. Кроме того, в музее можно увидеть макет базового блока орбитальной станции «Мир» в натуральную величину, автоматическую станцию, доставившую на Землю первые образцы лунного грунта. Важная часть музея — современная обсерватория, где любители космоса всех возрастов могут наблюдать Солнце, звезды и искусственные спутники Земли. Кстати, мозаику «Покорители космоса» в холле музея создавал Андрей Васнецов, внук автора «Богатырей».
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Одним из таких был великий русский писатель Лев Толстой, который во второй половине XIX века открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей и сам преподавал грамоту, письмо, счет, русскую историю, естествознание, рисование и пение. Сперва идею графа организовать в своем доме бесплатную школу крестьяне встретили с недоверием. Поэтому в первый день лишь 22 ребенка, обутые в новые лапти, робко переступили порог господского дома. Но не прошло и двух месяцев, как число учеников выросло в 3 раза. Сама школа была известна свободными порядками. Учеников не наказывали за прогулы, им не задавали заданий на дом, никаких телесных наказаний в виде розг. Самым главным было то, что Лев Николаевич построил обучение на полной свободе учеников. Они сидели где хотели, могли спрашивать обо всем, советоваться с другими учениками. На переменах и после занятий Толстой показывал ребятам гимнастические упражнения, играл с ними в городки, бегал на перегонки. Они ходили на речку или в лес, водили хороводы. Детям так нравилось в школе, что они засиживались там допоздна, и граф развозил их по домам. Кстати, учебников тогда не было, и Толстой составил азбуку, по которой затем учились грамоте многие поколения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Эскалатор. Для жителей больших городов это настолько привычная вещь, что мы почти перестали ее замечать. Подняться из метро, спуститься в торговый центр, и вот мы уже стоим на движущейся лестнице. А между тем, само слово «эскалатор» буквально связано с идеей подъема по лестнице. Его корни уходят сразу в несколько языков – английский, французский и латинский, где оно означало «подниматься вверх» или просто «лестницу». Самое интересное, что первые эскалаторы появились вовсе не в метро. В конце 19 века они были настоящим развлечением. Одну из движущихся лестниц установили в Нью-Йоркском парке аттракционов, и люди специально приходили, чтобы просто на ней прокатиться. Так что в следующий раз, стоя на ступеньке эскалатора, можно вспомнить: вы пользуетесь не просто удобным подъемником, а изобретением, которое больше 100 лет назад было настоящим аттракционом.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Певица Виктория Дайнеко.
1: Для меня коллективизм – это понимание того, что человек раскрывается не только через личные достижения, но и через связь с другими людьми. Семья, друзья, коллеги, единомышленники – каждый человек может стать частью общего пути. Коллективизм для меня не означает потерю своей индивидуальности. Наоборот, это возможность сохранить себя и при этом вносить свой вклад в общее дело. Я верю, что настоящая сила коллектива рождается из уважения, доверия и готовности помогать друг другу. Когда люди объединены общей целью, умеют слушать, поддерживать и разделять ответственность, они способны достигать гораздо большего, чем каждый по отдельности. Жизненный опыт научил меня, что важно не только спрашивать, что я могу получить, но и задуматься, что я могу дать другим. Иногда простая помощь, доброе слово или участие становится тем самым вкладом, который укрепляет отношения и создает атмосферу взаимопонимания. Для меня коллективизм – это не отказ от своих желаний и целей, а умение находить баланс между личным и общим. Это способность быть частью чего-то большего, сохраняя при этом свои ценности, уважая ценности других. Сегодня я понимаю, настоящее богатство человека – это не только его собственные достижения, но и люди, с которыми он может разделить радость, трудности и моменты жизни. Именно в единстве, поддержке и взаимном уважении рождается настоящая сила.
0: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну что, друзья, наступил момент, когда мы все узнаем, кто же стал победителем в номинации «Песня о защитниках страны». И прямо сейчас мы имеем огромную честь пригласить на сцену легендарного командира бригады «Пятнашка», где каждый боец выбрал сам путь борьбы за свободу. Ахра Русланович, добро пожаловать!
2: Добро пожаловать!
3: Хандзила Абсунран!
2: Ахра Русланович, просим вас объявить победителя столь важной, близкой вам по духу номинации «Песня о защитниках страны» и вручить ему заслуженную награду.
3: В номинации «Песня о защитниках страны» Ленар Гатин.
4: Вот, у меня не хватает слов высказать благодарность, но я скажу вам, мы вас любим. Я начинаю.
2: Ленар Гатин с пацанами.
1: Когда не хватает слов, нужно петь уже. Поддержим Сухум!
4: Песня посвящается нашим защитникам, ребятам. Высокий поклон вам, ребята.

0: Спасибо. Ленар Гатин, браво!
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: По железным дорогам Свердловской области начал курсировать электропоезд «Финист». По уровню комфорта он даже превосходит «Ласточку». В 5 вагонах поезда предусмотрено 416 мест. Увеличено число санитарных модулей. «Финист» производится в городе Верхняя Пышма Свердловской области и полностью собран из отечественных деталей. Поезд может разгоняться до 160 км в час и в перспективе станет базовой платформой для целой линейки скоростных электропоездов нового поколения.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость».
2: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: В честь павших защитников Сталинграда на Мамаевом кургане создан целый памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы. В него входит самая большая в Европе скульптура «Родина-мать зовет». Сам ансамбль начали строить в 59-м и создавали более 8 лет под руководством скульптора Евгения Вучетича. Для стройки саперы разминировали более 40 тысяч снарядов на территории. Далее, по замыслу автора, там насыпали 8-метровый холм, на котором стоит Родина-мать. Она вдвое выше, чем статуя Свободы, и почти втрое, чем статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Ее видно из всех точек Волгограда и даже за пределами областного центра. От подножия кургана к статуе ведут 200 гранитных ступеней по числу дней Великой Сталинградской битвы. Кстати, в день 25-летия Победы там заложили капсулу времени с обращением участников войны к потомкам. Ее должны вскрыть 9 мая 2045 года, в день столетия Великой Победы.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда в разговорах про мужчин можно услышать: он прям анг. И это звучит как комплимент с легкой иронией. Анг – это мужчина, обычно за 30, который выглядит моложе своих лет, следит за трендами и стильно одевается. Слово пришло из английского и дословно переводится как «дядя», но в сленге смысл перевернулся. Теперь это не про возраст как таковой, а про стиль и поведение. Человек как будто на одной волне с молодежью. Интересно, что «анг» чаще звучит с оценкой. Это может быть восхищение, мол, выглядит отлично для своих лет. А может быть и легкая ирония, старается быть своим среди молодых. По-русски это можно было описать длиннее. Стильный взрослый мужчина, который молодо выглядит и следит за трендами. Но так никто не говорит. А «анг» – короткое слово, которое сразу дает картинку. Взрослый дядя, но будто без возраста.
0: Радиостанция «Гордость».

снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было.

0: Радиостанция «Гордость».
1: Приветствую всех, чьи приемники настроены на позывные великой страны. Меня зовут Константин, и я солист группы «Братья Гримм». Слушайте наши песни на волнах «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Капица – легенда отечественной и мировой науки. Физик, инженер, инноватор. Лауреат Нобелевской премии за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. Ввел в мировой научный обиход термин «сверхтекучесть». Существует легенда, как Петр Леонидович стал аспирантом научного светила Эрнеста Резерфорда. Англичанин говорил, что свободных штатных ставок в его лаборатории нет. Тогда Капица поинтересовался, какую точность в своих экспериментах Резерфорд считает достаточной. Узнав о погрешности в 3%, Капица заметил: добавление одного сотрудника к 30 имеющимся лежит в пределах экспериментальной погрешности. Резерфорд такую логику оценил и принял Капицу в лабораторию. Еще одна шутка гениального физика касалась исследования альфа-частиц. Для этого нужно сильное магнитное поле, которое, в свою очередь, просто плавит провод в электромагните. Петр Леонидович придумал пускать ток в течение очень короткого времени, которого хватало для исследования примерно 0,01 секунды. И говорил, что является самым высокооплачиваемым ученым в мире. Полную зарплату получает за работу, которая занимает пару секунд в год. Очень известен у нас в стране и сын Нобелевского лауреата Сергей Петрович Капица. Он был, возможно, лучшим популяризатором науки на отечественном телевидении. Почти 40 лет бессменно вел передачу «Очевидное невероятное».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Певица Виктория Дайнеко.
1: Справедливость – это способность видеть правду, уважать достоинство каждого человека и поступать честно, даже когда это бывает непросто. Справедливость начинается всегда с самого себя. Это умение быть честной со своими мыслями и поступками, признавать свои ошибки и не искать оправданий там, где нужно взять ответственность. Только человек, который умеет быть справедливым к себе, способен по-настоящему справедливо относиться к другим. Для меня справедливость – это когда человека оценивают не по внешности, статусу или материальным возможностям, а по его поступкам и человеческим качествам. Это умение дать каждому право быть услышанным, не делать поспешных выводов и помнить, что у каждого есть своя история. Я не считаю, что справедливость всегда означает одинаковое отношение ко всем. Иногда она требует понимания, поддержки и сострадания. Быть справедливым значит не только следовать закону, но и сохранять человечность. Жизненный опыт научил меня ценить честность, открытость и уважение. Я верю, что мир становится лучше благодаря людям, которые не проходят мимо несправедливости, которые готовы защищать добро и поддерживать тех, кому это необходимо. Для меня справедливость – это внутренний ориентир. Это выбор каждый день поступать так, чтобы мои слова и действия приносили уважение, доверие и гармонию в отношении с окружающими.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Я Акима Пачев. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первое в мире исследование по вирусологии. В 1892 году русский физиолог и микробиолог Дмитрий Ивановский сделал доклад на заседании Российской академии наук и опубликовал первое в мире исследование, положившее начало вирусологии. Изучая мозаичную болезнь табака, Ивановский обнаружил, что сок больного растения сохраняет свои заразные свойства после прохождения через бактериальные фильтры. В процессе исследования ученый обнаружил существование ранее неизвестных науке патогенных микроорганизмов. Более того, он смог разглядеть в световой микроскоп и зарисовать скопление этих патогенов, которые позднее назвали кристаллами Ивановского. Получить изображение самого вируса удалось в 1939 году с изобретением электронного микроскопа.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Гордость – это семья. Берегите близких.
2: Озера синие, как родины глаза, взмахнет ресницами пшеница на ветру.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Игорь Караулов. Город Марии. С холма открывается город Марии. Приморские липы в начале тепла. Мы только недавно с тобой говорили про город, откуда Мария ушла. Мария ушла до начала обстрела. Схватила детей, повязала платок. Она, получается, чудом успела, уборку и борщ отложив на потом. Незримо прошла по предместьям садовым, едва ощущая сгущение зла в то утро, когда обернулся Содомом тот город, откуда Мария ушла. Разбитые стены и окна пустые, обломки бетона, осколки стекла. Как будто уже не вернется Мария в свой ласковый город, сожженный дотла. Но разве удержится горе навеки, когда засинеют сквозь дым небеса, и в море уйдут бородатые греки, вручая Марии свои паруса?
2: Стихотворение написано 23 марта 2022 года, в самый разгар штурма Мариуполя. Роковые дни для мирных жителей города, дни полные надежды. 8 долгих лет красивейший город юга России превращали в руины. Но Мариуполь выстоял, и сегодня мы с замирающим от радости сердцем наблюдаем за его восстановлением и возвращением к жизни. Город Марии бессмертен.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну что, друзья, повторюсь, номинация «Песня о семье» выигрывает Владимир Бабенко, город Амурск, с песней «Где семья, там и дом». Ура! Поздравляем!
2: Всем добрый вечер. Песню эту я написал для своей дочки. Однажды мы отправились в путешествие. Я знаю, что сегодня многие тоже здесь находятся в путешествии со своими детьми. И вообще путешествовать с семьей — это здорово. Кто согласен? Тогда поем вместе.
3: Где семья, там и дом.

0: сегодня здесь собралась одна большая дружная семья. И вас так много! Давайте поаплодируем всем семьям, которые приехали сюда. Замечательная солнечная Абхазия.
1: Но если вы далеко друг от друга, грустно, быть может, в эту минуту лучше глаза.

0: там и дом. Чувствуйте себя как дома, в кругу своей семьи, где бы вы ни были. С праздником вас!
1: Владимир Бабенко, город Амурск. Аплодисменты, друзья!
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Музей Мирового океана в Калининграде – это уникальный музейный комплекс, посвященный истории изучения и освоения Мирового океана. Здесь можно увидеть подводные лодки, научно-исследовательские суда, морские аквариумы и другие экспонаты, рассказывающие о тайнах и загадках морских глубин. Музей предлагает посетителям отправиться в захватывающие путешествия по океанам, познакомиться с жизнью морских обитателей, узнать об истории мореплавания и современных технологиях освоения океана. Одной из главных достопримечательностей музея является подводная лодка Б-413, на которую можно спуститься и почувствовать себя настоящим подводником. Интересный факт. В музее хранится скелет кашалота, найденный на берегу Балтийского моря. Знаете ли вы, что в музее проводятся интерактивные экскурсии, мастер-классы и другие образовательные программы для детей и взрослых? Музей Мирового океана – это место, где можно открыть для себя удивительный мир океана, узнать много нового и интересного и почувствовать себя частью этого огромного и загадочного мира. Это приключение, которое запомнится надолго.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Дявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость».
2: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои. Yeah!

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Московский завод выпустил линейку универсальных кабелей для работы в экстремальных условиях. Это собственная разработка заводских инженеров. Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло- и морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов Цельсия. Кроме этого, изделия устойчивы к широкому спектру внешних факторов, воздействию минеральных масел, агрессивным средствам, повышенному и пониженному давлению. Они смогут применяться на объектах нефтегазового комплекса и металлургии, энергетики и других отраслях.
0: Радио «Гордость».

0: дорогие друзья. Вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Башня «Федерация Восток» – это символ современной Москвы и один из самых впечатляющих небоскребов в мире. Возвышаясь на 374 метра, она долгое время была самым высоким зданием в Европе, поражая своими масштабами и футуристическим дизайном. Этот многофункциональный комплекс включает в себя офисы, апартаменты, рестораны и смотровые площадки. С высоты птичьего полета открываются захватывающие виды на Москву и ее окрестности. Помимо своей высоты, башня славится своей архитектурой и инженерными решениями. Ее фасад выполнен из прочного стекла, которое отражает солнечный свет и создает эффект мерцания. Знаете ли вы, что на 89-м этаже башни находится смотровая площадка «Панорама 360», с которой можно не только полюбоваться видами Москвы, но и попробовать мороженое и шоколад собственного производства? Башня «Федерация Восток» — это не просто небоскреб, а символ амбиций, инноваций и стремления к новым высотам. Это визитная карточка современной Москвы и место, которое стоит посетить каждому, кто хочет увидеть город с необычного ракурса.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».

0: года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

судьбе с самого рождения. Под одним небом чужие так хотят, чтобы я счастлив здесь не был. А я скажу одно, и без лишних слов, я был и останусь русским всем на

самого рождения под одним небом. Чужие так хотят, чтобы я счастлив здесь не был. А я скажу одно, и без лишних слов. Я был и останусь русским всем назло.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой рубрики – советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны Павел Луспекаев. Самые его известные роли в Большом драматическом театре – Галлен из спектакля «Не склонившие головы», Боннер из «Четвертого», Макар Нагульнов из «Поднятой целины», а в кино Луспекаеву доверяли роли сильных личностей. Один из первых известных фильмов с его участием – лента «Балтийское небо», где он сыграл Антона Кузнецова. Более всего прославила актера роль таможенника Павла Верещагина в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Сначала Луспекаев отказывался от работы, но потом согласился при условии, что у него не будет дублеров. По сценарию Верещагина звали Александром, однако актер настолько вжился в образ, что вся съемочная группа стала называть таможенника Пашей. Многие фразы Верещагина сразу после выхода фильма стали крылатыми. За эту роль в 1997 году Луспекаеву посмертно было присвоено звание лауреата Государственной премии России. Интересный случай. Однажды на гастролях в Кисловодске Луспекаев с товарищами опаздывали на выездной спектакль в Пятигорск. Когда поезд подошел к перрону, стало ясно, что выйти невозможно. Толпа пассажиров хлынула в вагон. Тогда Луспекаев громовым голосом объявил: «Граждане, расступитесь! Дайте пройти группе пациентов сумасшедшего дома!» И артистов пропустили.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Певица Виктория Дайнеко.
1: Для меня милосердие – это одно из самых важных проявлений человеческой души. Я верю, что оно начинается не с больших подвигов, а с простых вещей. С доброго слова, искреннего участия, умения поддержать человека в трудный момент. С годами я стала понимать, что каждый человек несет свою историю, свои переживания, свои невидимые трудности. Милосердие помогает нам смотреть глубже, не спешить осуждать и помнить, что за внешними поступками всегда есть живой человек со своими чувствами и надеждами. Для меня быть милосердной значит уметь сопереживать, помогать не ради благодарности, а потому что это естественное желание сердца. Иногда достаточно просто выслушать, проявить заботу, подарить кому-то ощущение, что он не один. Я считаю, что милосердие – это не слабость и не жалость. Это внутренняя сила, которая требует мудрости, терпения и любви. Оно делает нас ближе друг к другу и напоминает о том, что в мире важны не только личные достижения, но и добро, которое мы оставляем после себя. Мне хочется жить так, чтобы мои слова и поступки приносили людям тепло. Ведь настоящая ценность человека измеряется не только тем, чего он достиг, но и тем, сколько добра он смог подарить другим. Милосердие для меня – это язык души. Это способность видеть чужую боль и отвлекаться на нее, сохраняя в себе человечность и любовь к людям.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Не такуся. Слово, которое обычно звучит в шутках и переписках, когда про кого-то говорят «ну да, он особенный». Так называют человека, который старается показать, что он не как все. Другая музыка, другие взгляды, другое поведение. Иногда искренне, а иногда просто, чтобы выделиться. Слово выросло из фразы «я не такая». Той самой, которая в интернете давно стала мемом. Со временем ее сократили и превратили в «не такусю». В речи это чаще звучит как шутка или подкол. Кто-то пытается подчеркнуть свою особенность, а окружающие это считывают и говорят «ну ты не такуся». Можно сказать проще и без сленга. Человек, который любит выделяться, пытается быть не как все. И смысл останется тем же, просто звучит спокойнее и чуть длиннее.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

История одной песни. Песня «Трава у дома» — официальный гимн российской космонавтики с 2009 года. Не все знают, что эта классическая рок-композиция начиналась как обычная эстрадная песня. Создали ее композитор Владимир Мигуля и поэт Анатолий Поперечный к 20-летней годовщине полета Гагарина. Первый вариант текста был безо всяких иллюминаторов, зато с выразительными коровьими глазами, которые вспоминал лирический герой. Мигуля коров забраковал и предложил сделать образ травы у дома центральным. Он же и стал первым исполнителем песни в 82-м году на День космонавтики. Тогда она прошла незамеченной и, возможно, так и канула бы в лету, если бы автор не передал ее группе «Земляне». Они-то и сделали фирменную роковую аранжировку. Композиция стала лауреатом песни года 83 и прочно вошла в народный топ. Слушаем «Трава у дома», группа «Земляне» на радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: В эфире детский хор «Гордость». Новые яркие голоса звучат вместе с признанными звездами. Встречайте! Хор «Гордость» и Вера Алдонина. «Прекрасное далеко».

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет. За день до релиза на всех цифровых площадках страны. Эксклюзивно и только для вас. Абсолютная премьера. В эфире «Радио «Гордость». Казаки делают хиты. Ой, то не видно.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость».
4: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Красногвардейская.

Саш, мне недавно дочка готовила доклад в школе про зяблика. Про птичку зяблика. И выяснилось, что зяблики такие болтуны. Они очень общительные птицы. Они машут крылышками, они там хвостиком машут. То есть они такие вот прям очень активные. Нетворкинг у них происходит птичьи. И я поняла, почему я живу в Зябликово. Я просто создана для Зябликова. Я очень тоже общительный человек. У меня здесь есть личная трагедия. В 92-м году у меня пропал без вести брат. Я была маленькая, а он был уже совершеннолетний. Но вот такая случилась трагедия. Искали всей Москвой, но не нашли. 90-е – это такой период сложный. И помню, мама сказала мне: «Теперь тебе придется жить за двоих». Ты знаешь, мне кажется, это моя жизненная кредо. Мне кажется, у меня получилось. Я действительно живу за двоих, но мне это нравится. Жить за двоих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей. 16 января 1969 года были состыкованы советские космические корабли «Союз-4» и «Союз-5». Кораблем «Союз-4» управлял Владимир Шаталов. На «Союзе-5» были трое космонавтов – Борис Волынов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. На 35-м витке после стыковки Хрунов и Елисеев вышли в открытый космос и перешли в корабль «Союз-4». В состыкованном состоянии корабли находились 4 часа 35 минут. Борис Волынов вернулся на Землю на «Союзе-5», а Хрунов

0: Реклама.
1: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Радио «Гордость Самара» 88.2 FM.

понесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ведь смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он вновь.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жители Санкт-Петербурга Артема Воронина мобилизовали в сентябре 2022 года. В одном из боев парень получил тяжелое ранение и его комиссовали. Вернуться к привычной жизни ему помог фонд «Защитники Отечества». Специалисты помогли бойцу оформить все льготы и получить выплаты. Сейчас Артем ждет от фонда 3 спортивных протеза. Кроме того, парню помогут переделать квартиру под новые условия жизни. За боевые заслуги наш герой получил Георгиевский крест 4-й степени. В мирной жизни Артем работает прорабом на городских стройках и хочет открыть собственную мастерскую, чтобы обеспечивать семью. Ведь в июне наш боец женился, и теперь они с супругой мечтают о детях. Программа создана при поддержке фонда «Защитники Отечества». Его специалисты оказывают всестороннюю помощь ветеранам СВО и семьям погибших героев в получении документов, выплат, реабилитации, а также в трудоустройстве и профпереподготовке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Улица Большая Садовая, сердце Ростова-на-Дону. Основана была в конце 18 века. Когда-то на ней были сады, а теперь фешенебельные особняки и магазины. С середины 19 века она стала центральной транспортной артерией города. Керосиновые фонари освещали ее, а водопровод обеспечивал жителей комфортом. Прогуливаясь по улице, можно увидеть уникальные лепные украшения на фасадах зданий. Здесь расположен и особняк Маргариты Черновой. Это история любви и страсти. Богатый купец Елпидифор Парамонов построил его для своей возлюбленной. Здесь и встречались влюбленные, и каждый уголок пропитан романтикой. Еще на Большой Садовой много памятников. Один из них – монумент первоконникам, установленный в 72-м году прошлого века. Он стоит на месте разрушенного Александра Невского собора. Скульптура командарма Буденного «Верхом на коне» напоминает о героизме и освобождении города в гражданскую. Легенда гласит, что изначально Буденный сидел верхом на кобыле. Но по истечении времени кобыла превратилась в жеребца, так как у легендарного полководца кобыл никогда не было на службе.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Певица Виктория Дайнеко.
1: Для меня сила человека проявляется не только в его успехах, но и в его способности быть добрым, внимательным и понимающим. Гуманизм для меня – это уважение к чужой жизни, к чужому выбору, к чужой боли. Это желание не осуждать сразу, а попытаться услышать и понять. Я верю, что в мире, где часто ценится скорость, конкуренция и личная выгода, особенно важно сохранять человечность. Иногда простое участие, доброе слово или готовность помочь могут изменить чей-то...
2: Реклама.
3: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Девушка милая, я прошу, продлите.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
2: Ну, как вы уже догадались, дорогие друзья, на сцену прямо сейчас мы приглашаем победителя номинации «Голоса Абхазии» Валерия!
3: На сцене Валерия с песней «Процветай, Абхазия!»

0: Браво, Валерия! Спасибо, Итагуб. Это было просто восхитительно. Будем ждать песню «Процветая Абхазия» в эфире радиостанции «Гордость». Еще раз ваши аплодисменты.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет. За день до релиза на всех цифровых площадках страны. Эксклюзивно и только для вас. Абсолютная премьера. В эфире «Радио «Гордость». «Казаки»

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
6: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Дарил бы всем подряд.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: В Белгороде разработали инновационные способы изготовления сварочных инструментов. Ученые Белгородского государственного университета запатентовали новый метод 3D-печати инструмента для сварки. Его суть – послойное сплавление металлического порошка лазером. В результате получаются детали необходимой формы, которые не нуждаются в последующей обработке и сохраняют высокую прочность при повышенных температурах. Изготовленные по инновационному методу инструменты применяются в аэрокосмической, атомной и других высокотехнологичных отраслях промышленности.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Александр Невский храм в Челябинске – это символ города, его культурной жизни. Построенный в начале 20 века на деньги купца Кутырева, он стал настоящим шедевром архитектуры. Архитектор Александр Померанцев создал удивительный

0: удивительное сочетание русско-византийского стиля. Красный кирпич, изящные главки на высоких барабанах – все это притягивает взгляды. Рядом с храмом возвышается колокольня с шатром.
1: Реклама. Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сборы и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.
3: Мы – Алексей Краев.
1: И Дарья Краева.
3: Гордимся героями нашего времени и посвящаем им нашу песню.
1: Слушайте радио «Гордость».
3: Здесь все свои.
4: На нашу память уходят герои, их сердца освещают нам путь. Кто-то скажет, что время другое, и назад их уже

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 1935 году в Гамбурге передавался приобретенный СССР пароход «Чевыча». Каково же было удивление немцев, когда они увидели прибывшего за судном капитана в сером пальто, светлых туфлях и кокетливой голубой шляпке. Это была 27-летняя, первая в истории женщина, капитан дальнего плавания Анна Щетинина. Через несколько дней о ней написали все газеты мира. Она провела «Чевычу» через Одессу и Сингапур до Камчатки. Так развеялись вековые суеверия о пребывании дам на корабле. Родилась Анна в начале 20 века во Владивостоке на станции «Океанская». Окончила морской техникум. Работала на Камчатке. Прошла путь от палубного матроса до капитана. В 30 лет ее назначили начальником Владивостокского рыбного порта, который она создала с нуля. В начале войны Щетинина оказалась на Балтике, где год под градом немецких бомб снабжала армии в Прибалтике и эвакуировала людей из Сталина. Однажды она хитро обманула немецких летчиков, имитировав дымовыми шашками пожар на судне. Фашисты пролетели мимо, а Анну наградили красной звездой. После войны на судне Дмитрий Менделеев доставила в Ленинград статуи, похищенные фашистами из Петродворца в период оккупации. Потом Анна вернулась во Владивосток, где возглавила приморский филиал Русского географического общества. Она много преподавала и писала книги, была удостоена звания Героя социалистического труда. Ее именем названы сквер, мыс и улица во Владивостоке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Прощай.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Ирина Тонева, певица.
2: Вот представьте такую схему. Человек делает что-то. На первый взгляд светлое, доброе, ну, что-то строит. Но умысел его в преобладании своем – это наживо. То есть то, что на виду у всех, это такое прикрытие, типа «добрые дела». А основа и подоплека, в общем-то, не заслуживают уважения. Я к тому, что любое действие освещает именно помысел. Только на базе добра действия идут, так сказать, в благостный вселенский зачет. За все остальное придется отвечать, мои друзья, так или иначе.
1: Истории о главном.
3: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
5: Все макароны сделаны из одного теста.
6: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
7: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бывает момент, когда все идет не так. Вообще не так. И в разговоре тогда коротко говорят: это факап. Слово пришло из английского и прижилось в сленге как обозначение жесткого провала, когда ошибка уже не мелкая, а с последствиями. Чаще всего его используют, когда нужно сказать быстро и по делу. Да, мы все провалили или все сломалось. Без длинных объяснений, просто факап. Иногда даже с легкой самоиронией, мол, ну да, случилось. По-русски можно сказать «провал», «ошибка», «сбой». Также некогда был популярен мем с фразой «это фиаско, братан». Все это звучит спокойнее и длиннее, как будто смягчая ситуацию. А факап сразу дает другое ощущение. Не просто не получилось, а все пошло максимально не так, как планировалось.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Сразу три усовершенствованные модели надувных саней изобрел вместе со своим наставником Сергеем Апреликовым восьмиклассник Артем Маркев из Владимира. Главная их часть – купол, защищающий пассажира от летящего в лицо снега. С него-то все и началось. Артем пытался усовершенствовать обычную надувную ватрушку. Теперь 14-летний школьник – соавтор сразу трех патентов. Один на непотопляемые сани для спасателей и рыбаков, удобные для передвижения по льду. Второй – на пижонскую светящуюся в темноте ватрушку с защитным капюшоном. И третий – на модель, специально приспособленную для активного отдыха. Пока Артем и Сергей готовят 3D-модель и чертежи своих саней, чтобы их уже можно было когда-нибудь запустить в производство. Надеемся вскоре увидеть на рынке усовершенствованные ветростойкие ватрушки.
0: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: Песенка у Паганелли, известная также как «Жил отважный капитан», «Капитан, капитан, улыбнитесь» или «Песенка о капитане», композитор Исаак Дунаевский и поэт Василий Лебедев-Кумач написали специально для фильма «Дети капитана Гранта». Картину снял по одноименному роману Жюля Верна режиссер Владимир Вайншток в 1936 году. На экране песня прозвучала в исполнении актера Николая Черкасова, блистательно сыгравшего роль Жака Паганелли, прославленного ученого-географа, человека добродушного и невероятно рассеянного. Оптимистичной и задорной песенке была суждена долгая жизнь и огромная популярность. Ее исполняли Георг Отц, Олег Анофриев, Эдуард Хиль, Алиса Фрейндлих, многие другие певцы и музыкальные коллективы, в их числе ансамбль имени Александрова. Мелодия из песни прозвучала в новой экранизации романа в фильме Сергея Говорухина «В поисках капитана Гранта», в мультфильме «Жил отважный капитан» и в одной из серий мультсериала «Ну, погоди». Там ее поет Заяц в телевизионной передаче. Сейчас песня прозвучит в исполнении Муслима Магомаева.
2: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Зара. Это «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
6: Радио «Гордость». Здесь все свои.
7: Привет, я Мария Луговая. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: А вы знаете, как для полета в космос отобрали знаменитых «Белку» и «Стрелку»? В 1957 году Сергей Королев велел отобрать четвероногих претендентов прямо на улицах Москвы. Ставку сделали на дворняжек, как приспособленных к тяжелой жизни. Собак отобрали по строгим критериям – до 6 кило веса, до 35 сантиметров в холке, от 2 до 6 лет. Брали только самочек. Для них было проще сделать вариант космического туалета. Собак тренировали год, гоняли на центрифуге, приучали к металлическому контейнеру и специальным костюмам со множеством датчиков. Сразу решили, что четвероногих пошлют парой, поодиночке им некомфортно. Белка и Стрелка провели в космосе больше суток. Для них первых сделали космическую еду – субстанцию вроде холодца. Полет оказался для собак первым и последним, но обе прожили долгую и счастливую жизнь при Институте космической медицины, а дочь Стрелки, Пушинка, отправилась к Джону и Жаклин Кеннеди. На первых четырех ее щенков хозяева получили 5000 заявок от желающих со всего мира.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «заруба» существует в современном молодежном сленге и обозначает горячий спор на ту или иную тему. Чаще в интернете, но не только. Иногда «зарубой» еще называют любую схватку, драку, футбольный матч, даже игру в домино или карты. Главное – страстность, вовлеченность участников. Обычно молодежь выдумывает свои словечки, чтобы отличаться от предыдущих поколений. Но с «зарубой» не так. Это слово в значении «драка», «схватка» использовали еще школьники 60-х годов. Само слово очень древнее, однако изначально к дракам, спорам и прочим конфликтам оно отношения не имело. Согласно словарю Владимира Даля, «зарубой» или «зарубом» в начале позапрошлого века называли выемку в стволе дерева, сделанную топором.
2: Реклама.
3: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Мясищев – советский авиаконструктор, один из создателей современной дальней авиации. Именно он строил первые в мире стратегические бомбардировщики, оградившие нашу страну от угрозы ядерной войны. А еще Мясищеву принадлежит уникальный самолет «Атлант», доставлявший на Байконур агрегаты от ракетно-космических комплексов. Родился Владимир Мясищев в 1902 году в Тульской губернии в семье купца. Работу начал под руководством Туполева. Его звезда в зашла после войны, когда Сталин велел создать межконтинентальный бомбардировщик. У американцев-то уже имелись базы в Западной Европе, которым противопоставить было нечего. Туполев считал, что это нереально, а Мясищев взялся за работу. Так появился мощный бомбардировщик М-4, который натовцы уважительно прозвали «Бизоном». Он вошел в историю человечества как первый серийный межконтинентальный носитель ядерной бомбы. Мясищев впервые использовал уникальные сплавы алюминия и велосипедную схему шасси. Самолет оказался непрост в управлении, и авиаконструктор быстро усовершенствовал свою машину. Так появился 3М. Он был проще в эксплуатации и летал еще дальше. Мясищев считал, что его детище может долететь до любой точки в центре или на юге Северной Америки. Но больше всего Владимир Мясищев любил космос. Под его руководством создали кабину экипажа и многие системы космического корабля «Буран». Уникальный корабля, способного доставлять грузы на орбиту и возвращаться с ними. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.
3: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены и каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
4: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
5: Радио

0: гордость. Здесь все свои.
1: Привет, с вами группа «Сказки». И сейчас вы услышите нашу песню «Порушка». Слушайте нас на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Певица Виктория Дайнеко.
1: Созидательный труд для меня – это не просто выполнение своих обязанностей, а возможность приносить пользу людям и видеть результаты своих усилий. Я считаю, что любой честный труд заслуживает уважения, неважно, кем работает человек – врачом, учителем, строителем, инженером, продавцом или фермером, или даже дворником у тебя во дворе. Если он выполняет свою работу добросовестно и ответственно, то вносит вклад в развитие общества и делает жизнь других людей лучше. Созидательный труд требует терпения, настойчивости и любви к своему делу. Настоящие результаты редко появляются сразу. Они достигаются благодаря ежедневным усилиям, стремлению развиваться и готовности преодолевать трудности. Для меня созидательный труд – это еще и возможность постоянно учиться чему-то новому, совершенствовать свои навыки и делиться опытом с другими. Когда человек вкладывает душу в свое дело, его работа приносит не только материальные результаты, но и чувство удовлетворения. Я уверена, что именно благодаря созидательному труду развивается общество. Каждый из нас, выполняя свою работу честно и качественно, помогает создавать комфортную, безопасную и благополучную жизнь для окружающих. Поэтому я стараюсь относиться к своему труду ответственно, с уважением к людям и пониманием того, что даже небольшие ежедневные усилия могут принести большую пользу.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».
2: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: Реклама. Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Дорогие друзья, на сцене Татьяна Кузьмина, победительница нашего конкурса в номинации «Песня о родине» с песней «Моя русская земля».

0: Спасибо большое.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых-2026». Как это было?

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет. За день до релиза на всех цифровых площадках страны. Эксклюзивно. И только для вас. Абсолютная премьера. В эфире «Радио Гордость». «Казаки»

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
2: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
3: Я Дмитрий Маликов. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Камерный театр Александра Таирова, основанный в 1914 году в Москве, стал новатором в мире театрального искусства. С первого спектакля его худрук проявлял необычайную репертуарную смелость. В разные годы в афише значились классические трагедии, романтические драмы, легкие оперетты, шекспировские пьесы и современная драматургия. Театр завоевал известность благодаря своим экспериментальным постановкам. 100 лет назад прошли триумфальные гастроли по странам Европы и Южной Америки. Слава о постановках, как «Сакунтала», «Саломея» и «Андриена Лакуврер» распространилась далеко за пределы нашей страны. Заявив о себе на весь мир, камерный театр стал площадкой для воплощения новых театральных форм и идей, влияя на развитие мирового театрального искусства. Им восхищались знаменитые драматурги той эпохи Бернард Шоу, Бертольд Брехт и Юджин О'Нил.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Ижевск – город, который стал родиной советского мотоциклетного производства. Еще в 1930-х годах здесь открыли Ижевский мотоциклетный завод, и с тех пор имя Ижевска навсегда связано с мотоциклами. На заводе создавались легендарные модели, которые ездили по всей стране, от больших городов до отдаленных деревень. Именно здесь родились мотоциклы «Иж», ставшие символом надежности и доступности советской техники. Завод обеспечивал не только гражданский рынок, но и армию, поставляя транспорт для войск и почтовой связи. Со временем производство развивалось, внедрялись новые технологии, создавались спортивные и гоночные модели. Мотоциклы «Иж» участвовали в соревнованиях, побеждали в мотокроссе и на трассах страны, завоевывая уважение специалистов и любителей скорости. Сегодня наследие ижевских мотоциклов живет не только в музеях и коллекциях, но и в сердцах тех, кто ценит инженерную мысль, качество и историю советского машиностроения. Ижевск навсегда остается родиной мотоциклов, с которых началась целая эпоха отечественного мотоциклетного производства.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которая...
1: Спасибо, хорошего вечера.
3: Всем привет, я Макеев Кирилл, МК 545. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, как русский адмирал переспорил английского путешественника? Известный английский путешественник Джеймс Кук утверждал, что в южных широтах нет никакого материка, что все существующие континенты уже известны и открывать уже нечего. Но он ошибался. В январе 1820 года, открыв по пути множество островов, шлюпки «Мирный Восток», управляемые Михаилом Петровичем Лазаревым и Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном, подошли к Антарктиде. Уроженец Владимира Михаил Петрович Лазарев вместе с Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном переспорил Кука, открыв шестой континент. Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева длилась 751 день. За это время они прошли более 50 тысяч миль, проводя регулярные астрономические и океанографические замеры.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Певица Виктория Дайнеко.
1: С каждым годом я все больше понимаю, насколько важны высокие нравственные идеалы. Для меня это честность, доброта, справедливость, уважение к людям, ответственность за свои поступки и готовность помогать тем, кто нуждается в поддержке. Жизнь научила меня тому, что настоящие ценности не зависят от материального достатка или положения в обществе. Можно быть успешным человеком, но при этом потерять уважение окружающих, если забыть о совести, порядочности и человечности. Именно нравственные идеалы помогают принимать правильные решения даже тогда, когда это бывает непросто. Я считаю, что высокие нравственные идеалы проявляются в повседневной жизни. Это умение держать свое слово, быть честной с собой и с другими, уважать чужое мнение, проявлять милосердие и не оставаться равнодушной к чужой беде. Даже небольшие добрые поступки способны сделать мир вокруг лучше. Для меня важно воспитывать в себе и в своих близких такие качества, как трудолюбие, ответственность, терпение и уважение к старшим. Эти ценности помогают строить крепкие отношения, создавать доверие и сохранять взаимопонимание между людьми. Я уверена, что высокие нравственные идеалы делают человека внутренне сильнее. Они помогают сохранить достоинство в любой ситуации. Жить в согласии со своей совестью и быть примером для окружающих. Именно на таких ценностях строится крепкая семья, дружба и благополучное общество.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «тимбилдинг» в русский пришло из английского и обозначает буквально «создание команды». Понятие это сравнительно молодое. Появилось оно в 30-е годы прошлого столетия, когда американские социологи провели несколько исследований на крупных промышленных предприятиях и выяснили, что для многих людей дружный рабочий коллектив очень важен. Там, где работники ощущают себя командой, производительность труда выше, а жульничеству просто нет места. Тогда в Америке и начали пытаться прицельно формировать командный дух на предприятиях. Конкурсы, совместные развлекательные поездки, спортивные команды заводов и фабрик. В 90-е понятие «тимбилдинг» пришло и к нам. При этом у нас, в России и Советском Союзе, такая работа с трудовым коллективом велась всегда. Субботники, самодеятельность, поездки на картошку, в конце концов. Что это, как не тот самый «тимбилдинг»? Просто отдельного модного слова до 90-х не существовало.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость — это мы.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Иваново известно как город тканей и невест. А еще именно здесь расположен один из лучших образцов русского модерна – особняк Бурылина. С пестрыми витражами, коваными украшениями, глазурированным кирпичом. Дом занят музеем Ивановского ситца, где рассказывается история знаменитой ткани от 18 века до наших дней. Очень красив Свято-Веденский женский монастырь, расположенный в самом центре города. Строили его в начале 20 века в неорусском стиле. Пятиглавый собор из красного кирпича с богато украшенным фасадом похож на исторический музей в Москве. А вот дом-корабль 30-х годов – памятник конструктивизма с опоясывающий фасад лоджией, напоминающий о палубе океанского лайнера. Едем в Иваново и слушаем Маргариту Бахареву на радио «Гордость».

слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость. Гордость.

По-крупному мечтай, жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: Радио «Гордость». Здесь все свои.
4: Всем привет. Я Зара. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости. Самый мощный в мире ракетный двигатель. Летом 2023 года научно-производственное объединение «Энергомаш» имени пионера космического двигателестроения академика Валентина Глушко сообщило об успешном завершении огневых испытаний ракетного двигателя РД-171МВ. Тяга двигателя составила 806 тонн сил, что делает его самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире. Предыдущий рекорд среди жидкостных ракетных двигателей также принадлежит отечественному двигателестроению. В 1988-м предшественник 171-го, двигатель РД-170, обеспечил полет уникальной ракетно-космической системы «Энергия Буран». Тяга этого двигателя составляла 740 тонн сил.
1: Слушайте радио «Гордость».

мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Певица Виктория Дайнеко.
1: Для меня служение Отечеству – это не только военная служба или работа в государственных учреждениях. Я считаю, что каждый человек может служить своей стране, честно выполняя свою работу, уважая законы, помогая людям и заботясь о будущем общества. Ответственность за судьбу Отечества начинается с каждого из нас. Она проявляется в том, как мы относимся к своей семье, к окружающим людям, к своему городу и к природе. Если каждый будет добросовестно выполнять свои обязанности и уважать права других, наша страна станет сильнее и благополучнее. Я уверена, что служение Отечеству – это желание приносить пользу обществу. Учителя воспитывают новое поколение. Врачи помогают сохранять здоровье людей, спасатели защищают жизни, а представители многих других профессий своим трудом делают жизнь страны лучше. Каждый вклад важен. Для меня ответственность за судьбу Родины также означает уважение к ее истории, культуре и традициям. Важно помнить...
2: Реклама. Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте жалюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, родной. Скучал? Питер, я твой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Советский режиссер Леонид Гайдай, режиссер «Бессмертных», «Бриллиантовой руки», «Кавказской пленницы» и «Операции И». Только за время проката в кинотеатрах СССР его фильмы посмотрело больше 20 миллионов зрителей. Родился будущий режиссер в 23-м и с молоду мечтал о сцене. В детстве побеждал в конкурсах чтецов, выступая с рассказами любимого Зощенко. В 42-м навык пригодился. Гайдая призвали на войну, где вскоре назначили командиром отделения. Солдаты ценили его поставленный командный голос. После войны Гайдай, несмотря на ранения и инвалидность, стал успешным театральным актером в Иркутске. Потом поехал поступать в московский ВГИК и попал в мастерскую Григория Александрова. В 61-м снял фильм «Пес Барбос» и «Необыкновенный кросс», где впервые ввел бессмертную троицу – Труса, Балбеса и Бывалого. За этим последовали «Операция И» и другие приключения Шурика – «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и Иван Васильевич меняет профессию. В 70-х Гайдаю удалось исполнить давнюю мечту – снять свою киноверсию «12 стульев». Режиссер обожал роман и несколько раз просил Мосфильм доверить экранизацию именно ему. Всем известный фильм изначально должен был снимать Георгий Данелия. Но зная о мечте Гайдая, он забрал свою заявку. Интересные факты. «Бриллиантовую руку» снимали по мотивам реальной криминальной истории. А роль Кеши Казадоева Андрей Миронов считал вершиной своего творчества.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».
3: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Чувашия полна загадочных водоемов. В первую очередь, говоря о водной системе республики, все вспоминают реки Волгу и Суру. Но настоящие сокровища скрыты в озерах. Озеро Полевое, например, хранит память о кровопролитной битве. По легенде, пугачевцы оставили свои стрелы и пушечные колеса в его водах. А рядом с селом Алдиарово находится озеро Эль-Кюль. Легенда гласит, что местные жители принесли в жертву жеребенка, моля о дожде и защите от нашествия злых врагов. И вдруг ударил гром, зашумела буря, хлынул страшный небывалый ливень, который лил день и ночь трое суток. В это время татарское войско с награбленным добром пробиралось к своим становищам сквозь дремучие леса Чувашии. Настигнутое страшной бурей и ливнем, оно, увязнув в болотах, погибло. С тех пор озеро Эль-Кюль стало священным для чувашей местом. Не менее загадочно и озеро Кюльхири. По преданию, оно прилетело из деревни Севалкасы. Местные жители верят в целебные свойства его воды. Говорят, что в случае пожара она краснеет, а перед дождем облако стоит столбом над водоемом.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Дорогие друзья, 58 заявок было прислано на конкурс абхазскими участниками. Вы огромные молодцы! Я попрошу гостей фестиваля подарить аплодисменты всем абхазским участникам нашего конкурса.
2: На сцене популярный абхазский эстрадный исполнитель, лауреат музыкальной премии Кавказа «Золотой микрофон», заслуженный артист Республики Абхазия
1: Авто Канжария!
3: Добрый вечер!

0: Итого, спасибо.
1: А это Канжария, ваши аплодисменты бурные. Спасибо.
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова.
3: Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с командирами воинских частей, в том числе подразделений спецназначения. Была передана очередная партия техники, предназначенная бойцам в зоне СВО, которые служат в разных бригадах. В этой партии дроны, наземные станции управления «Восток» и квадрокоптеры. Глава региона также отметил отличившихся участников мобильных огневых групп отряда «Барс-крылья», вручил командиру и военнослужащим региональные награды, знак «За вклад в развитие Самарской области» и почет знаки губернатора Самарской области за содействие вооруженным силам Российской Федерации третьей степени. До 31 октября в Самарской области продолжается прием заявлений на компенсацию стоимости самостоятельно приобретенных путевок в детские лагеря. Мера поддержки реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и доказала свою востребованность среди жителей региона. На предоставление компенсации родителям в областном бюджете предусмотрено более 93 миллионов рублей. Сейчас компенсации за отдых в оздоровительных лагерях уже воспользовались родители 3000 детей. Размер компенсации зависит от типа выбранного лагеря. Максимальные суммы выплат установлены с учетом средней стоимости путевок. Россияне по желанию могут внести в паспорт несколько дополнительных отметок. Об этом сообщили в МВД. Например, в документ можно добавить сведения о браке или разводе, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и действующем загранпаспорте. При этом регистрация по месту жительства и сведения об отношении к воинской обязанности остаются обязательными отметками.

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет. За день до релиза на всех цифровых площадках страны. Эксклюзивно и только для вас. Абсолютная премьера. В эфире «Радио «Гордость». Казаки делают хиты. Ой, то не видно.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». «Казаки делают хиты» – Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень – время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша» 18+.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире самолет на криогенном топливе. 15 апреля 1988 года совершил первый полет самолет Ту-155, силовая установка которого работала на жидком водороде. Один из трех двигателей самолета был специально сконструирован для работы на криогенном топливе и не имел аналогов в мире. На следующем этапе эксперимента водород заменили на сжиженный природный газ. Оба вида криогенного топлива показали лучшую по сравнению с авиационным керосином экономичность и экологичность. Всего экспериментальный Ту-155 совершил 70 полетов на криогенном топливе. Считается, что этот самолет намного опередил свое время.
0: Радио «Гордость».

гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Реклама.
1: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Павел Сухой – создатель легендарных сушек, отец реактивной сверхзвуковой авиации. Среди его детищ – Су-2, один из самолетов «Победы», и реактивный истребитель Су-7, который развивал скорость до 2500 км в час и состоял на вооружении у 9 стран мира. Павел Сухой – создатель Су-17, первого в мире массового самолета с крылом изменяемой стреловидности. Родился будущий авиаконструктор на территории современной Белоруссии. Судьбу с авиацией он решил связать, когда увидел самолет Сергея Уточкина в небе над Гомелем. Побывал на фронтах Первой мировой, прапорщиком-артиллеристом, затем работал школьным учителем. Учиться на авиаконструктора начал в 26 лет. Быстро стал правой рукой своего учителя Туполева. Незадолго до Великой Отечественной спроектировал будущий Су-2 и получил средства на создание собственного конструкторского бюро. Су-2 предполагалось сделать целиком из алюминия, но потом пришлось срочно удешевлять конструкцию. Несмотря на это, самолет отличался высокой живучестью и гиб в бою вдвое реже аналогов. После войны Сухой понял, что будущее за реактивными самолетами. Его команда разработала больше 50 конструкций. Среди них современный российский ударный бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25 «Грач», успешно воевавший от Афганистана до Сирии. Павел Сухой первым удостоился золотой медали имени Туполева за успехи в области авиатехники.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что такое привычное, хорошо знакомое слово «матрос» в русском языке? Заимствованное. Пришло оно к нам в самом конце 17-го столетия, в эпоху Петра Великого, из Голландии. В этой стране царь учился судостроению. Поэтому очень многие слова, связанные с кораблями и морем, у нас по происхождению голландские. А вот откуда матросы взялись в этом языке, мы точно не знаем. Например, знаменитый советский лингвист Павел Яковлевич Черных придерживался версии, что слово изначально имеет французское происхождение и когда-то обозначало буквально «товарища, однокашника». А уже из французского матрос попал в другие языки – немецкий, шведский, нидерландский – и так постепенно дошел и до нас. Кстати, во времена Петра Великого это слово писали с буквой «З» в конце.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и усиливая эмоциональное восприятие. «Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания», – говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявук – песня «Бугу». «Бугу» в переводе с эвенского – «Родина». «Родина, счастливый будь!» – эти строки – смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявук, Бугу, язык исполнения эвенский.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов Диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
4: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
3: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
4: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
5: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире электротехническая выставка. В марте 1880 года в помещении Русского технического общества в Санкт-Петербурге открылась первая в мире электротехническая выставка. Идейными вдохновителями стали ведущие ученые электротехники того времени. Среди них пионеры электрического освещения Павел Яблочков и Александр Ладыгин. Что интересно, будущий изобретатель радио, тогда еще студент физико-математического факультета Петербургского университета Александр Попов, работал на этой выставке экскурсоводом-объяснителем.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: высказывать мое мнение, делиться своими мыслями и быть услышанной. Конечно, при этом важно уважать мнение других людей. Я считаю очень важным право на образование. Благодаря знаниям человек развивается, становится самостоятельнее и получает больше возможностей для достижения своих целей. Не менее значимо право на труд. Каждый должен иметь возможность честно работать, получать справедливую оплату и достойные условия труда. Свобода выбора тоже играет большую роль. Каждый человек вправе самостоятельно решать, где жить, какую профессию выбрать, какие убеждения иметь и как строить свою жизнь. При этом свобода каждого человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Все люди равны перед законом, независимо от возраста, пола, национальности, языка, религии или социального положения. Уважение прав других людей делает общество более справедливым, спокойным и безопасным. Я уверена, что знать свои права так же важно, как и соблюдать обязанности. Только тогда можно жить в обществе, где ценится достоинство, взаимное уважение и ответственность каждого человека.
1: Реклама. Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виктор Ан – великий российский конькобежец корейского происхождения, один из величайших спортсменов. 20-кратный чемпион мира, 6-кратный абсолютный чемпион мира и 6-кратный олимпийский чемпион. Все это Виктор Ан. 7 раз конькобежец выигрывал чемпионат Европы, 6 раз – азиатские игры. Любого из множества его достижений хватило бы на то, чтобы прославить спортсмена. Но Виктор Ан никогда не относил себя к любым. Он единственный в своем роде лучший в 21 веке на шорт-треке. Родился будущий российский спортсмен в Южной Корее в многодетной семье. Конькобежцем хотел стать всегда, с тех пор, как мальчиком увидел выступления корейских спортсменов на Олимпиаде. В 2006-м он стал первым корейским конькобежцем, завоевавшим 3 золотые медали в личном первенстве на Олимпиаде в Турине. Увы, на успехи спортсмена на льду соседствовали с конфликтом внутри корейской сборной. После 3 лет борьбы семья Виктора Ана посоветовала ему переехать в Россию, где спортсмену создали хорошие условия. Он блестяще выступил на Олимпийских играх в Сочи, получил еще 3 золотые медали. Вместе с Виктором в нашу страну приехала жить его супруга. Виктор Ан вошел в историю конькобежного спорта, сделав шорт-трек чрезвычайно популярным. Его прославила зрелищная техника преследования. Ан долго шел за своим соперником, а затем делал мощный рывок к победе. Кстати, свое русское имя конькобежец взял в честь Виктора Цоя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».
3: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Советский жилой комплекс «Лебедь», построенный в начале 70-х, доминанта ленинградки, малоизвестная среди туристов. Не все знают, что уже в то время появились полностью автономные жилые комплексы, где можно получить все товары и услуги, не выходя со двора. 4 16-этажки примыкают к огромному блоку обслуживания. Там предусмотрели ясли, детский садик, библиотеку, помещение для кружков и секций, а также пункт проката бытовой техники, стол заказов и даже медицинскую комнату. Под блоком обслуживания архитекторы соорудили подземный гараж. На крышу раньше можно было выйти позагорать. В создании экспериментального проекта участвовали не только архитекторы и строители, но и социологи. Что размещать на первых этажах, придумали именно они. Чисто внешне лебеди и сейчас смотрятся броско. Темно-зеленые кубы на высоких ножках, между которыми расположены нежилые помещения. Опоясывающие дома – большие лоджии. Брутальная архитектура блока обслуживания. За «Лебедь» его главный создатель Андрей Мейерсон получил главный приз на выставке в Париже. А сейчас на Ленинградское шоссе 29 можно съездить посмотреть на советского дедушку современных ЖК. Кстати, тоже частично монолитного.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость». Это мы.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Воздуха мало.

вдруг ты позвонишь внезапно, как будто бы между прочим. До завтра, спокойной ночи, мой друг.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну что, на этой эмоциональной ноте мы с Алхасом передаем эстафету ведения гала-концерта нашим коллегам Родиону Газманову
2: и очаровательной Елене Мараховской.
1: А мы с вами не прощаемся. Мы говорим вам до новых встреч!
3: Друзья, ваши аплодисменты. Виктория Черенцова и Алхас Монаргия!
4: Громче, громче, друзья! Спасибо. Давайте искупаем овации наших блистательных ведущих!
3: Они этого заслуживают. Друзья, спасибо большое!
2: Спасибо!
4: От всех нас!
3: Ну что, привет, Сухум! Добрый вечер, Абхазия!
4: Зерашимас, друзья! Надеюсь, я правильно сказала?
3: Я в этом даже не сомневаюсь. Рядом со мной официальный голос радио «Гордость», обворожительная, прекрасная Елена Мараховская. Давайте громко поздороваемся.
4: Родион Газманов, российский музыкант. Друзья, ваши аплодисменты. Я уверена, что знает вся Абхазия, уж точно весь Сухум, что сегодня здесь проходит гала-концерт 3-го международного музыкального фестиваля конкурса «Музыка гордых».
3: Вы знаете, как-то редко я слышал такой тихий зал. Вы в телефонах, что ли, сидите? Ну-ка, давайте громко-громко, как следует. Вот именно таких аплодисментов достойны артисты, которые сейчас за кулисами томятся в ожидании своего выхода. И прямо сейчас наш гала-концерт продолжит потрясающий музыкант, автор песен, который поддерживается музконтентом президентского фонда культурных инициатив. Вы готовы его встретить?
4: Песни артиста посвящены важным в жизни людям – осознанности, внутренней свободе, ценности настоящего момента. На сцене Вася Писаренко!
3: Аплодисменты!

0: Огромное спасибо, ребят. На самом деле это огромное счастье наслаждаться вашей природой, вашим городом. Но самое ценное это вашим гостеприимством, вашими улыбками и вашей добротой. Спасибо вам большое, что вы здесь.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет. За день до релиза на всех цифровых площадках страны. Эксклюзивно и только для вас. Абсолютная премьера. В эфире «Радио «Гордость». Казаки.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Певица Виктория Дайнеко.
1: Человеческая жизнь для меня – это самая большая ценность, которая есть у каждого из нас. Она состоит не только из счастливых моментов, но и из трудностей, ошибок, побед и важных уроков. Сегодня я все больше ценю каждый день, проведенный с близкими людьми. Понимаю, насколько важно заботиться о своем здоровье, поддерживать родных, быть честной с собой и окружающими. Человеческая жизнь – это постоянное развитие. Мы учимся, работаем, создаем семьи, воспитываем детей, приобретаем опыт и становимся мудрее. Каждый человек уникален, и у каждого свой путь, свои мечты и цели. Именно это делает жизнь такой интересной и неповторимой. Я считаю, что жизнь приобретает настоящий смысл, когда мы умеем любить, помогать другим, уважать окружающих и не перестаем учиться чему-то новому. Даже небольшие добрые поступки могут изменить чью-то жизнь к лучшему. Конечно, не все бывает легко. Иногда приходится сталкиваться с потерями, разочарованиями и сложными решениями, но именно такие моменты учат нас быть сильнее, терпеливее и ценить то, что мы имеем. Для меня человеческая жизнь – это бесценный дар. И очень важно прожить ее достойно, сохранить доброту, уважение к людям и стремление к развитию и благодарность за каждый прожитый день.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: за столом поют.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Алексей Юрьевич Герман, гениальный российский режиссер, родился за 3 года до начала Великой Отечественной войны в Ленинграде в семье известного писателя Юрия Германа и Татьяны Риттенберг. С детства Алеша мечтал стать врачом, но отец направил его в творчество и не прогадал. С первых работ было ясно, что юный режиссер обладает уникальным стилем. Он показывал кадр с предельной точностью, скрупулезно создавая в деталях интерьера ту эпоху, о которой рассказывает фильм. Поэтому кинокартины Германа были более живыми, а критики сравнивали его творчество с работами Бергмана и Феллини. Вместе с тем, творческий путь режиссера был полон преград и трудностей. Свой первый фильм «Проверка на дорогах» он снял в 1971 году, но тогда картина не прошла цензуру, из-за чего вышла на экран только через 15 лет. Впрочем, это не помешало фильму завоевать народную любовь и получить госпремию. Первая же работа режиссера, которую увидели зрители в 1977 году, называлась «20 дней без войны». Главные роли в фильме исполнили Юрий Никулин и Людмила Гурченко. Творчество Германа сегодня занимает особое место в истории отечественного кино. Его черно-белые фильмы обладают характерным узнаваемым стилем. С 2013 года имя режиссера носит специальный приз за вклад в отечественный кинематограф кинопремии «Ника».
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Ты ее помнишь? Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, группа. Конечно. Музыка «Гордо».
3: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все слушают.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Релиз. Заимствованное слово с очень широким набором значений. Так называют и выпуск новых компьютерных программ, и выход новых песен, и даже последние новости. Релиз очень близок к русскому «выпуску». Разве что группу ребят, в один год окончивших вуз или школу, никто не зовет релизом. Взяли это слово в 90-е из английского, куда оно, в свою очередь, пришло через французский язык из латыни. Изначально релиз был и глаголом, и существительным, обозначавшим «освобождать», «пускать». Или «освобождение». Это значение сохраняется в английском языке и по сей день. Однако после промышленной революции глагол «релиз» стали применять и к выпуску продукции, а из промышленности он перешел к певцам, издателям, журналистам. А вам какое слово больше нравится? Релиз или выпуск? Или зависит от контекста?
0: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: История одной песни.
1: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. «Танец на палубе» вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.
3: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Кинокомпания «Апрель», Радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
5: Все макароны сделаны из одного теста.
6: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тамбовской области приступили к выпуску беспилотных зерноуборочных комбайнов. Машины оснащены инновационными системами, которые позволяют оптимизировать расход топлива и обеспечивать ровный проход по полю без пропусков и прикрытий. Этот проект реализуется совместно с одним из белорусских заводов сельскохозяйственного машиностроения. Его реализация позволит заместить импортную сельскохозяйственную самоходную технику конкурентными образцами российского производства. Кроме того, на территории промышленной площадки планируется наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов, а также компонентов и запасных частей для сельхозтехники.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Антон Добрундашвили.
1: Справедливость, будучи высшей из добродетелей, занимает особое место в нашей культуре. Она наполняет смыслом жизнь человека, направляя в нужное русло его энергию, помогая сохранить баланс между личным и коллективным. Все в государстве от законов до межличностных отношений держится на справедливости. Как тут не вспомнить мудрые слова одного философа? Когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни человека.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Катухин Петр Семенович, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Петр Катухин воевал на фронтах с декабря 41-го. Сначала бойцом стрелковой роты, 43-го санинструктором. В этом качестве вынес с поля боя более 200 раненых, брал на себя и другие задачи. При форсировании Вислы он заменил собой павшего командира взвода и отбил атаку врага. В феврале 45-го в боях за один из польских городов Катухин выносил на себе раненого. Пробираясь траншеями, он услышал из подвала разрушенного дома немецкую речь. «Hände hoch! Gehen Sie hier raus! Руки вверх! Выходите!» – крикнул Петр. Никакой реакции. Тогда он бросил гранату и открыл огонь. Из подвала с поднятыми руками вышли 26 солдат и офицеров. Санинструктор отконвоировал их в штаб, потом быстро вернулся за раненым. Победу Петр Катухин встретил в Праге. Был трижды ранен, награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны первой степени, дважды медалью за отвагу и другими медалями. Золотую звезду героя он получил в 46-м.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Всем привет, я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Каждый

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Храм Иоанна Воина на Большой Якиманке в Москве замечателен тем, что никогда не прекращал своей работы, даже в первые годы советской власти, и сохранился с 18 века практически в первозданном виде. Первая церковь в этих местах упоминается еще в начале 17 века. Современное роскошное барочное здание, по легенде, появилось так. Петр I увидел скромную деревянную церквушку, затопленную вышедшей из берегов Москвой рекой. Узнав, что она воздвигнута во имя Иоанна Воина, которого царь считал одним из своих святых покровителей, он велел строить новый каменный храм на ближайшей возвышенности и сделал для него чертеж. Есть мнение, что возводил церковь архитектор Иван Зарудный, который привнес в русское зодчество традицию европейского барокко. Ажурная ограда вокруг храма тоже аутентичная, середины 18 века. В 812 году церковь пытались разграбить французы, но московский пожар их спугнул, а потом, словно чудом, утих, не тронув храма. Нынешний иконостас – почти ровесник стен. В начале 18 века умельцы оружейной палаты изготовили его для церкви трех святителей, которую разрушили в 20-е годы прошлого столетия. Тогда иконостас удалось сохранить, перенеся в храм Иоанна Воина. Гордимся сокровищами Москвы.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: сдаюсь!
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
2: И прямо сейчас, друзья, мы узнаем, кто же победил в самой романтичной номинации нашего конкурса. А поможет нам в этом талантливый актер Тимур Таня. Тимур, ждем вас на сцене. Тимур, помогите нам определить победителя в самой романтичной номинации «Песня о любви».
3: Конечно, я это сделаю прямо сейчас, но прямо сейчас я хотел бы поздравить, уважаемые мои соотечественники. Поздравляю вас с Международным днем признания независимости Республики Абхазия. Также я хочу отметить, что такого рода фестивали, когда проходят в Абхазии, а такого рода у нас первый раз, это большой плюс. И с этим праздником я тоже вас поздравляю. Ну а сейчас не буду томить и хочу воспользоваться той честью, которой вы меня наделили, и пригласить на эту сцену группу «Вольные», потому что в номинации «Песня о любви» они победили с песней «Родная».
4: Привет, друзья!
3: Добрый вечер! Друзья, поздравляю вас от всей души. Вот они, победители.
2: Поздравляем, ребята, вы молодцы.
5: Спасибо, друзья. Спасибо за эту возможность выступить на такой замечательной сцене в этом замечательном городе.
4: Как настроение, Сухум? Давайте громче, громче, громче!
6: Сколько можно бегать за любовью?

0: Хорошего продолжения вечера. До новых встреч!
1: Любви, друзья, вам! Счастливо!
0: Группа «Воли» и «Браво!»
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых-2026». Как это было?

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет. За день до релиза на всех цифровых площадках страны. Эксклюзивно и только для вас. Абсолютная премьера. В эфире «Радио «Гордость». Казаки делают...

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новые эффективные лекарства от депрессии создают российские ученые. Действующим веществом в нем станет виндобурнол. Более ранние исследования показали, что он оказывает положительное воздействие на нервные клетки и нейромедиаторы, а значит, может лечить заболевания, связанные с перепадами настроения, расстройством памяти, снижением интеллекта. Пока наши ученые испытали вещество для лечения депрессии на мышах. Испытания показали хорошие результаты. Зверьки больше общались с сородичами, их меньше тянуло на сладкое. Симптомы депрессии у людей и животных очень схожи. А еще ученые обнаружили общее положительное воздействие виндобурнола на мышцы и обмен веществ. Так что новое лекарство от депрессии не за горами. Исследования провели ученые из Центра фундаментальной основы биотехнологии РАН при поддержке индустриального партнера группы AirPharm. Несмотря на все сложности, его результаты удалось опубликовать в очень престижном международном медицинском журнале.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Герой Советского Союза, монах Киприан.
1: Одна из традиционных российских духовно-нравственных ценностей – это взаимопомощь и взаимоуважение. А что это означает? Это взаимопомощь. А это означает, по-простому говоря, помощь друг другу. Ну вот, в частности, сам погибай, товарища выручай. Это даже больше, чем взаимопомощь. Или в бою, да, помогаем друг другу, потому что без этого на войне нельзя. Воинский коллектив – это сплоченный коллектив. Должен быть, мы говорили уже с вами о ценности как коллективизм. Так вот, помощь друг другу, она выражается, конечно, в разном. И вот мне приходится встречаться с семьями погибших, без вести пропавших. И ведь они очень нуждаются в нашей поддержке, в нашей помощи. И помощь эта может оказаться просто молча, просто быть рядом. Может оказываться словом, может оказываться делом. И слова, и дела могут быть разные, но они должны направлены быть на поддержку человека, да, чтобы он не пал духом, вот, не перешел в уныние. Поэтому взаимопомощь, конечно, это без этого просто невозможно жить. Если не будем мы помогать друг другу, то мы кто? Тогда это я в центре, и все остальные мне, извините, что с ними и как, неважно. Но если я исповедую ценность о взаимопомощи, то я буду помогать любому человеку, кто в этой помощи нуждается, тем, чем могу. Я не буду безучастным, бессердечным, бездушным, бесчувственным человеком. Я, наоборот, буду сострадать, сочувствовать, соболезновать и помогать.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Казань – один из самых ярких городов нашей страны. Здесь Европа встречается с Азией, а православие – с исламом. Основана Казань была как форпост Волжской Булгарии, могущественного государства, сложившегося в Поволжье в середине века. Возраст города сейчас оценивают в 1000 лет. Сердце Казани – ее Кремль, один из старейших в нашей стране. Две мировые религии мирно живут здесь вместе. И православный Благовещенский собор, и главная мечеть Татарстана Кул-Шариф, известные достопримечательности древней крепости. Самую старую каменную мечеть Казани Марджани воздвигли еще в конце 18 столетия. Она продолжала принимать верующих даже в годы СССР. Гордость города – музей изобразительных искусств. Он расположен в красивейшем особняке, построенном в стиле модерн. В нем можно увидеть работы Ивана Шишкина, Александра Бенуа и Бориса Кустодиева. Казань по праву гордится и своими парками. Самый известный, пожалуй, парк тысячелетия, созданный на месте ветхой застройки в начале нулевых. С Казанью связано немало людей, которыми гордится наша страна. В местном университете трудился Николай Лобачевский, здесь учился Лев Толстой, известный советский и российский писатель Василий Аксенов, уроженец Казани. Известность он получил еще в 60-е, когда начал печататься в «Юности и новом мире». Славу Аксенову принес гениальный роман-пародия «Джин Грин. Неприкасаемый». Его романы «Остров Крым», «Московская сага», «Вольтерьянцы и вольтерьянки» были литературными символами эпохи.
0: Радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что ты своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Мне это тоже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Сейчас хрущевки уходят в прошлое. Однако самая первая стоит до сих пор и, видимо, сохранится навсегда. Ее адрес – Москва, улица Гримао, дом 16. Раньше это место относилось к району Черемушки, чье название стало синонимом кварталов, застроенных хрущевками. Здесь, вокруг улицы Гримао, которая в то время носила другое название, возводились первые экспериментальные советские типовушки. Среди архитекторов дома 16 – Евгений Йохелес, автор реконструкции дома Полярников на Никитском бульваре. В 50-е годы хрущевки были образцом новаторской архитектуры. Каждая деталь была функциональна. Например, размер окон зависел от площади комнат. Форточек, кстати, не было. Вместо них вентиляционные отверстия на улицу под подоконником. Просторные зеленые дворы до сих пор смотрятся достойно. На балконы первых хрущевок ставили емкости для цветов, возле дома предусмотрели даже фонтан. В более поздних проектах отказались от таких излишеств. На Всемирной выставке в Брюсселе квартал в Черемушках получил гран-при. Туда водили на экскурсии иностранных архитекторов, искавших решение жилищной проблемы по всему миру. Сейчас история повторяется. Первую хрущевку хотят сделать музеем.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
5: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Библиотека Российской академии наук была основана в 1714 году по указу Петра I и за три столетия стала одной из крупнейших и наиболее авторитетных в мире. Она начала формироваться на основе личных коллекций царя, рукописей его сподвижников и книжных фондов Москвы. В конце 18 века библиотека получила статус академической. С тех пор библиотека активно собирала редкие книги и рукописи, а также обменивалась литературой с зарубежными академиями, что способствовало ее международному признанию. В 1803 году она стала независимым учреждением. В советское время в библиотеку поступили разнообразные по объему и ценные по содержанию библиотеки академиков Котова, Гримма, Митрохина и других. На сегодня библиотека РАН является крупнейшей в России и одной из самых значимых в мире.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Привет, друзья. На связи Сергей Бабунец. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои. Всем романтикам посвящается.
2: Этот город бетонный, пожиратель людей и закатов, собирает печаль.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Герой Советского Союза, монах Киприан.
1: Одна из российских традиционных духовно-нравственных ценностей – это коллективизм. Вот, кстати, в Советском Союзе как раз коллективизм очень сильно развивался. А что значит коллективизм, да? А это коллектив, да? То есть интересы коллектива для меня выше, чем свои личные. А какой у нас самый большой коллектив в стране? Это наш народ. Значит, для меня ценностью является коллективизм, когда я ставлю интересы нашего народа, своей родины, своего отечества выше своих собственных. Так же, как и в каком-то трудовом коллективе. Интересы коллектива выше своих личных. Но откуда взялся вот этот коллектив?
2: Реклама. Осенняя пора. Премьеры.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Ефремов – пример успешного писателя-фантаста, который был одновременно крупным ученым. Он основал тефономию – новый раздел палеонтологии и археологии. Его считают одним из отцов палеонтологии. Ефремов был первым, кому удалось соединить биологические и геологические знания для развития науки. Путь ученого был фантастичен. В 10 он остался один, став сыном Красного полка в Гражданской войне. Затем отучился на штурмана и ходил по Тихому океану. Судьба свела будущего исследователя с биологом Петром Петровичем Сушкиным, который заинтересовал молодого моряка палеонтологией. Ефремов был удачлив. В одной из первых экспедиций он обнаружил скелет ветлугозавра, став вторым в мире человеком, кому удалось найти останки этого древнего ящера. Его экспедиция в Монголию принесла грандиозные результаты. Советские ученые собрали 70 тонн коллекций там, где до них американцы не нашли ничего. А еще Иван Антонович был одним из самых популярных отечественных фантастов. Как у нас, так и за рубежом.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. АСЕМИГЕНТ. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте АСЕМТИФИСАГЕНТ.РУ. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
6: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
7: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.
1: Привет, это Денис Харламов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Дом – это там, где свет в окне горит. Дом – там, где ты согрет и стол накрыт.

0: начинается с тебя.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: «Сфера любви» – это сердце Челябинска. Уникальная скульптурная композиция, ставшая символом романтики. Она расположена в центральном районе, окружена зелеными деревьями и уютным сквером. Здесь влюбленные приходят на свидание, а молодожены исполняют свой первый танец. Памятник полон символики. Так купол из голубого стекла олицетворяет небесный свод, который охватывает мир, создавая атмосферу безмятежности и гармонии. Летящие навстречу друг другу юноша и девушка символизируют союз влюбленных сердец, соединяющие два начала, которые движут жизнью – мужское и женское, земное и небесное. Этот образ воплощает идею единства и взаимодополнения, подчеркивая, что только вместе они могут достичь высших вершин. Лестничные подъемы с витиеватыми перилами ведут к постаменту. Вокруг – древо жизни с массивными стволами и тонкими ветвями. Это символ начала новой жизни и крепкой семьи. Тысячи пар оставили здесь замочки. «Сфера любви» открылась 13 сентября 2000 года, в день рождения города. С тех пор она стала немым свидетелем тысяч признаний. Каждый год сюда приходят новые влюбленные. Это место стало популярным фоном для селфи и фотосессий.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» – такое родное.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Родион Газманов, друзья!
2: Спасибо, друзья! Вы замечательно поете, поэтому я с удовольствием сейчас спою следующую песню, которую вы точно знаете. Я открою маленькую тайну, хотя она вам наверняка известна. Человек остается всегда молодым, пока он делает что? Танцует, конечно. Танцуй, пока молодой. Поехали! Так, я хочу, чтобы сейчас все хорошие люди хлопали в ладоши, а плохие не хлопали.

0: танцуй пока. Еще раз погромче, танцуй. Еще раз все вместе танцуй. Еще раз вместе со мной танцуй. Танцуй пока. Танцуй пока. Танцуй пока. Какой? Правильно. Танцуй пока. Ой, спасибо!
1: Родион Газманов!
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет. За день до релиза на всех цифровых площадках страны. Эксклюзивно. И только для вас. Абсолютная премьера. В эфире «Радио Гордость». Казаки делают...

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7defisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем «Этнокульт». 12 октября, 19.00, клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
5: Это наша с тобой биография.
6: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Саратовской области запустили производство запчастей для иномарок. Выпуск запасных частей для автомобилей, покинувших Россию компаний, освоили в городе Балаково. В 2023 году Балаковский завод запустил производство сальников двигателей, раздаточных коробок и приводов для автомобилей марок Renault, Nissan и Mitsubishi. Кроме того, после введения санкций предприятие открыло опытное производство 15 изделий для конвейерных предприятий «Автопрома». Продукция поставляется крупным российским автопроизводителям и моторным заводам. Среди них КАМАЗ, Урал, УАЗ, АвтоВАЗ, Ярославский завод дизельной аппаратуры, АвтоДизель и другие. Всего Балаковское предприятие поставляет около 300 наименований продукции, соответствующие международному стандарту качества.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Герой Советского Союза, монах Киприан.
1: Одна из традиционных российских духовных

0: несправедливым. Вот так у нас и в жизни. Если каждый из нас будет считать что-то сам, это справедливо, это несправедливо, то тогда у нас никакой справедливости не будет. Ее, в общем-то, и нет, как общего понятия. Но ведь это слово существует издревле, и в корень в нем правда, праведность. А вот быть праведным, вот, поступать по правде. А по какой правде? Ведь правда, знаете, у каждого своя. А вот если по правде Божией, то тогда это одна правда Божия. Для всех одинаковая. Поэтому справедливо то, что нам воздается за добро и зло не людьми, а Богом.
1: Радио «Гордость».

чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай любой. Чтобы дома не забыли, чтобы

между двумя берегами, речка с названием мы. Шторм не бывает надолго, а снег тает после зимы.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Авиаконструктор Сергей Ильюшин, создатель бронированного Ил-2, одного из самолетов «Победы» и целого семейства гражданских авиалайнеров. Он родился под Вологдой младшим ребенком в бедной и многодетной крестьянской семье, но читать выучился уже в 6 лет. Небом заболел в 16, когда нанялся землекопом на комендантский аэродром в Петербурге и впервые увидел самолеты. Самоучкой выбился в старшие мотористы, а затем во время Первой мировой выучился на летчика. После революции возглавил свое конструкторское бюро. Первые опыты были неудачные. Из-за нарушения центровки планер Ильюшина летал только если к нему привязывали кувалду на длинном шесте. Однако именно на его бомбардировщике поставили первый советский международный авиационный рекорд. Самолеты Ильюшина бомбили Берлин летом 41-го. Ил-2 стал первым серийным штурмовиком в мире, созданным для атак по незаметным целям и поддержке войск. Его бронированный корпус повысил защищенность пилотов. Два двигателя давали маневренность и скорость, а уже в 43-м Ильюшин начал строить пассажирские самолеты для послевоенного будущего. Его четырехмоторный турбовинтовой Ил-18 производили до 80-х годов прошлого века. Это был первый гражданский самолет, который у нас стали покупать другие страны. Интересный факт. Ильюшин одним из первых в нашей стране внедрил культуру тимбилдинга. Раз в год все сотрудники его конструкторского бюро вместе отправлялись в путешествие на теплоходе по каналу «Волга-Москва».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В подмосковном Клину есть место, где новогоднее настроение живет круглый год. Это музей елочной игрушки «Клинское подворье». Именно здесь бережно сохраняют традиции и историю украшений для елки, которые появились в России еще в XIX веке. Музей расположен в старинном здании и состоит из 12 залов. Экспозиция рассказывает о том, как формировался промысел от первых стеклянных шаров и разноцветных бус до причудливых фигурок середины прошлого века. Каждый зал посвящен определенной теме. В первом – елка, украшенная сахарными розами и яблоками. Во втором – обстановка крестьянской избы XIX века с рабочим местом мастера-стеклодуба. В третьем зале – индустриальные игрушки – ватные, монтажные. Отдельный зал посвящен Щелкунчику, ведь именно в Клину великий русский композитор Петр Чайковский закончил работу над музыкой к этому балету. Отдельно собраны игрушки послевоенного периода. Они в форме самолетов, орденов, советской символики и другие. Посетители музея могут не только увидеть редкие стеклянные игрушки, многим из которых более 100 лет, но и познакомиться с ремеслом мастеров-стеклодувов, понаблюдать за процессом и даже расписать елочный шарик на мастер-классе.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость». У твоей

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Приветствую всех слушателей Радио Гордость. Это певица Марлен. Слушайте мою новую песню «Судьба казака» на Радио Гордость.

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов. СТ.
1: Я думаю, что если мы говорили про семью...
2: Про лирическую мы говорили.
1: Про лирическую, да. Про семью, то... И было бы странно не исполнить песню, которая также находится в ротации радиостанции «Гордость». Эта песня называется «Минутами». Она появилась, когда Асфальт была беременна. И поскольку мы все показываем свою жизнь в той или иной степени в социальных сетях, мы очень часто сверху добавляем музыку. И у меня всегда казалось, что у меня очень много песен о любви. Но выкладывая там третий ролик, я понял, что... Их не так много, как мне казалось. И вот мне захотелось сделать песню о любви, о том, что нужно ей уделять много времени. И глядя на то, когда появляется маленький человек, ты смотришь на человека, который тоже только что был маленький, потому что ему 4 года, но на фоне этого человека он уже взрослый человек. И ты понимаешь, как быстро летит это время. А потом сейчас, я уверен, есть зрители, у которых дети гораздо старше, они такие, подожди, там впереди еще самое интересное. Действительно. И вот про то, как это время скоротечно, и как важно в этой всей беготне, суете не забывать уделять время семье. Потому что, в принципе, все это же ради того, чтобы они были счастливы. Вот об этом песня «Минутами».
2: СТ на радио «Гордость».

0: хочу пожелать всем слушателям радиостанции «Гордость», пусть в ваших сердцах всегда находится место для любви. Любите и будьте любимы. Спасибо.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, с вами Евгений Дубов и уютная компания здесь на радио «Гордость». Присоединяйтесь. В ближайший час будем детально разбираться в музыкальных предпочтениях страны. Расставим звезд эфира по местам и начнем сразу с новинки. Открывает десятку группа «Лампасы» и Елизавета Долженкова с песней «Возвращайся». Ну, этот мотив быстро полюбился и сместил другой дуэт «Свинцовый туман» и проект «Кода». Им спасибо за приятный мгновения в чарте и до встречи. Ну, что касается новичков, пару лет назад молодая певица пробовала свои силы в проекте «Голос». Тогда наставники не повернулись к ней. Ай-яй-яй. Но зато теперь с поддержкой панк-фолк-братья она уверенно штурмует хит-парад великой страны. Встречайте!
1: Десятое место.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
6: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
9: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
10: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
9: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
10: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
11: Хит-парад великой страны.
12: Музыкальное путешествие по главному патриотическому чарту страны продолжается. С вами Евгений Дубов и на 9-м месте Олег Чубыкин. Его трек «Чтобы не кончалось лето» прибавил одну строчку за неделю. И это помогло избежать артисту выбывания из десятки. Молодцы. Голосовали так, чтобы ни песня, ни тепло не уходили. И ведь это работает. Слушаем и продлеваем солнечные дни.
11: 9-е место.

0: В эфире хит-парад великой страны «Радио Гордость». Впереди восьмая строчка. Но сперва претендент на попадание в десятку Сергей Нехаенко представляет трек «Зажгите огни». Это новое прочтение песни «Хватит войны» Дениса Майданова. Певец из Луганска записал ее для юбилейного трибюта этого артиста. Кстати, пластинка выходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слово автору.
1: Я с вами делюсь песней под названием «Зажгите огни». Это произведение из репертуара Дениса Майданова, народного артиста России. Мне повезло принять участие в трибьюте, который посвящается юбилею артиста. Мы сделали это произведение с моей командой в оригинальной аранжировке по-своему. Это песня обращения к нашему будущему поколению.
0: Сергей точно расставил все акценты. Ну а заценить работу участника проекта «Таврида Арт» можно прямо сейчас. Голосуйте на сайте «Радио Гордость РФ», если она вам понравится.
2: Кандидат в хит-парад.
3: Мой отрезок времени уместится в абзаце в учебнике истории трехтысячных. Для того, кто прочтет его, мы были или не были — вопрос, но реально без разницы. И поэтому медленно превращаюсь в песок и оставшись в потомках бесчисленных. Я под оком Всевышнего обращаюсь ко всем, кто прожить эту жизнь хочет счастливо.

0: Это радио «Гордость». Только что был кандидат в десятку сильнейших. Сергей Нехаенко с песней «Зажгите огни». Если хотите услышать ее снова, заходите на радио «Гордость РФ» и жмите на сердечко. Так, кстати, можно и нужно голосовать за все песни, которые вам нравятся в эфире. Кстати, одна из них прозвучит прямо сейчас. На 8-й строчке «Марлен», ее хит «Судьба казака». Минус 2 позиции за неделю. Но отступать это, конечно, не в казачьем стиле. Там ведь как? Дал слово – держи, сел в седло – не оглядывайся. Певица следует этим традициям. Давайте слушать.
1: 8-е место.

0: Хит-парад великой страны.
1: Продолжаем движение к вершине хит-парада великой страны. С вами Евгений Дубов. На пути к седьмому месту вспоминаем судьбоносную дату в нашей истории. 21 сентября Россия отмечает День воинской славы. Победу полков Дмитрия Донского на Куликовом поле. Почти 650 лет назад разрозненные княжества осознали себя единым народом, что и стало основой крепкого государства. Сегодня в честь такого важного события прозвучит композиция Сергея Канунникова и группы «Возвращение» «Куликово поле». Это песня о неразрывной связи предков и потомков.

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Мы продолжаем наш путь к вершине хит-парада великой страны. На 7-й строчке сегодня Beer Wolf с песней «Владивосток». Плюс 2 места за неделю, между прочим. Кстати, Валерия сама написала текст этой песни, а музыку создал саунд-продюсер Фарго. Ну, в этом треке чувствуется ритм портового города. Соленый воздух, крик чаек, шум прибоя. Ой, много чего там чувствуется. И жители Приморья уже предлагают сделать композицию официальным городским гимном. По-моему, отличная идея.
0: 7-е место.

0: Это хит-парад великой страны. Пришло время заглянуть в сокровищницу отечественной музыки. На днях свой юбилей отметил Александр Розенбаум. Артисту исполнилось 75 лет. Человек редкой судьбы. Начинал врачом скорой помощи. Спасал жизни на улицах Ленинграда. А потом взял в руки гитару и стал голосом целого поколения. У него одинаково честно звучат и казачьи баллады, и афганский цикл, и джазовые зарисовки. Сегодня включаем классику авторской песни «Налетела грусть». И, конечно, поздравляем с днем рождения.
1: Народное достояние.

0: а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
1: В эфире радио «Гордость», Евгений Дубов у микрофона и шестая строчка нашего чарта. Группа «Зверобой» сегодня здесь. Опустились на одну позицию, но, тем не менее, песня «Долгие дороги» остается любимой многими. Сами музыканты намотали тысячи километров по стране и фронтовым дорогам, поэтому знают ее не по картам, а по скрипу колес и пыли на ботинках. Вообще, дорога дает время подумать о главном, так сказать, навести порядок в голове. Ведь когда мчишь по трассе или смотришь в окно поезда, суета отступает на второй план. Особенно под музыку. Такую музыку.
2: Шестое место.

0: Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00. На радио «Гордость».
5: Продолжаем узнавать имена лучших артистов недели на радио «Гордость». С вами Евгений Дубов и Юта. Встречайте, еще одна претендентка на попадание в чарт. Певица представила новую песню «Более или менее». Заслуженной артистке России вообще всегда удается найти слова поддержки для тех, кому сложно в данный момент. И эта песня не исключение. Какая история скрывается за этими строчками, расскажет сама исполнительница.
6: И у меня для вас новая песня, которая называется «Более или менее». Песня о настоящем счастье. Счастье, которое живет внутри каждого из нас, и надо его просто услышать. А для этого нужно слышать себя. А для этого надо иногда не слушать окружающих. Слушайте себя, а в перерывах слушайте мою новую песню «Более или менее». И пусть ваше настроение всегда будет превосходным.
5: Такой вот честный разговор по душам от Юты. Давайте слушать песню. Если она вам понравится, поддержите ее на радио «Гордость РФ».
4: Кандидат в хит-парад. Если

0: Это была Юта в хит-параде великой страны. Если песня более или менее задела струны вашей души, заходите на радио «Гордость РФ» и голосуйте за нее. Ну а мы движемся вперед. На пятом месте нашего чарта Михаил Барков и Сергей Бабунец. Их сингл «Они едут туда» потерял две строчки. Хотя трек посвящен тем ребятам, кто оставил домашний комфорт и отправился за ленточку защищать страну. И им тоже нужна наша с вами поддержка. Так что, голосуя за патриотов в эфире, вы помогаете справляться со всеми сложностями нашим бойцам в зоне СВО.
1: Пятое место.
2: Улыбаясь новому дню и весне простуженной, отдыхая вдали на Арбате ли Красной Пресне ли, вспоминайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
3: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая —

выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: верные.
1: Наше музыкальное путешествие на радио «Гордость» продолжается. Скоро узнаем, кто из артистов занял 4-е место. А прямо сейчас отправляемся в Калужскую область, в город Обнинск, первый наукоград России, где мирный атом встал на службу человеку. И сегодня, кстати, активно развивается ядерная медицина. Оттуда родом фолк-певица Ирина Музалева, бывшая солистка коллектива «Иван Купала» и финалистка фестиваля «Музыка гордых». Она бережно сохраняет русскую песенную традицию. Сегодня слушаем ее трек «Там, за рекой».
2: Едем по стране.

0: парад великой страны продолжается, и у нас лучший рывок недели. Встречайте проект «Казаки делают хиты» с песней «Кровь горячая». Он взлетел сразу на 3 строчки и вплотную подошел к 3 лидеров. Кстати, ребят сейчас готовят свежую версию песни «Ой, то не вечер» и представят ее уже 12 октября в столичном клубе «16 тонн» на фестивале «Этнокульт» под эгидой «Радио Гордость». Новая фолк-волна уверенно штурмует наш чарт и заставляет сердца биться быстрее. Ловите этот драйв.
1: 4-е место.

0: хит-парад великой страны.
1: Продолжаем слушать лучших из лучших на радио «Гордость». С вами Евгений Дубов. Скоро узнаем лидера этой недели. А пока переносимся ровно на 2 года назад. В сентябре 24-го на самую вершину нашего чарта впервые поднялся дуэт Сергея Бабунца и Джанго с песней «Наши девчонки лучше всех». И она настолько полюбилась всем, что долгое время держалась в хит-параде. А по итогам года того... 24-го, смогла добраться до 8-го места. Вспоминаем этот народный хит.
0: Капсула времени.
2: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Мы уже прошли большую часть пути в хит-параде великой страны. Выходим на финишную прямую, где нас ждут артисты, набравшие максимальное количество ваших голосов.
0: Тройка лидеров.
1: На третьем месте Владимир Пресняков. Его песня «Невероятно, но факт» прибавила одну строчку за неделю. Артист вернулся в топ благодаря вашим голосам. Вообще, он из тех, кого не хотят отпускать со сцены и всегда рады, когда он поет на бис, особенно когда звучит баллада о настоящем чувстве. Слушаем этого мастера интеллигентной поп-музыки.
0: Третье место.
2: Твоя

0: эфире хит-парад великой страны. Мы уже на втором месте. Сегодня здесь содружество Иракли, диджея Демиксера и проекта Севера. Трек «Матушка Россия» потерял одну позицию и уступил лидерство. Кому? Узнаем уже совсем скоро. Вообще, делиться это нормально. Покачался, хватит, дай другому. Кстати, Иракли Перцкалова с теплом вспоминает детство в СССР, когда все народы жили одной дружной семьей. И благодаря нынешней музыке молодое поколение может почувствовать эту гордость за родную землю.
1: Второе место.

0: Это хит-парад великой страны, и мы добрались до золотой вершины. На первом месте сегодня Зара с песней «Ты мне нужен любой». Эта победа сложилась из тысяч ваших голосов. Поздравляем певицу. Сама она, кстати, тоже не останется в долгу. Сейчас искренне поблагодарит каждого, кто голосовал за нее. И даже тех, кто выбрал других участников чарта. Ведь в композиции «Ты мне нужен» заложена простая истина. Важен абсолютно любой человек на этой земле. На сегодня все. С вами был Евгений Дубов. Не болейте. До встречи.
1: Первое место.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет. За день до релиза на всех цифровых площадках страны. Эксклюзивно и только для вас. Абсолютная премьера. В эфире радио «Гордость». Казаки делают.

0: почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Автомат Калашникова – настоящая мировая легенда оружия. Первую его модификацию, АК-47, разработанную конструктором Михаилом Калашниковым в СССР, взяли на вооружение в 1949 году. Еще во время Великой Отечественной власти решили создать новое оружие с высокой кучностью боя, ограниченным весом и габаритами, которое бы заменило пистолеты, пулеметы Шпагина и Судаева. Таким и получился АК-47. В 1959 году началось массовое производство АКМ модернизированного автомата Калашникова. Новые технологии позволили снизить вес оружия и расходы металла. Спустя 15 лет вышел новый АК-74. Основным отличием стал меньший калибр и новый дульный тормоз-компенсатор. Это еще больше повысило точность при быстрой стрельбе. Наш АК – самое распространенное стрелковое оружие в мире. Более 100 миллионов единиц на вооружении более 100 стран мира. Этот факт зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Певица Мари Мар.
1: Духовность не обязательно связана с религией, но включает в себя моральные ориентиры, совесть, культурные и этические ценности. Духовность — это глубокая внутренняя жизнь человека. Она выходит за рамки чисто материальных интересов. Ведь есть вещи, которые никогда не продаются. Да, можно продать дачу, машину, но точно нельзя продать мать и родину.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Домашние концерты и музицирование, литературно-музыкальные кружки и небольшие организации. В XIX веке небольшие дружеские кружки любителей музыки постепенно стали превращаться в профессиональные сообщества. Первым, конечно, был Петербург, но вскоре вслед за столицей концертные объединения стали появляться во многих российских городах. О том, как организовать музыкальную жизнь в России, рассуждал даже писатель Лев Толстой. Могучий мыслитель часто рассуждал на темы, далеких от его литературного дела. Но все же решающее слово сказали выдающиеся музыканты, в первую очередь пианист-виртуоз, дирижер и композитор Антон Рубинштейн. Именно он организовал в Петербурге на базе кружка любителей пения сначала певческую академию, а вскоре и русское музыкальное общество. Так, в 1859 году в России появились профессиональные музыканты.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.
3: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
4: Слушайте нашу новую песню «Ося» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда в ленте соцсетей появляется слово «челлендж». И сразу понятно, речь про какое-то задание, где нужно попробовать себя на прочность. Пришло оно из английского и означает «вызов» или «испытание». То есть ситуация, где ты не просто делаешь что-то привычное, а проверяешь себя, справишься или нет. Сначала слово закрепилось в соцсетях. Там челленджем стали называть видеозадания. Повтори танец, сделай трюк, попробуй повторить действие за другими. Со временем смысл расширился. Теперь челлендж — это вообще любое сложное или необычное задание, которое хочется попробовать ради интереса или азарта. По-русски можно сказать «вызов», «испытание», «задача», и смысл не потеряется. Но «челлендж» звучит короче, современнее, как призыв попробовать себя и понять, а справлюсь ли я с этим?
0: Радиостанция «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: История одной песни. Певица Асюта, участница боевой музыкальной группы «Катюша», решилась на сольную карьеру под грузом эмоций от первых командировок в зону СВО. После возвращения домой она первым делом отправилась в мобилизационный центр с просьбой направить ее на помощь солдатам. Получив отказ, Асюта позвонила своему наставнику Сергею Войтенко, который убедил ее продолжать поддерживать наших парней ее главным оружием – песней. А уже несколько дней спустя родилась идея для новой песни.
1: У меня в глазах картинка вспомнилась. Стояли 1000 солдат на коленях, и они молились перед боем. И я сижу и думаю, вот главное, чтобы они вот вернулись живыми. Я опять звоню Сереже Войтенко. Она говорит, ну, может быть, песню нужно тебе сочинить. Давай мы обратимся к Наташе Анфаловой. Я ей рассказала все свои истории, что я чувствую, что я вижу. Буквально вечером текст был готов. Замечательные слова. Я сижу и плачу. И Сережа такой, ну что ты плачешь? Давай писать музыку и будем делать песни.
0: Так и появилась на свет песня «Цветы полевые» в исполнении Асюты. Послушаем ее в эфире «Радио Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Озера синие, как родины глаза, взмахнет ресницами пшеница на ветру.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самая точная в мире гамма-обсерватория. В 2021 году на астрофизическом полигоне Иркутского госуниверситета был запущен пилотный комплекс гамма-обсерватории «Тайга» — одной из самых чувствительных в мире установок, созданной российскими учеными для решения задач в области астрофизики высоких энергий. Экспериментальная установка заняла площадь в 1 квадратный километр, на которой расположены детекторы, использующие разные принципы и методы регистрации частиц сверхвысоких энергий. Информация, поступающая из дальнего космоса, позволяет понять историю возникновения и, главное, современное состояние Вселенной. Астрономы планируют создать еще одну установку, но уже на 10 квадратных километрах и на большей высоте относительно уровня моря. Для ее размещения рассматриваются верховья Тункинской долины в Республике Бурятия и местность на границе с Монголией.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бывает, что слышишь фразу и думаешь: «Но это же нонсенс». И сразу ясно, логика тут где-то потерялась по дороге. Иногда, правда, этим словом даже выражают восхищение. Говорят про что-то необычное, странное. Вот это нонсенс. Но по смыслу оно совсем не про восторг. Нонсенс – это нелепость, бессмыслица, ситуация или утверждение, которое не складывается в нормальную логику. Слово пришло из английского и дословно переводится «без смысла». В речи его используют, когда хотят подчеркнуть – это не просто ошибка, а что-то, что вообще не объясняется здравым смыслом. По-русски можно сказать «бред», «чушь», «абсурд», а вот «нонсенс» – слово более холодное, как короткая фиксация. Смысла здесь нет.
0: Радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Ученый, морской офицер и чиновник. Почти все русские композиторы-классики XIX века имели первое и совсем не музыкальное образование. Так Римский-Корсаков закончил морской кадетский корпус. Бородин был химиком, Мусоргский недолго служил в Министерстве государственных имуществ. Дело в том, что в годы их обучения не было ни музыкальных школ, ни консерваторий. Кстати, первую консерваторию в России мечтал открыть князь Потемкин, но Екатерина II так и не дала добро. Еще несколько проектов появилось в начале XIX века, но лишь благодаря Русскому музыкальному обществу и пианисту и дирижеру Антону Рубинштейну идеи воплотились в жизнь. Впрочем, поначалу многие посчитали и его план не больше, чем нереальной мечтой. Но единомышленники были найдены, деньги собраны, план работы продуман. В 1859 году учредили Русское музыкальное общество, а вскоре появились консерватории в Петербурге и Москве.
0: Радиостанция «Гордость».

Радио «Гордость». Слушаем своих. Премьера песни. Женя Трофимов и «Комната культуры». Нравится.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Певица Мари Мар.
1: Концепция коллективизма – это принцип устройства общества, направленный на объединение людей для достижения значимых целей. Коллективизм наиболее характерен для групп высокого уровня развития. Во внешнеполитическом плане коллективизм может предполагать построение международных отношений на уровне уважения к суверенитету и коллективной безопасности. В этом контексте государства стараются сотрудничать друг с другом, объединяют усилия для построения более справедливого мира.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Пелагея, и вы слушаете мою песню «Калинушка» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: тысяча поводов для гордости.
1: Большой московский государственный цирк, крупнейший в Европе. Здание площадью 3000 квадратных метров на проспекте Вернадского одновременно вмещает 3400 зрителей. Самое первое представление здесь состоялось в 1971 году для строителей цирка. Это уникальное сооружение, где установлена система сменных манежей для ледовых, конных, водных и других программ. Такая же подъемная система применялась в ракетной установке «Тополь», так как технология была секретной, из всего коллектива цирка доступ к ней имели лишь 5 человек. Гриф строго секретно сняли к концу 90-х. Кстати, для машины Леонида Брежнева, который очень любил цирк, в здании построили подземный гараж, откуда на специальном лифте можно было подняться сразу в правительственную ложу, минуя фойе. Вот такая невыдуманная история циркового закулисья.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

слезы льет город мой, ему уже 300 лет, а он еще молодой. Молчит, не дает ответ, слезы льет город мой, ему уже 300 лет, а он еще молодой.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Теперь настало время, друзья, представить следующего исполнителя, который выйдет на эту сцену. Мы приглашаем сюда Руслана Лагучева, российского певца и композитора, исполнителя хитов в жанре поп-фолк.
2: Итак, друзья, заслуженный артист Карачаева-Черкесии Султан Лагучев.
3: Добрый вечер, Абхазия! Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья! От всей души поздравляю дорогих соотечественников, дорогих братьев, сестер с этим прекрасным праздником, Днем Независимости. Желаю процветания и успехов родной Абхазии. И эти песни для вас. Поехали!

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: На окраине Ростова-на-Дону, в поселке Первомайском, бьет серебряный источник. Его чистая целебная вода привлекает множество людей. Источник, обрамленный зеленью, словно скрытая сокровищница. Когда-то после Октябрьской революции его засыпали, но вода пробилась наружу, она словно жаждала свободы. Сейчас на склоне холма стоит деревянный крест, символизирующий надежду и веру. Температура воды около 12 градусов. Считается, что эта вода мертвая. Она хорошо залечивает раны, особенно у женщин. По лабораторным данным, в нем содержится множество положительно заряженных частиц, и вода имеет повышенную кислотность, что и влияет на хороший эффект заживляемости ран. Кстати, в этом месте даже проводятся крещенские купания, а с тех пор, как источник осветили около 30 лет назад, он стал местом паломничества. Одна из легенд, связанных с серебряным источником, рассказывает, что название роднику дали яркие блики солнечного света, которые проходят сквозь воду и камни и создают впечатление, будто кто-то разбросал серебряные монетки на дне каменной купели. Также упоминается, что в старину существовало поверье, согласно которому, напившись родниковой воды, человек способен почерпнуть силу самой земли.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мы, хор турецкого, мы слушаем радио «Гордость».

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет. За день до релиза на всех цифровых площадках страны. Эксклюзивно и только для вас. Абсолютная премьера. В эфире радио «Гордость». «Казаки»

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Дявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, где можно увидеть самолет, на котором летали сразу два великих летчика? В Луганском музее авиационной техники. Здесь стоит МиГ, за штурвалом которого сидели дважды герой Советского Союза ас Амитхан Султан и дважды герой Советского Союза Владимир Комаров, космонавт номер 7. А еще в музее есть самый-самый первый опытный Т-6 с крылом изменяемой геометрии. Другого такого нет нигде, даже в подмосковном музее в Монино. Уникальную коллекцию начали собирать на чистом энтузиазме, когда Украина перестала обслуживать свою авиацию. Сейчас самолеты дождались хороших времен и вернулись в родную гавань с Луганском, где теперь вещает Радио Гордость.
0: Радио Гордость.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В чатах и комментариях иногда можно увидеть короткое «не флуди». И обычно это значит «хватит писать одно и то же» или «забивать разговор лишними сообщениями». Слово пришло из английского и переводится как «наводнение», «потоп». И смысл тут очень точный. Когда сообщений становится слишком много, они как будто заливают чат и мешают общению. Вообще «флудить» — это писать много, часто не по теме или повторяющиеся сообщения. Просто ради переписки, а не смысла. По-русски это можно описать как «засорить чат», «писать лишнее», «болтать без остановки». Но это звучит длиннее и менее удобно. А «флудить» уже стало привычным интернет-словом. Коротким, резким и понятным тем, кто живет в переписках и онлайн-общении.
0: Радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Это сегодня в концертных залах крупных городов есть подробные афиши на сезон и план работы на несколько лет вперед. А в 19 веке концерты проходили в домах знати, никакого планирования в помине не было. Владельцы музыкальных салонов в соответствии со своими вкусами и предпочтениями составляли программы, приглашали исполнителей или самих композиторов. Все изменилось в середине века с учреждением Русского музыкального общества. Оно занималось развитием музыкального образования, прививало публике вкус к музыке, поощряла отечественные таланты. «Сделать хорошую музыку доступной большим массам публики», писал знаменитый критик Стасов. Финансово организацию поддерживала императорская фамилия. Благодаря РМО в Москве и Петербурге появились консерватории, проводили доступные симфонические и камерные концерты. Около трех десятков в год играли не только признанную европейскую классику, но и последние музыкальные новинки. Например, музыку композитора Глинки.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость — это мы.

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-FS-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Не все знают, что именно отечественные археологи произвели переворот в наших знаниях об эволюции человека. В 2008 году группа ученых во главе с академиком Анатолием Деревянко совершила сенсационное открытие в Денисовой пещере. До самого недавнего времени считалось, что существовало два типа человека разумного – неандертальцы и кроманьонцы. Они смешивались между собой, но эволюционировали самостоятельно. И вот новое открытие. Археолог Цыбанков обнаружил в культурном слое пещеры косточку, фалангу мизинца маленького ребенка. Анатолий Деревянко решил, что она принадлежала представителю нашего вида, но на всякий случай отправил ее генетикам. Результат оказался поразителен. Фаланга принадлежала совершенно новому виду человека, который не был ни неандертальцем, ни представителем нашего вида. Совсем недавно российским археологам удалось раскопать в Денисовой пещере еще и череп представителя исчезнувшей ветви человечества. Если бы не скрупулезность наших ученых, мир так и не узнал бы о денисовцах.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Мария Ватутина. Поэма «Улов». Фрагмент номер 7.
2: Едем по степи Донецкой. Мокрый снег и ночь в степи. Мы читали в части Энской час назад свои стихи. Был разрушен дом громада, кроме парочки цехов, где набилась ардебригада ради этих вот стихов. Под финал зажгли лампасы, а бойцы все шли и шли, словно мы боеприпасы им на точку подвезли.
3: Поэму «Улов» Мария Ватутина написала в дороге, что называется «По горячим следам». В конце декабря 23-го года в составе агитбригады она выезжала на Донбасс. Певцы, музыканты, поэты проехали с новогодними концертами по воинским частям. Выступали вблизи линии фронта, в пунктах временной дислокации. Сильные впечатления от встреч с бойцами, от небезопасных поездок нашли отражение в стихах. В итоге они сложились в поэму из 10 частей эпизодов.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: На сцене Аслан Чача. В июне этого года он стал победителем вокальной части проекта «Народная сцена Лапчаба».
2: И участие в нашем фестивале – это отличная возможность заявить о себе шире.
1: Конечно же. Итак, совместная песня «Фит», записанная с продюсерским центром «Интеграция». Аслан Чача.

0: це був Judas Nicolet, я хапі Underground. Чана Бзела.
1: Браво! Победитель конкурса «Народная сцена» Аслан Чача!
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это семья. Берегите близких.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Легендарный дом «Коммуна» притаился на улице Орджоникидзе в Москве. Сейчас это одно из общежитий Института стали и сплавов, куда можно попасть с экскурсией. Даже не скажешь, что в конце 20-х его строили как воплощение идеи нового советского быта. Создавал его архитектор Иван Николаев для студентов текстильного института. Автор звал свое творение «Машина для жилья». В санитарном блоке студенты раздевались до белья, переодевались в пижамы и шли в шестиметровые отсеки, называвшиеся «кабины для сна». Ночью туда поступал обогащенный озоном воздух, чтобы лучше спалось, а днем их проветривали и кварцевали. Находиться в кабинах вне времени, отведенного на сон, и держать там личные вещи запрещалось. Утром все поднимались и шли делать зарядку на балконы, которые сейчас тянутся вдоль фасада. В соответствии с идеями французского архитектора Ле Корбюзье, авторы дома поставили свое творение на столбы опоры. Жить на первом этаже сыро и неудобно, а между курьими ножками можно и ходить, и машины ставить. Недавно здание реконструировали. Новые жилые комнаты побольше – 11 метров на одного человека и 17 на двоих. Но внешний облик здания сохранился. До сих пор можно увидеть крышу, похожую на пилу. Эта конструкция позволяет использовать естественное освещение по максимуму.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас. «Росатом» создал уникальное оборудование для демонтажа железобетона. Разработанная специалистами «Росатома» алмазная машина для канатной резки предназначена для работ по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов, а также демонтажа любых железобетонных конструкций. Производство такого оборудования в России позволит преодолеть зависимость от импортных аналогов и гарантировать доступность на рынке не только самого продукта, но и комплектующих сервисного обслуживания и диагностики. Ключевое технологическое преимущество алмазных канатных пил – возможность фрагментации стальных и железобетонных конструкций большой площади и любой конфигурации. На данный момент изготовлен первый из трех образцов алмазной канатной пилы. Проводятся ресурсные испытания. Канатные пилы могут проектироваться и производиться под разные задачи и типы размеры, а также оснащаться дополнительными специальными модулями.
1: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Даже грамотный человек может засомневаться. Даже грамотный человек может засомневаться. Как правильно говорить и ставить ударение? Кухонный или кухонный? Иногда это слово действительно сбивает с толку. Правильный вариант один. Кухонный с ударением на первый слог. Объясняется это просто. Слово «кухонный» образовано от «кухня», и ударение важно сохранить, поэтому оно не переезжает дальше и остается на первом слоге. Отсюда и устойчивые сочетания – кухонный стол, кухонный гарнитур, кухонные полотенца, кухонная посуда. Но в живой речи вариант «кухонный» встречается довольно часто. Он привычен на слух и поэтому легко закрепляется, хотя нормой не считается. Иногда его даже не замечают, пока не нужно произнести слово правильно. Чтобы не путаться, помогает простая логика. Кухня. Кухонный. Как будто ударение остается дома. На кухне.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: Александр Потапов пал смертью храбрых 30 августа 2022-го. Старший лейтенант спецназа Росгвардии погиб, выполняя долг офицера. Закрыл собой двух мирных жителей от осколков украинского снаряда, посланного «Хаймарсом». Дело было в Изюме. Группа росгвардейцев возвращалась с задания, когда город накрыло. Украинцы бомбили местный рынок. Наши воины взяли эвакуацию под контроль. Александр Потапов сопровождал местных жителей в безопасное укрытие, когда рядом с ними разорвался снаряд. Указом президента погибшему офицеру присвоили звание Героя России посмертно. Сейчас его именем названа улица в подмосковной Балашихе. Кроме того, имя погибшего героя носит школа в поселке Шиханы Саратовской области. Там Александр Потапов учился, там играл в футбол, занимался дзюдо и самбо. Оттуда поступил в педагогический колледж, после которого оказался в Росгвардии. Вечная память и вечная слава.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Даже в зеркале

0: Телеграм-канал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Я, Лапина Анастасия, представляю вам свою новую композицию, посвященную светлой памяти всех, кто отдал жизнь за годы Великой Отечественной войны, а также за время проведения

0: Тысяча поводов для гордости. Останкинская телебашня – высочайшее сооружение в Европе. Высота башни 540 метров 10 сантиметров. Решение о строительстве было принято в 1957 году. Главный конструктор проекта, архитектор и ученый в области технических конструкций Николай Никитин предложил строить башню из напряженного бетона. Из мощного и тяжелого фундамента вырастает бетонная конструкция в виде тонкой и полой трубы. Ее прочность обеспечивают 149 натянутых стальных тросов. Останкинская телебашня сдавалась в эксплуатацию в три очереди – в 1967, 68 и 69 годах. На момент окончания строительства она была самой высокой в мире.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Счастье с нами в каждом слове. Счастье любит тишину. Счастье в мыслях в каждом вдохе. Счастье любит тишину. Нет, оно не упрекает, когда я тебя люблю. Пусть весь мир об этом знает.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Роман Сорокин. Предосенние жаркие дни.
2: Предосенние жаркие дни на окраине жизни нетленной. Даже если умрешь, сохрани эту точку на карте вселенной. Здесь, на левом притоке Десны, только шум луговых насекомых. Здесь не помнят прошедшей войны, а с текущей еще не знакомы. Но поспела степная бахча, замолчал благородный кузнечик, затаилась в траве саранча и живет ожиданием сечи. Саранча говорит: «Я умру за свое превосходство над братом». А кузнечик жалеет сестру, но встречает ее с автоматом. Застрекочет над сеймом луга. Этих слов не приписывай Ванге, чтобы снова возникла дуга. И кузнечик проехал на танке.
3: Стихотворение написано Романом Сорокиным на излете жаркого августа 24-го. Оно пропитано непоколебимой верой поэта и гражданина в скорую победу. Сорокин особенно остро воспринимает происходящее в Донбассе и на фронтах СВО. В составе агитбригад он уже много лет постоянно выезжает за ленту, а тема победы русского мира – ключевая в его творчестве.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Сергей Нехаенко, еще раз громче, громче! Я так подпевал, у меня аж голос сел. Сергей, просим вас остаться на пару минут, потому что у нас осталась финальная, 7-я конкурсная номинация «Специальный приз». И я попрошу вас объявить победителя. Сможете это сделать? Отлично, попробуем. Хороший настрой так держать. Итак, в номинации «Специальный приз» побеждает у нас кто? Павлова. Павлова, друзья, громче, громче аплодируем.
2: Ждем победителя на сцене.

Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радиостанция «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Немногие знают о том, что автор неофициального гимна США «Боже, храни Америку» Ирвинг Берлин родом не просто из России. Он родился в Тобольске, Тюменской области. Имя мальчика из тюменской еврейской семьи сегодня занимает достойное место в мировой музыкальной истории. Его настоящее имя – Израиль Бейлин. Также известно, что дочь Ирвинга, Линда, бывала в Тюмени. Она рассказывала о том, что слышала от отца истории о том, что он родился в первом городе Сибири за Уралом. В поисках другой жизни семья будущего музыканта в начале 20 века эмигрировала в США. Новая жизнь была полна трудностей. Родители работали на низкооплачиваемых должностях, чтобы свести концы с концами. Однако именно в этом трудном окружении у Ирвинга развилась страсть к музыке. Он стал известен благодаря своей способности создавать мелодии, которые запоминались и нравились широкой публике. За год до смерти Берлина, в 1988 году, тюменский джазмен Всеволод Бессараб организовал в областном центре джазовый фестиваль в его честь. Тюменские музыканты тогда отбили юбиляру телеграмму. «Уважаемый Ирвинг, поздравляем вас со столетием. В вашу честь проводим фестиваль в Тюмени». И письмо дошло до адресата. Дочка композитора ответила, что отец был тронут поздравлением тюменских музыкантов.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Способ облегчить жизнь в космосе придумали братья Алексей и Илья из Орла. Они создали и запатентовали специальную перчатку-экзоскелет, которая снижает нагрузку на кисть космонавта. Идея посетила юных изобретателей, когда, участвуя в программе «Большие вызовы», они попробовали поработать в скафандрах. Оказалось, чтобы просто сжать кулак, требуется приложить огромные усилия. Тогда ребята придумали перчатку с функцией дополнительного сжатия, которую можно поместить прямо в каркас скафандра. Братья-изобретатели уже много лет работают командой. Один больше интересуется инженерной стороной любого вопроса, а второй любит программное обеспечение.
0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Название песни «Учке» Алигит Бермес в переводе с удмуртского означает «пойдем играть» или «давай веселиться». Это традиционная удмуртская игровая хороводная песня, которую веками пели на молодежных гуляниях весной и летом. Завершили посевную и ну веселиться до уборки урожая. Без этой песни не обходился ни один летний праздник, будь то Троица, Петров день, свадьба или просто посиделки. Запевала девушка или юноша, начинает песню и задает рисунок танца. Импровизация приветствуется. В этой песне есть игра, есть кокетство, говорит исполнительница, певица из Удмуртии Мусо Ани. Я записала свою версию, чтобы вы почувствовали ту самую атмосферу, когда ветер волосы и хочется кружиться до утра. Я пою на родном языке, чтобы голос предков зазвучал по-новому, дерзко и актуально. Так возникает мост между прошлым и настоящим, между духом удмуртской земли и ритмом сегодняшнего дня. Мусо Ани. Учке Алигит Бермес. Язык исполнения удмуртский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: С именем Николая Васильевича Гоголя знаком каждый школьник с самого детства. Романы Гоголя переведены на десятки языков и также популярны за рубежом. Один из самых выдающихся русских писателей XIX века родился 1 апреля 1809 года в Сороченцах Полтавской губернии в многодетной семье. Всего у него было 11 братьев и сестер, но многие, к сожалению, умерли в детском возрасте. Карьера писателя началась с романа «Вечера на хуторе близ Диканьки», который принес ему первую известность. Далее был роман «Мертвые души», в котором блестяще изображены пороки буржуазии того времени. Не менее значимыми являются и пьесы, например, «Ревизор», где Гоголь показал лицемерие чиновников. Особенный интерес вызывает то, что жизнь и смерть писателя окутаны множеством тайн и легенд. Современники позже говорили, что сверхъестественное, к которому так тяготел Николай Васильевич, будто ходило за ним всегда по пятам. Были в жизни писателя и другие интересные факты. Гоголь умел шить и вязать и не стеснялся раздаривать друзьям и сестрам некоторые из сделанных им вещей. Особенную страсть Николай Васильевич питал к своей коллекции. Он собирал книги маленьких, даже крошечных размеров. Даже «Вечера на хуторе» у него имелись в карманном варианте. Но и самый, пожалуй, интересный факт, что настоящая фамилия писателя, данная ему при рождении, была Яновский. Гоголем стал зваться один из его предков, когда захотел из духовного сословия перейти в дворянство.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Гремучий родник, городской памятник природы Ростова-на-Дону. Вода здесь прозрачная и холодная. Температура круглый год держится на уровне 10 градусов. Даже зимой родник не замерзает, благодаря мощному напору. Возле него установлены удобные лавочки и лестницы, а также два неглубоких бассейна. Они не для плавания, но окунуться в них – настоящая радость. Вода стекает с маленького водопада, создавая атмосферу спокойствия. История Гремучки, а так его называют ростовчане, начинается с профессора Богачева, который описал ее более века назад. Когда-то вода лилась с огромной высоты, и шум был слышен за много метров. В 90-х годах родник облагородили, установили белый крест и направили воду в трубы. Есть у Гремучки и своя легенда. Уверяет, что Петр I, услышав гул воды, удивленно воскликнул: «Это такой родник гремучий?» Так и закрепилось это имя. По оценкам ученых, родник дает от 130 до 200 тысяч ведер воды в день. Это место вдохновляет и дарит свежесть каждому, кто его посетит.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Певица Виктория Дайнеко.
4: Невозможно пройти жизненный путь в одиночку. Каждый из нас иногда нуждается в поддержке, добром слове или просто в человеке, который будет рядом в нужный момент. Взаимопомощь для меня – это проявление искренней заботы. Это не только большие поступки, но и маленькие ежедневные действия. Помочь, когда трудно, поделиться опытом, поддержать близкого человека, услышать того, кому важно быть услышанным. Когда люди помогают друг другу, они создают атмосферу доверия и тепла. Я считаю, что взаимоуважение – это умение принимать другого человека таким, какой он есть. У каждого свои взгляды, характер, жизненный опыт и путь. Уважать значит не обязательно соглашаться во всем, но уметь слушать, понимать и признавать право другого человека быть собой. Мне важно окружать себя людьми, с которыми можно быть открытой, честной и настоящей. И самой я стараюсь относиться к другим так, как хотела бы, чтобы относились ко мне. Я верю, что мир становится добрее благодаря простым человеческим проявлениям – вниманию, уважению, участию и готовности протянуть руку помощи. Ведь именно через наши поступки мы показываем, какие ценности действительно имеют значение. Для меня взаимопомощь и взаимоуважение – это не просто красивые слова, это ежедневный выбор – быть внимательнее к людям, сохранять человечность и создавать вокруг себя пространство, где каждый чувствует себя нужным и ценным.
2: Истории о главном.
1: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». На Восточном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между российскими студенческими отрядами и радиостанцией «Гордость». В эфире командир Центрального штаба российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов.
5: Уважаемые коллеги, наверное, в первую очередь хочется действительно поблагодарить за то партнерство, которое у нас в этом году есть, и то, что действительно Радио «Гордость» рассказывает о движении студенческих отрядах, о наших проектах, о наших трудовых семестрах. И для нас, наверное, тоже большая честь сегодня в рамках такого большого крупного события в стенах ДВФУ, в рамках Восточного экономического форума закрепить это соглашением. И, конечно, будем рады дальнейшему сотрудничеству и помогать развивать радиостанции и проекты не только по линии студенческих отрядов, а и по другим сфере молодежной политики, молодежной трудовой занятости, другим сферам. Поэтому, Константин Владимирович, вам, всей вашей команде большое спасибо.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Золотая обитель Будды Шакьямуни в Калмыкии – крупнейший буддийский храм в Европе, построенный с благословения Далай-ламы XIV. Храм возвышается над Элистой и символизирует буддийскую культуру в России. Его высота равна 20-этажному дому, а архитектура напоминает мандалу. На территории храмового комплекса расположена самая большая в Европе статуя Будды высотой 12,5 метров. Главный молельный зал храма украшен 9-метровой статуей Будды, покрытой золотом и бриллиантами, а стены расписаны буддийскими сюжетами и калмыцкими орнаментами. Строительство храмового комплекса началось в 2004 году после визита Далай-ламы и завершилось в рекордные 9 месяцев. В храме действует музей, в котором проводятся выставки по истории буддизма в России и Калмыкии. Здесь также можно посетить уроки йоги и тибетского языка.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни. Впервые песня «Луч солнца золотого» прозвучала 1 мая 1973 года на премьерном показе мультфильма «По следам бременских музыкантов». Над музыкой для серенады «Трубадура» работал композитор Геннадий Гладков, а его рок-н-ролльные мотивы сделали героев мультика первым советским рок-бендом. Уже через 2 года после премьеры вышло 28 миллионов пластинок с песнями «Трубадура» и компании. Кстати, текст песни дался поэту Юрию Энтину нелегко. Когда Гладков отдал музыку, он 2 месяца не мог подобрать к ней слова. Но «Луч солнца золотого» все же взошел в исполнении Муслима Магомаева. Именно его пригласили озвучить Трубадура во второй части истории про музыкантов. Сам мультик настолько полюбился зрителям, что в октябре 2009 года в Хабаровске установили скульптуры героев в композициях «Принцесса и Трубадур», «Осел», «Пес», «Кот и петух», «Король и сыщик», «Трио разбойников» и «Атаманша». Помнит хит и в наши дни, его часто перепевают разные исполнители. Не так давно песню исполнили солисты нижегородской рок-группы Ума Турман. Также она стала главным саундтреком, вышедшим в 2023 году киноремейке «Бременские музыканты». Ну а мы послушаем песню в первоначальном варианте в исполнении неподражаемого Муслима Магомаева.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Сукачев – выдающийся российский и советский геоботаник, лесовод и эколог, в честь которого названо 18 видов растений. Он опубликовал более 15 научных трудов, некоторые из которых переведены на другие языки. Сукачев первым ввел понятие биогеоценоза, исследуя взаимодействие растений, животных и микроорганизмов с окружающей средой, что стало важным вкладом в биологию. Сукачев был почетным членом многих международных организаций, включая Чехословацкую земледельческую академию и Шведское королевское фитогеографическое общество. Его работы в области геоботаники и фитоценологии стали основой для развития экологической науки. Он активно участвовал в международном научном сообществе и был награжден званием заслуженного деятеля науки РСФСР и Героя социалистического труда. Сукачев посвятил свою жизнь изучению растительных сообществ, и его исследования стали фундаментом для будущих ученых, оставив значимый след в мировой экологии.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что в подмосковном Пушкине можно посетить единственный в нашей стране музей легендарного глазированного сырка? Он существует при реальном производстве молочной продукции, куда тоже можно сходить. Здание в виде сказочной резной русской избы, в котором взрослым и детям рассказывают о молочном производстве, о том, кто придумал первые глазированные сырки и как их делали. А еще в музее можно подоить...

0: ты потом, когда ты не будешь востребован, тогда уж и сядешь отдыхать будешь. А пока тебя, ну, пока ты, тебя спрашивают, где ты нужен, значит, надо ехать и работать.
1: А, ну, да, вот я не был ни разу на вашем концерте. А сколько раз звучит песня «Ничего не говори» за программу?
0: Ну, смотря в каких городах. Если где в городах мы, ну, первый раз, то там два раза мы играем. В начале и в конце. А если где мы уже много раз были, то иногда мы ее сначала не играем, только в конце. А мы ее играем всегда.
1: Ну, наверняка же сейчас это какая-нибудь такая версия лонг, да, там минут на 7,
0: нет? Нет, почему? Она обыкновенная, как она была, только я ее чуть-чуть убыстрил, потому что там мне она все-таки в первом варианте, она уж, мне кажется, уж больно медленная. Там где-то 105, по-моему, ударов, или даже 100. Я ее убыстрил хотя бы там до 115. Немножко порезвее как-то хочу.
1: Вот,
0: ну, время подсказывает, что надо,
1: да, убыстряться. Вот что, да, убыстряться надо, действительно. И пора нам сыграть еще одну песню.
0: Давайте «Костры» споем. Мы ее тоже всегда играем на каждом концерте.
1: Ну, несколько слов о песне.
0: Песню родилась она еще очень давно. Она, во-первых, родилась, вот когда я приехал в Москву, и первую версию мы записали в 2001 году, или в 2000, или в 2001. На первом, на моем сольнике. То есть это даже не писалось «Рок-Острова». Или писалось.
1: Это не так важно, да.
0: Ну, это как бы сольники. У меня есть три вот сольника таких, а-ля шансон такой. Ну, в моем понимании шансон. И она еще тогда была, и она была медленной песней. А потом, в 2009 году, мы ее переделали, переосмыслили, и она вот получилась такая, как она сейчас есть. Но на концерте мы ее играем даже не в таком варианте, как она вышла на диске, мы ее играем в более танцевальном варианте, потому что в конце концерта там уже идет разнос такой, зрители встают, танцуют, и угар такой прямо идет. Ой-ой-ой. И поэтому, если бы мы ее играли по-медленному, было бы неправильно. И мы ее играем в таком, в кочевом варианте.
1: Ну, а сейчас эксклюзивно в эфире «Радио Гордость» «Костры», Владимир Захаров, «Рок-Острова».

зажигаешь.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Азамат Биштов – один из самых титулованных певцов Северного Кавказа. Заслуженный артист Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик и Республики Адыгея. Малая родина артиста – столица Адыгеи – Майкоп. Здесь он проживает и сегодня. При этом дома бывает меньше, чем хотелось бы, из-за постоянных гастролей и концертов. В детстве Азамат занимался народными танцами и увлекался игрой на традиционных музыкальных инструментах. Первую песню записал в 18 лет. Записи звучали в домах и на улице. Слушатели предполагали, что певцу никак не меньше 30 или даже 40 лет. Таким зрелым был его голос и манера исполнения. Большинство песен Азамата Биштова, будь то зажигательные кавказские мотивы, лирические баллады, традиционные или современные танцевальные композиции, посвящены любви, искренней привязанности, семейному счастью. Одна из них – «Лья Гюныге». В переводе на русский «Любовь». Азамат Биштов, «Лья Гюныге». Язык исполнения черкесский.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Мария Ватутина, «Украина, прощай».
2: Украина, прощай. Умираешь не собственной смертью. Истекаешь безногой кровью, ворованной нефтью. Изрыгаешь проклятия. Ракетами вместо морфина обезболить пытаешься совесть. Прощай, Украина, возрастившая агнцев закланье, скрещенных с волками, очернившая предков, ведущих в Россию веками. Ты была мне когда-то и люлька, и нянька Арина. Я любила тебя, я любила. Прощай, Украина. Я учила украинским песням русалок полночных. Я траву темно-русую слушала в водах проточных. В белоглазье омел, под каштанов паникадила. Я в лесные скиты меж дерев не боялась, входила. Я спускалась под землю твою навестить первородных. Я пила молоко из исконных сосцов приворотных. О, платанов латунь, древних буков шершавая глина, о, сиреневый чад над печерой, прощай, Украина! Неужели ты та, что учила влюбляться без меры, над которой ломились от зирок небесные сферы? Но омела чернеет, цепляясь за ветки осины, а под веткой чернеет Иуда, и нет Украины. Закрываю глаза, не могу тебя видеть такою, изрыгающей слава, зигующей синей рукою в христианское небо. Я в смерти твоей не повинна. Ты сама, ты уже вмерла. Прощай, Украина.
3: Поэт Мария Ватутина написала эти пронзительные строки в 2023 году. В этом же году стихотворение вышло в авторском сборнике под аналогичным названием. А осенью 24-го стихотворение стало песней в исполнении нейросетевого ансамбля. Получилось неожиданно мощно и ярко.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио Гордость РФ. Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио Гордость. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
4: Насколько сильно вы хотите услышать следующего исполнителя на этой сцене, Абхазия? На сцене команда песни, которые стали по-настоящему народными. На сцене исполнитель, имя которого легендарно для вас сегодня здесь выступает Николай Расторгуев и группа «Любэ».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Имя севастопольца Ивана Дмитриевича Папанина известно многим жителям нашей страны. А знаете ли вы, благодаря чему прославился этот выдающийся человек? В 1937 году Иван Папанин был назначен начальником первой в мире дрейфующей научной станции «Северный полюс-1». В течение 274 дней станция дрейфовала на льдине в сторону Гренландии. Несмотря на тяжелые условия, участникам экспедиции удалось получить уникальные знания об Арктике и о природе высоких широт Северного Ледовитого океана, провести гидрологические, геомагнитные и метеорологические наблюдения. Во время работы станции была впервые измерена глубина Северного Ледовитого океана у Северного полюса. Было окончательно доказано, что суши в этом районе не существует. На родине полярников встретили с большим триумфом. Всем четверым участникам экспедиции было присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Многие из вас наверняка слышали два похожих слова – «лонглист» и «шортлист». Употребляют их обычно в связи с различными премиями и конкурсами – литературными, кинематографическими, даже кулинарными, быть может. Оба существительных обозначают список кандидатов на соискание чего-либо, чаще всего награды. При этом «лонглист» – это все те, кого отобрали для участия, а «шортлист» – уже короткий список – лучший десяток или лучшая двадцатка, откуда будут отбирать победителей. Оба слова пришли к нам из английского языка. При этом забавно, что слово «шортлист» появилось в англоязычных странах уже в 20-е годы прошлого века, а вот «лонглист» на 60 лет позже. В русский же они пришли одновременно. Кстати, хотя оба слова заимствованы недавно, они уже внесены в орфографические словари и должны писаться через дефис после слов «лонг» и, соответственно, «шорт». Никак иначе.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире герой Донецкой Народной Республики, командир дикой дивизии Донбасса и легендарной пятнашки Ахра Авицба, позывной «Абхаз».
3: У бойцов пятнашки есть какая-то песня, которую вы слушаете перед боем, которая заряжает на победу?
4: У бойцов пятнашки целый трек-лист, более 40 песен, не только у бойцов пятнашки, и у их противников, потому что мы к музыке их приучаем. Мы купили колонки и на птичках, да, разведывательных наших не всегда сбрасываем то, что приносит ущерб, а иногда воспитываем меломанов. Мы пролетаем, ложим на блиндаж колонку. Аккуратно написано, что заминировано. Есть там тайминг, который после окончания трек-листа, он как бы, колонка самоликвидируется, чтобы они потом не захотели флешку поменять или там выключить. Поэтому мы аккуратно их приучаем, потому что дослушать до конца. Начинается он, конечно, с гимна, потом продолжаются там ряд песен к нашему такому гордому проявлению, что половина нашего трек-листа звучит на вашем радио. Поэтому мы радуемся, не всегда приходится нам искать колонки, флешки, мы включаем радио. Поэтому у нас есть ряд моментов, где Чечерина, Александр Дадари, МК-545, там ряд ребят, там радио Тапа, которые мы в песне по порядку для настроения включаем, и между песен наш номер телефона с возможностью куда-нибудь позвонить и сдаться.
3: Отличная идея. Вот на этот счет тоже у нас есть сообщение. Пишут: крутая идея, какие это песни. Ну вот Ахра уже ответил. Я думаю, стоит одну из песен послушать. Кто это будет?
4: Это Александр Дадали, это наш боец. Он поет, он очень много концертов дал на передовой за эти 10 лет. Ну, на передовой он известный. Конечно, в радиосфере и так далее, потому что у него жанр, конечно, не везде подходящий, поэтому он пойдет казачьи песни, он поет наши песни. Ну вот, услышите одну из песен.
3: Итак, Александр Дадали специально, эксклюзивно от Ахры на радио «Гордость».
5: Стволы остынут, сядет дым, но мы, что было, не забудем. Мы все

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Герой Советского Союза, монах Киприан.
1: Вообще-то вот эта ценность у нас в официальных документах появилась вообще-то впервые. Но в христианских наших церковных документах милосердие стоит на первом месте. А что вот такое милосердие? Вот давайте, русский же язык, он же очень смысловой. Каждое слово имеет глубочайший смысл. Милосердие – это милующее сердце. Это милость сердечная, да? А что такое милость? Милующее сердце. А вот вспомним еще одно слово – помиловать. То есть я, если у меня сердце вот такое милующее, я никогда не буду мстить никому, не буду никогда желать зла другому человеку, я никогда на него даже обижаться не буду. Ну, я милую. Или, если хотите, помиловал другого человека, простил ему, значит, все, чтобы он не сделал, скажем, худого в отношении меня. И вот посмотрите, очень разительно и явно является вот это качество русского солдата во все времена, вот это милующее сердце. Смотрите, даже в годы Великой Отечественной войны наши там мамы, бабушки немецких пленных на Урале, я вот сам с Урала, они там строили много чего, они давали им кусочек хлебушка, подкармливали, казалось бы, тех, кто столько зла натворил на нашей земле.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первое применение метода хроматографии. Название хроматография произошло от греческого «хрома» — цвет, и графа — пишу. И название, и метод — результат работы русского ученого с говорящей фамилией «цвет». Михаил Семенович Цвет, ботаник, физиолог и биохимик растений, в начале 20 века занимался исследованием состава хлорофилла. С этой целью он разработал физико-химический метод разделения веществ, в данном случае хлорофилла, на отдельные компоненты для последующего анализа. Первое сообщение Михаил Цвет сделал в 1901 году на съезде естествоиспытателей и врачей в Санкт-Петербурге. Через два года была опубликована его печатная работа. Открытие оказалось настолько всеобъемлющим, что нашло применение в большинстве областей человеческой деятельности.
2: История одной песни.
3: Песню «Крейсер Аврора» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор гостелерадио. А потом пришло понимание, что композиция «Крейсера Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсер Аврора» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название Санкт-Петербург. Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой программы Иван Гусев, ветеран СВО, который вынес несколько раненых солдат с поля боя. Награжден орденом «Ахмат спецназ» с личной благодарностью командира за спасение жизни людей и выполнение боевых задач без потерь. Иван с детства хотел стать офицером. В зоне специальной военной операции служил в разведке. По его словам, отправился туда, чтобы защищать будущее детей всей страны. В филиале фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области помогли Ивану с трудоустройством и оформлением необходимых документов для получения выплат. Также герой прошел медобследование и сейчас работает преподавателем ОБЖ в школе, где проводит уроки патриотического воспитания и делится личным опытом с детьми при поддержке Центра православной «Витязи». Он на собственном опыте убедился, что фонд заботится не только о ветеранах СВО, но и об их семьях. Теперь он может работать, общаться с подрастающим поколением, передавать боевой опыт. Видит, что молодежь хочет знать больше о происходящем из первых уст. Именно такие, как Иван Гусев, смогут научить наших детей быть храбрыми и любить родину. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Лаура Цоголова. «Упрямый марш».
3: Пути разведывает Бог сквозь солнечную лупу. Ведет бои Юго-Восток за каждый Мариуполь. Пока накаркивает век, что наша песня спета, здесь каждый первый, имя рек, уверовал в победу. Еще побалуют стрижи задором довоенным, и чудом выжившая жизнь споет проникновенно. Когда б не мы, тогда бы нас, а дальше без разбора. На связи позывной Донбасс проверенный, который космодемьянского литья, мересьевской породы. Бойцов святые жития помножены за годы. На прорву бед один завет носителей разгрузки. Обраткой тьме врубаем свет и говорим по-русски.
4: Поэт Лаура Цоголова с юности хорошо знает, что такое война. Дочь офицера, она несколько лет прожила с родителями в Афганистане. Ее отец, легендарный разведчик, был старшим военным советником советских войск, проводил операции по внедрению агентов в соединениях маджахедов. Это стихотворение Лаура написала в 2022 году в поддержку наших бойцов, освобождавших Мариуполь.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Аппарат для лечения косоглазия запатентовал недавно девятиклассник из Казани Глеб Смородинов. Изначально он хотел просто помочь больной сестренке. Сейчас косоглазие лечат по методу Поспелова. Сначала нужно засветить глаза специальной вспышкой, а затем еще светят в глаза фонарем. Пациент совмещает полученные образы. Сестре Глеба нужно было заниматься по часу в день, но девочка оказалась неусидчивой. На лечение уходили целые сутки. Ее брат придумал, как автоматизировать процесс, чтобы пациент мог сам нажимать на кнопки. Прибор помогает развить и закрепить бинокулярность, которая необходима для полного излечения. С оборудованием своему ученику помог IT-лицей Казанского федерального университета. Изобретение уже зарегистрировано Роспатентом, а его глава Юрий Зубов сейчас пытается заинтересовать социально значимым проектом бизнес.
2: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Казань – один из древнейших городов России и один из самых продвинутых. Несколько лет назад в городе открылся ультрасовременный IT-парк, названный в честь одного из создателей первого советского компьютера – Башира Рамеева. Это открытый для всех квартал, где работают передовые IT-компании, а дети учатся робототехнике. В холле играет восстановленный роборояль 90-го года. Еще одна техноточка – центр «Артплей». Фишка арт-пространства – демонстрация шедевров мирового искусства на стенах с обзором в 360 градусов. Полное погружение. Любители прогулок оценят набережную озер Кабан, уже отмеченную несколькими престижными премиями в области ландшафтной архитектуры. 3,5 километра зелени, цветов, велосипедных и пешеходных дорожек и необычной подсветки. А посреди озера самый большой фонтан Казани высотой 500 метров. Едем в столицу Татарстана и слушаем лирическую композицию уроженца этого города Ленара Гатина на радио «Гордость» 97.2 FM в Казани.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: История Копейска неразрывно связана с именем геолога Ивана Редекорцева. Именно он в середине позапрошлого столетия открыл на берегах реки Миас челябинские угольные копи. Отсюда и название города, появившегося на месте нескольких поселков-горняков. Все достопримечательности Копейска хранят память шахтеров и рабочих. Дворец культуры угольщиков в стиле конструктивизма украшенный ярким мозаичным панно. Красно-белый с колоннами дом культуры имени Кирова, построенный рабочими машиностроительного завода. Однако среди известных уроженцев Копейска певец Александр Градский. Городу посвящена его песня «Автобиография», где он рассказывает о своей семье. Отца его распределили на машиностроительный завод, а мать, выпускница ГИТИСа, руководила детскими драматическими кружками во Дворце пионеров. Тамара Градская поставила с детьми королевство кривых зеркал. Семья покинула Копейск, когда будущему певцу было 7 лет. Но он на всю жизнь остался парнем с уральской закалки. Слушаем автобиографию Александра Градского на радио «Гордость» на 93 FM в Копейске.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что каскад фонтанов, похожий на Петергоф, есть и в Липецке? В народе его так и зовут Липецкий Петергоф. Длинная высокая лестница, идущая от Соборной площади до Петровского проезда, с двух сторон обрамлена каскадом фонтанов с высокими струями. Кажется, идешь вдоль водопада. Появился фонтан в начале нулевых и символизирует горную реку. Зимой, когда воды нет, сухие бассейны оформляют красивой подсветкой с музыкой. Идеальное место для видео и фотосессий.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Певица Виктория Дайнеко.
2: Достоинство для меня – это одно из самых важных качеств человека. Это умение уважать себя и окружающих, оставаться честной, справедливой и не поступаться своими принципами даже в сложных ситуациях. Я считаю, что человек с чувством собственного достоинства не унижает других, не обманывает ради выгоды и умеет признавать свои ошибки. Такое отношение к жизни помогает сохранять уважение к себе и заслуживать доверия окружающих. С годами я поняла, что достоинство проявляется не только в больших поступках, но и в повседневной жизни. Это уважительное общение, ответственность за свои слова и действия, готовность помочь тому, кто оказался в трудной ситуации, и умение сохранять спокойствие и доброжелательность даже тогда, когда возникают конфликты. Для меня важно помнить, что каждый человек обладает достоинством, независимо от возраста, внешности, профессии, национальности и материального положения. Поэтому каждый заслуживает уважительного отношения и справедливого обращения. Я уверена, что достоинство делает человека сильнее. Оно помогает принимать правильные решения, сохранять уверенность в себе и строить отношения с людьми на основе взаимного уважения и доверия. Именно поэтому я стараюсь каждый день жить так, чтобы мои поступки соответствовали моим ценностям и убеждениям.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Александра Рябых, сопредседатель Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема».
3: Доброго дня всем! Радио «Гордость» продолжает свою работу на форуме сообществ молодых специалистов «Форсаж». Мы говорим о будущем, о гордости, о мечте. А сейчас с нами здесь сопредседатель Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» Александра Рябых. Тема экологии действительно важна, особенно в контексте будущего. И вам вопрос как эксперту. Какое будущее у экологии?
4: Все говорят о том, что мы должны прийти к зеленому будущему. На этом пути мы должны внедрять зеленые технологии, развивать деятельность крупных индустриальных компаний с учетом не нанесения вреда окружающей среде, ну или природосбережения, как мы называем. Наше движение «Экосистема» сегодня вовлекло уже более 20 тысяч участников со всей страны, и мы видим, что для молодого поколения в нашей стране сегодня экология это образ жизни, это норма жизни, поскольку молодое поколение обладает таким уровнем осознанности. Вот даже многие исследования нам показывают, что ребята, когда выбирают своего потенциального работодателя, они действительно смотрят, насколько принципы зелености, экологические ориентиры внедрены в стратегические документы и бизнес-процессы компаний. С другой стороны, мы видим, что каждый десятый гражданин в нашей стране в том или ином виде вовлечен в экологию. Потому что экология – это же не только решение трудных экологических задач. И в рамках нашего трека на «Форсаже» мы организовали трек «Росатом», «Экосистема», «Коммуникации замкнутого цикла». Создаем как раз образы, осмысленные в зеленой повестке. Так вот, ребята, когда вовлекаются в экологию, они занимаются волонтерством, развивают просветительские проекты. Тот пласт, который на самом деле в большей степени все знают. То есть, если я хочу в экологию, я должен стать волонтером и участвовать в большом количестве различных лесовосстановительных, природоохранных акций. И наше движение тоже дает эту возможность. Для других экология и наше экологическое будущее – это их карьерный трек. Все больше ребят, и мы видим, у них растет интерес к профессиям в сфере экологии. Потому что мы не должны забывать о том, что наш, скажем так, зеленый путь и экологичный путь, он еще формирует человеческий капитал будущего. Потому что на стыке различных дисциплин появляются новые профессии. Например, к 30-му году за счет экологизации экономики создастся прям очень-очень много рабочих мест. Это профессии будущего. Архитекторы зеленых городов, биоинженеры и так далее. Это второе направление. И третье направление, как мы любим говорить, экология в каждом из нас. Потому что та культура, которую мы сами развиваем, чтобы сохранить наше уникальное природное достояние, которое есть в нашей стране. Не зря ребята отдельным кейсом разбирают на нашем треке миссия спасти Байкал. Ведь Россия, благодаря своим передовым технологиям, реализуют уникальные проекты, я сейчас говорю в том числе про проекты Росатома, по ликвидации накопленного вреда на этой территории, для того, чтобы наши дети и будущие поколения видели наши природные достояния в таком виде, в котором видим мы с вами. И это очень важно на самом деле философия экологии, не как модного тренда мы должны развивать культуру, а как образа жизни и молодежи сейчас, и всех будущих поколений. И тогда вот эта фраза «мы идем в зеленое будущее» будет обрастать четкими, конкретными, понятными образами и смыслами. Я выбираю для себя эту профессию, я хочу становиться экологом, я выбираю для себя это как гражданскую позицию, участвую в качестве волонтера, и я создаю те потребительские рынки, чтобы крупные бизнесы в ответ на мои запросы реализовывали и проекты, связанные, да, там это же тоже еще и продукты, и экологичная упаковка. И тогда в этой синергии у нас и создастся образ того, что если мы что-то берем из природы или используем из природы, то мы должны в это ее и возвращать. И это как раз очень отсылается к той философии замкнутого цикла, когда все находится в балансе и все друг друга дополняет.
3: Пусть все будет в балансе, а экология внутри нас. Александра Рябых, сопредседатель движения «Экосистема» на форуме «Форсаж».
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Уникальный станок-гигант новейшего поколения разработали в Коломне по заказу Объединенной авиастроительной корпорации. Новый станок по своим размерам сопоставим с параметрами бульдозера или экскаватора. Его масса 650 тонн, высота почти 5 метров, а вместе с фундаментом 8, мощность 800 киловатт. Он развивает давление почти 400 атмосфер. Оборудование предназначено для холодной штамповки габаритных деталей из алюминиевых сплавов для современных гражданских самолетов, таких как МС-21 и Ту-214. Это первая машина такого класса, созданная в России. История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Оц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что Амурская область стала российской благодаря нелегальной экспедиции? 175 лет назад член Русского географического общества, уроженец Костромской губернии капитан Геннадий Невельской отправился исследовать устье реки Амур и выяснить, действительно ли Сахалин был полуостровом, как было принято тогда считать. На мысе Куэгде Невельской заложил Николаевский пост, который впоследствии станет городом Николаевск на Амуре. В Санкт-Петербурге самодеятельность капитана не оценили, однако Николай I возмущений не поддержал и на доклад особого комитета наложил резолюцию, где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен. Государь-император капитана Невельского, конечно, пожурил, но и наградил орденом Святого Владимира 4-й степени.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в Рязани расположен старинный деревянный дом, где родился и вырос знаменитый русский физиолог Павлов? Там сейчас музей-усадьба, где можно увидеть уникальные памятники времен детства и юности.

0: побывали за лентой в зоне СВО. Более того, бойцы передали привет радиостанции «Гордость» непосредственно с передовой. Вот, Наталья, расскажите об этом проекте. Первый такой выезд или артисты из Приморья постоянно за лентой?
1: Это не первый выезд. Речь идет о действительно уникальном проекте. И из того, что я знаю, это то, что сейчас принято называть «лучшие практики». Это региональный проект, но я думаю, что он будет масштабироваться. Уникальность его в том, что агитбригада, которая раньше, когда начались события, связанные с СВО, ездила и выступала в полигонах, провожала на полигонах ребят, в какой-то момент командование 5-й армии предложило артистам выехать в зону СВО. И первый раз это произошло в конце прошлого года. Это вызвало очень много откликов. И когда вот мне рассказывала наш министр, у нас вообще очень много зависит, на мой взгляд, от личности человека. Министр, который сам выступает в роли режиссера, Елена Бронникова, министр культуры и архивного дела Приморья, и который режиссер, ведущий и сам вместе со всеми присутствует непосредственно на месте событий. И тогда они стали думать, как же, ведь ребята любят разное, да, кто-то слушает рок, а кому-то знакома виолончель, а кто-то, как их потом спрашивали, что это у вас, контрабас, не знали, что за инструмент, и что же, и там у всех позывные, и вот дочь нашего министра, которая работает преподавателем в Краевом колледже культуры в Уссурийске, Яна, она предложила название «позывной культура», и тогда позывные еще появились у всех артистов. И есть, например, позывной «Народница», да, девушка исполняет народные песни. У нее, кстати, дай бог ему выздоровления, муж тоже на СВО, и вот он был тяжело ранен, сейчас проходит реабилитацию. Ну, кстати, и зять нашего министра тоже на СВО. И вот как бы из жизни люди взяли свое отношение к тому, что происходит, да, внесли сюда еще вот этот культурный момент и поехали. И первый раз им было очень непросто. Там даже были такие коридоры и места, где говорили, сейчас транспорт не пойдет, подождите, опасно. То есть все очень серьезно. Второй раз ребята делились тем, что уже было ощущение, вот сейчас они вернулись, что уже наша земля, уже ощущение, я надеюсь, близости победы. И было больше людей, и уже ждали, и дарили девушкам цветы бойцы. И выступали они, конечно, они называют свои концерты фронтовыми концертами, но понимают при этом всю ответственность. Фронтовые концерты были в годы Великой Отечественной войны. Вот когда наши девочки на комплексе Саур-Могилов ДНР выходят в концертных платьях на ветру, и вот эта вся атмосфера, конечно, потрясает. Ну и что мне было очень приятно, в репертуаре нашей агитбригады «Позывной культура» есть песни, которые у меня ассоциируются в первую очередь с радио «Гордость».
0: Но я думаю, речь идет, конечно, о нашем народном артисте, идейном вдохновителе Николае Расторгуеве.
1: Да.
0: Песню «Дай ему сил» мы сейчас послушаем в эфире. Радио «Гордость», Владивосток, 91,7 FM. Сегодня у нас в студии главный редактор «Радио «Гордость» в Приморье» Наталья Миронова. И через несколько минут поговорим о тех проектах, которые уже идут в Приморском крае и планируются, особенно в связи с великим праздником, великим днем. Великий год у нас, год 80-летия Победы.

ни шагу назад. Пускай дождь или град, то не ради наград, а по долгу отечеству и сердца зову. Он пример для ребят, в ночь уходит от

0: «Голоса народов России» 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: «Торема» – фольклорный ансамбль из Саранска носит имя своего основателя Владимира Ромашкина. Легендарный фольклорист и музыкант Ромашкин посвятил жизнь возрождению наследия предков. Он воссоздал множество многоголосых мордовских народных песен, аутентичное звучание которых было практически утеряно. Сегодня дело основателя ансамбля продолжают современные музыканты, в числе которых сын Владимира Ивановича Андрей. В творчестве ансамбля традиционные инструменты и народный вокал встречаются с энергией рок-музыки. Одна из самых популярных композиций – «Йору». Песня рассказывает о девушке, которая просит мать не выдавать ее за нелюбимого. Говорит, что лучше бы ей родиться белой березой на опушке леса. Молодой парень срубил бы дерево, сделал скрипку и поставил на колено. Именно так в традиции мордовских народов играли деревенские скрипачи. Скрипка дарила бы свою музыку людям, заставляла петь не поющих и плясать. Не пляшущих. Парадокс. История вроде бы драматичная, а композиция динамичная и жизнерадостная. Ноги сами пускаются в пляс. Фольклорный ансамбль «Торема» имени Владимира Ромашкина. «Йору». Язык исполнения «Эрзянский».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Динара Керимова. Великий пост.
2: Великий пост встречает пост великих. Земная твердь они и семя Божье. Татары, манси, русские, калмыки. Стопа в стопу идут по Запорожью. И мерзлый грунт, прогнувшийся под ними, запрячется в озимую пшеницу. Одно на всех призвание и имя. Солдат на государственной границе. Земля в огне. Он служит огнеборцем. Но купина войной неопалима. Одним перерождающимся солнцем к утру, от вечера неотделимым, в местах, сведен где к долгу всякий подвиг, день новый отвоеван уходящим. В Великий пост. За ним армейский постриг. И мир необратимо настоящий.
3: Динара Керимова, кандидат филологических наук, преподаватель Дагестанского государственного университета. А еще Динара – известный поэт, обладатель многих литературных наград, в том числе таких престижных, как премия «За верность слову и Отечеству» и «Золотой Дельвик». Сегодня основные темы ее поэтического творчества – мир и война, любовь и бесстрашие, отчизна и вера. Текст стихотворения «Великий пост» написан в 24-м году, в самом начале православного поста. Эти стихи особенно дороги автору, поскольку полюбились читателям, а среди них немало и участников СВО.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
5: Ну а прямо сейчас встречаем гостей гала-концерта фестиваля конкурса «Музыка гордых», участников отбора «Музконтент» Президентского фонда культурных инициатив, группу «Лепнина». Это музыкальный проект, который отличается творческой многогранностью. Группа создает песни о человеческих ценностях, любви и взрослении.
6: Группа «Лепнина»
5: и вокальная академия «Next Абхазия», руководитель Фая Мархоля. Встречаем!
6: Ваши бурные аплодисменты! Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, Сухум!

0: Спасибо, друзья. Спасибо.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Владимир Вагнер – выдающийся русский ученый с мировым именем, один из главных зоопсихологов рубежа 19-20 веков. Он исследовал инстинкты животных методами биологической эволюции и основал русскую школу сравнительной психологии, ставшую известной на весь мир. Его последователями стали такие ученые, как Курт Фабри, Николай Вайтонис и Надежда Ладыгина-Коц. Вагнер первым экспериментально доказал, что разумные проявления в поведении животных могут быть вызваны рефлексами, предложив новый подход к изучению зоопсихологии. Его труды стали основой отечественной сравнительной психологии и сформировали новые методы исследования. В Европе Вагнер имел огромный авторитет, представив объективные методы оценки поведения животных и экспериментальные данные, что вызвало активное обсуждение в научном сообществе. Его наследие продолжает изучаться на естественно-научных факультетах по всему миру.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Есть в русском языке слова, в которых ошибаются очень многие. Одно из них – сорит. Да, представьте себе, ударение в нем ставится на второй слог, а вовсе не на первый, как многие любят. Причем на последний слог ударение падает во всех формах. Он сорит, они сорят, а вот мы не сорим. И насорили. Тоже только так, а не иначе. Зато в глаголе «мусорить» ударение на первом слоге. Так что еще один способ запомнить. Он все время сорит, а я никогда не мусорю.
3: История одной песни. Юрию Антонову было 24 года, когда его пригласили в знаменитый ленинградский ансамбль «Поющие гитары» в качестве клавишника. Музыкант сразу проявил себя и как композитор, и как вокалист. Одна из самых знаменитых его песен тех лет – «Нет тебя прекрасней». Мелодия родилась в поезде, ансамбль ехал на гастроли. Сопровождавшая группу сотрудница Ленконцерта Ирина Безладнова тут же написала стихи, два куплета. Юрий хотел три, и третий куплет дописал впоследствии музыкант Михаил Беляков. Антонов вскоре покинул коллектив, а песню передал вокалисту Евгению Броневицкому. Броневицкий решил сделать песню еще короче и оставил всего один куплет. Полный вариант текста прозвучал через год в исполнении ансамбля «Веселые ребята» и солиста Леонида Бергера. В дальнейшем песню исполняли разные вокалисты и музыкальные группы. И, конечно, композиция «Нет тебя прекрасней» вошла в репертуар самого Юрия Антонова.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Герой Советского Союза. Монах Киприан.
1: А что такое патриотизм? Вот когда я на встречах задаю этот вопрос, есть разные ответы. Вот. Но встречается чаще такой ответ. Это любовь к родине. А вот что есть родина? Вот тут всегда слышишь разные ответы. Кто-то говорит, что родина – это там, где мне хорошо. Кто-то говорит, что родина – там, где я родился. Вот. Кто-то говорит, это родина – это место, где я живу. А вот давайте задумаемся, если это любовь к родине, да, родина, какой корень в этом слове? Род. Но род – это о ком? Это о моих родителях, бабушках, прабабушках, дедушках. Это мои предки, если выразиться одним словом. То есть родина – это о людях. И это подтверждается другими словами, в которых корень род. Родители, родственники, родня, родные люди, народ. Но если родина – это народ, это люди, ради которых даже я готов пожертвовать собой, то любовь – это не чувство какое-то, которое испытывает человек. Любить – это глагол, это значит делать, значит совершать поступки. И любовь к родине проявляется делами. Вот наши ребята, которые сейчас на СВО, которые поехали туда отстаивать наши интересы, нашу родину, вот они родину любят. А вот кто бывает, как было при мобилизации, пытался сбежать за границу, они родину не любят. И патриотом тот человек может быть только тот, кто любит свою родину и доказывает это делами, а не словами. Любите родину и будете счастливы. Почему? А потому что любовь всегда приносит только радость.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире пассажирский теплоход на подводных крыльях. 26 июля 1957 года экспериментальный теплоход на подводных крыльях «Ракета» вышел из затона Горьковского завода «Красная Сормова». Первая «Ракета» направлялась в Москву, чтобы открыть парад судов в честь Московского фестиваля молодежи и студентов. 25 августа этот теплоход совершил первый пассажирский рейс от Горького до Казани. 420 километров он преодолел за 7 часов. Создателем «Ракеты» стал советский кораблестроитель Ростислав Алексеев. Серийное производство пассажирских теплоходов на подводных крыльях «Ракеты», «Метеор» и других началось в 1958 году и продолжалось до 1976 года.
2: История одной песни. В эфире рубрика «Песни Великой Победы». А вы знаете, что гимн, поющий эскадрильи «Смуглянку», которую все полюбили благодаря замечательному фильму «В бой идут одни старики», написали еще до войны? Осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную революционеру Котовскому. Песня о девушке-партизанке была в числе 7 композиций, однако в довоенные годы ее так и не исполнили. В начале войны автор отнес ее на радио, однако ее отвергли, посчитав малопатриотичной. Однако она очень понравилась руководителю главного военного оркестра страны Александру Александрову. Он включил ее в свою концертную программу. По-настоящему культовой «Смуглянка» стала в 1944 году. Оркестр исполнил ее на концерте в честь Октябрьской революции, который транслировали по радио на всю страну. Песня ушла в народ. В 1973 году Леонид Быков сделал ее главным лейтмотивом своего фильма про летчиков-истребителей. Про раскудрявый клен пели многие советские и российские артисты. Послушаем ее в исполнении легендарных Олега Газманова и Надежды Кадышевой.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Байер от английского buy – покупать. Дословно переводится как «покупатель», но не простой, а профессиональный. Специалист по закупкам товаров для розничной торговли. Слово «байер» прописалось в России более четверти века назад. Пионером стала модная индустрия. Тогда началось активное развитие бутиков, сетей и салонов. Первые байеры прибыли из-за рубежа, быстро наполнив торговые залы коллекциями из Парижа и Милана. Вскоре подросли отечественные специалисты, и статус профессии взлетел до небес. Моя сестра байер, модница 90-х, услышав такое, могли от переизбытка эмоций в обморок хлопнуться. Удивление и восторг с долей зависти – это сильный коктейль. Профессию окружал магический флер избранности. Байеров приравнивали к полубогам. Отрасль активно раздувала и поддерживала этот миф. Не дай бог назвать байера закупщиком. Это сразу понижало градус элитарности. Закупщик, мол, колбасу закупает для супермаркета, а модную коллекцию привезет байер и только он. Сегодня любой агрегатор вакансий покажет, байеров ждут в самых разных сегментах розницы. Байер может закупать бытовую технику, электронику, лекарства, ткани, мебель и практически все остальное, включая продукты и стройматериалы. В большинстве вакансий после слова «байер» в скобках написано «русское закупщик». Впрочем, представители модной индустрии пока что стараются держать лицо, и назвать байера закупщиком могут разве что в частной беседе.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Мария Поливанова – советский бесстрашный снайпер. Она отличилась высокой результативностью, уничтожая как немецких солдат и офицеров, так и их профессиональных снайперов. Даже выводила из строя целые пулеметные расчеты. С началом Великой Отечественной войны Мария сразу же пошла записываться в добровольцы, однако ее не приняли. В первые дни военкоматы были переполнены, и заявления принимали только от мужчин. Девушка не отчаялась и возглавила группу наблюдения и связи на предприятии «Аргавиапром», где она работала. Там она отслеживала полеты вражеских самолетов, которые пытались бомбить Москву. Вскоре ей все же удалось попасть на фронт. После курсов снайперов ее сразу зачислили в состав 528-го стрелкового полка. Однажды под деревней Гудчево Поливанова вытащила командира одного из батальонов полка из-под огня, тем самым спасла его от гибели. На ее счету более 140 убитых фашистов. Последний ее бой произошел в 1942 году под деревней Сутоки на Новгородской области. Сражаясь с немцами, израсходовав боеприпасы, снайперша дождалась подхода врага и подорвала себя вместе с окружившими ее фашистами, тем самым отбив тяжелейшую атаку солдат вермахта. За самоотверженный поступок Поливановой посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Она стала символом бесстрашия и чести.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Алиса Орлова. Русский. А русский – это тот, кто не бросает слов, не суетится зря, не лебезит пред сильным, но в сумеречный час кто умереть готов во имя всех святых и матери России. Он запрягает год и даже 8 лет. По доброте своей он терпит оскорбления, но в самый страшный час он знает – смерти нет. За пятницей всегда приходит воскресенье. А если он встает в свой исполинский рост, клонится небосвод, и звезды рукоплещут. Будь осторожней с ним, он только с виду прост. Но не свернуть ему с большой дороги Млечной.
3: С февраля 2024 года тема России и русского народа в творчестве многих современных поэтов зазвучала особенно мощно и ярко. Поэт Алиса Орлова – автор 3 поэтических книг из их числа. Ее новая книга, написанная уже после начала специальной военной операции, называется «Русские голоса». Для меня понятие «русский» наряду с обозначением народа, нации носит трансцендентный, метафизический характер, говорит она. Быть русским – значит быть причастным к великой миссии русского народа, все грани и уровни которой еще предстоит осознать и раскрыть.
0: Проект Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: В Ростове-на-Дону заработал первый построенный с нуля в постсоветской России тракторный завод. Общая территория завода 14 гектаров. Производственные площади занимают 62 тысячи квадратных метров. Мощности нового предприятия позволяют выпускать 5 тысяч тракторов в год. Здесь будут производить целую линейку тракторов на гусеничном ходу мощностью от 170 до 600 и более лошадиных сил, а также дорожно-строительную технику. Когда завод выйдет на полную мощность, здесь будут работать свыше 1850 человек. История одной песни. В создании песни «Помолись за меня» принимали участие сотрудники радио «Гордость». Как говорит автор музыки и исполнитель Руслан Осташко, стихи одного начинающего поэта-песенника ему показали представители радио и предложили написать на них музыку. Примерно за сутки музыка была готова.
3: Присылаю, говорят, да, хорошая песня, автору понравилась. Я говорю, ну отлично, давайте просто исполнителя этой песни найдем. Начали рассылать различным артистам. Я точно знаю, что эту песню пел Александр Буйнов, попросил разрешения на ее исполнение на сольных концертах. И вот он говорит, ну знаешь, поэт, говорит, ну ты ввязался в это, ну сам и пой. Оказалось, что начинающий поэт-песенник это Владимир Малышев, ректор в ГИКа. Как поэт-песенник он, конечно, начинающий, но по возрасту он уже душой молодой.
2: Так, благодаря радио «Гордость» образовалась крепкая дружба между Русланом Осташко и Владимиром Малышевым. Они написали еще несколько песен и планируют дальше продолжать совместное творчество. Слушаем песню «Помолись за меня» в исполнении Руслана Осташко.

конечно, прорвемся. Не страшны нам снаряды и дроны. Поломаем врага и с победой вернемся. Наступают вперед батальоны.

вернувшись домой, выпьем мы за друзей, за погибших, за тех, кто не с нами. И до будущих битв отнесем мы в музей полковое победное знамя.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Артабалевский – выдающийся ученый-механик 20 века, академик, известный как один из основоположников акустической динамики машин и кибернетики в теории механизмов. Под его руководством проводились уникальные эксперименты, изучающие влияние вибраций на устройства и материалы. Одним из главных вкладов Артабалевского стала разработка классификации пространственных механизмов и методов их кинематического анализа. В 1937 году он опубликовал первую в СССР монографию «Теория пространственных механизмов», что положило начало дальнейшим исследованиям в этой области. В 1939 году он разработал методы анализа сложных многозвенных механизмов, что улучшило понимание их движения. В 1960-х годах Артабалевский внес значительный вклад в теорию механизмов для медицинской диагностики, что привело к созданию новых методов и приборов для диагностики и лечения заболеваний. Его работы сделали медицинскую диагностику более точной и безопасной. Артабалевский также занимался динамикой машин в экстремальных условиях и стал основоположником акустической динамики машин, инициировав новые направления в теории механизмов, связанные с кибернетикой и биомеханикой. Его исследования в области акустики способствовали улучшению звуковых характеристик музыкальных инструментов и аудиоаппаратуры. Благодаря его экспериментам по воздействию вибраций на механизмы были разработаны инновационные принципы конструирования машинных агрегатов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость. Это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Советский жилой комплекс «Лебедь», построенный в начале 70-х, доминанта ленинградки, малоизвестная среди туристов. Не все знают, что уже в то время появились полностью автономные жилые комплексы, где можно получить все товары и услуги, не выходя со двора. 4 16-этажки примыкают к огромному блоку обслуживания. Там предусмотрели ясли, детский садик, библиотеку, помещение для кружков и секций, а также пункт проката бытовой техники, стол заказов и даже медицинскую комнату. Под блоком обслуживания архитекторы соорудили подземный гараж. На крышу раньше можно было выйти позагорать. В создании экспериментального проекта участвовали не только архитекторы и строители, но и социологи. Что размещать на первых этажах, придумали именно они. Чисто внешне лебеди и сейчас смотрятся броско. Темно-зеленые кубы на высоких ножках, между которыми расположены нежилые помещения. Опоясывающие дома – большие лоджии. Брутальная архитектура блока обслуживания. За «Лебедь» его главный создатель Андрей Мейерсон получил главный приз на выставке в Париже. А сейчас на Ленинградское шоссе 29 можно съездить посмотреть на советского дедушку современных ЖК. Кстати, тоже частично монолитного.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Герой Советского Союза, монах Киприан.
4: В отношении гуманизма есть понятие, что за этим словом стоит. Есть два разных вектора и смысла. Если мы будем говорить о западном гуманизме, то это как раз то, что нам не надо. Потому что что есть гуманизм в понятии гуманизма на Западе? Это когда человек, человеческая личность стоит над всем. То есть я в центре. Все вокруг меня должны мне служить. И вот у нас, кстати, так в семьях. Ребенок, особенно если он один, он на пьедестале, а родители его обслуживают, служат ему. А вот он им не служит. Хотя должен учиться с самого детства, помогать родителям. Вот. Ну, а что значит гуманизм, скажем, под этим словом можем мы понимать, как в России, как ценность. Вообще-то гуманизм в русской традиции – это человеколюбие. Человеколюбие. А знаете, вот в этом смысле, вот на войне врага любить надо или нет? Любить, напоминаю, это делать, действовать, совершать поступки. А вот Господь заповедовал: любите врагов ваших. Это как? А еще раз, любить – это что-то делать в отношении врага. А что делать? Господь говорит: если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, а не расстреливай военнопленных, сложивших оружие, не издевайся над ними. Вот в этом человеколюбие. Вот это по-христиански, это просто по-человечески.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Интересно, что на Луганск-тепловозе еще в начале 20 века существовала система с отметками времени прихода и ухода сотрудников. На заводе стояли часы, куда все рабочие вставляли карточки на входе и выходе. И выпуск паровозов в Луганске был рекордным для Российской империи. А уж после революции завод стал самым продвинутым в Европе. Советский паровоз модели FD получил золотую медаль международной выставки во Франции. Во время Великой Отечественной фашисты дотла сожгли и цеха, и жилую застройку завода. Но уже через 5 месяцев после победы луганские рабочие выпустили первый послевоенный паровоз. А еще именно в Луганске создали первый советский локомотив под европейский габарит. М-62 разработали специально на экспорт для конкуренции со шведами и американцами. Его ласково звали «Машкой» и поставили в Венгрию, Польшу, Иран, Монголию. Гордимся традициями нашей промышленности вместе с радио «Гордость», которая теперь вещает в Луганске.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ветерану специальной военной операции Юлиану Красавину 30 лет. Он выпускник Сахалинского государственного университета, школьный учитель. Педагогический стаж 10 лет с перерывом на срочную службу. Преподавал в одной из сахалинских школ историю обществознания ОБЖ. Организовал отряд юнармии. Кандидат в мастера спорта. Победитель чемпионатов по разным видам единоборств. Тренер. А еще он Цезарь. Это позывной. Говорит, боевые товарищи окрестили так из-за сходства имен Юлий и Юлиан. Но есть мнение, что еще из-за способности делать много дел одновременно и все хорошо.
2: Мне в детстве всегда рассказывали про моего прадеда Александра Геннадьевича Красавина, боевого летчика, представленного к званию Героя Советского Союза. И там сложный момент, я вспоминал о нем. И понимал, если он преодолел, то я должен быть тоже достоин своей фамилии и стараться делать свою работу отлично.
1: Цезарь провел за ленточкой больше года, с перерывом на отпуск по рождению сына. Был ротным санинструктором. Еще до СВО он получил специальную подготовку и параллельно оператором дрона. Во время боев под Новомихайловкой получил тяжелое ранение в ногу. Ступню сохранить не удалось. Сейчас Юлиан осваивает протез. Занимается патриотическим воспитанием молодежи. Подал заявку на участие в президентской программе «Время героев». А еще занял литературной деятельностью. Его очерк «Андреич» издан в сборнике рассказов участников СВО «Нет уз святее товарищества». Но вот как не Цезарь? Конечно, Цезарь. Еще какой!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
3: Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
4: Сейдозеро или Шаманское озеро – мистическое место в Левозерских тундрах, окутанное легендами о цивилизации гипербореев и духах предков. Озеро находится в пределах природного заказника Сидьявль, неподалеку от поселка Ревда. Для местных жителей и туристов оно давно стало символом заполярной мистики. Одна из самых ярких его достопримечательностей – скала с огромным силуэтом великана Куйвы, древнего мифологического персонажа саамского фольклора. Исследования дна показали, что каменные слои озера имеют признаки искусственного происхождения. Внутри обнаружены пустоты до 30 метров глубиной и сеть подземных коридоров, ведущих к пещерам в соседних горах. Эти находки породили новую гипотезу. Сейдозеро связано с легендами о Гипербореи, древней цивилизации, которая существовала на севере задолго до прихода саамов. Одним из самых загадочных явлений в районе озера считаются меряченьи. Это особое состояние, похожее на массовый гипноз, когда группа людей начинает повторять одинаковые движения. Известно, что для изучения этого феномена проводились экспедиции, но результаты их исследований так и не были обнародованы. А подобные истории делают Сейдозеро одним из самых обсуждаемых мест на Кольском полуострове. Для одних это поле для мистики, для других – нерешенная научная задача.
3: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Сергей Нехаенко.
5: Расскажите о судьбе собаки Луганки, которую вы спасли 2 июля за день до освобождения ЛНР, и ради которой вы бросили часть вещей и даже гитару, выбираясь из окружения. Как она живет и с кем?
6: Живет она у меня дома, спит на белых простынях, ни в чем себе не отказывает, счастливый, честно сказать, хочется сказать, человек. Мне не поворачивается язык называть ее собакой, вот честно. Вот она, вот действительно, она как человек. Мне папа говорит, она не собака, она принцесса.
5: Да, но вопрос-то явно пришел, скажем, от вашего поклонника, кто знает вашу биографию. Вот история-то очень интересная. Как это было с собакой-то?
6: Ну, у нас появилась, честно сказать, ее принесли мои боевые товарищи, они поехали в ближайший населенный пункт, я не помню, зачем, наверное, может быть, за какой-то провизией, вот, и там были щенки, собака отказалась их кормить, и был вот маленький щенок, взяли самого красивого, думали, мальчик. Назвали Луганском. Вот она у нас появилась 2 июля, а 3 июля мы узнали, что тогда первый раз освободили территорию ЛНР. И вот она, оказалось, что это не Луганск, а Луганка. Через время, что это девочка. Вот. Ну, она меня тогда сразу признала своим хозяином. Я очень сильно люблю животных, очень сильно привязываюсь к ним. И в тот момент действительно она принесла нам вот какое-то счастье тогда на позициях. Как-то нас немножко отвлекла, оттянула какую-то депрессию, потому что каждый месяц на тебя нападало какое-то, ну, честно, депрессивное состояние. Вот. А она вот принесла чувство любви, и когда ты заботишься, да, о ком-то, не о себе, не думаешь только о себе любимом, а вот что есть, что надо кормить, что надо там, если какие-то обстрелы, надо ее спрятать. Там. Вот. И когда случились те трагические события в Харьковской области в сентябре 22 года, мы выходили долго из окружения. Мы держали оборону более 10 часов, и я бросил все, я ее, ну, как бросил все, кроме оружия, вещи свои никакие не брал, нес ее в руках. И я ее очень долго не выпускал из рук, потому что у нее была привычка, когда мы там находились на позициях, отходили куда-то к ребятам на другие там места, она бежала со мной и могла в какой-то момент...

0: А следующая песня у нас «Сердце». Эта песня вышла в этом году. Такая песня о том, что надо верить в чудо, надо верить в добро, надо верить в счастье. И я в этой песне обращаюсь ко всем посмотреть через, так сказать, мое зеркало, через мои глаза, услышать через мой голос то, как я вижу этот окружающий мир, то, как я верю в то, что у нас обязательно все будет хорошо. И, кстати, эта песня на радио «Город» была в хит-параде.
1: Да.
0: Дошла там, по-моему, до 5-й строчки, вот, чем я очень горжусь. Вот, сейчас исполним.
2: Сергей Нехаенко, песня «Сердце» на радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

Поэзия своего времени. Позывной «Морпех». Как все просто быть. Как все просто быть. Их там нет, это мы. Честь иметь и служить. За Россию родную все отдать, даже жизнь. Знамя честь и достоинство только вперед. С нами первый на стяге, вокруг только Бог. Вопреки всем врагам лжи и подлости, прорывать фронты, где нет логики, только боль уже матерей и жен. БМП горит.

0: накренилась в бок, против горя мы, против детских слез, мы за здравый смысл, интриганам назло. Прошуршал снаряд, слегка тянет на сон. Мы все выполним, без тупых штурмов. Все сломать вопреки, всем врагам назло. Нас там нет, ну и пусть, мы не подлый народ. Все потешатся, успокоятся, попиарятся, да помолятся. Пусть вода, пусть огонь и под бой арты. Под землей мы пройдем, всем опять вопреки. Да и пусть нас там нет, скажем с гордостью мы, но мы знаем свое, помним павших своих, мы помолимся, перед Богом чисты, успокоимся. Кто сгорел в огне, у моста кто погиб, кто на улицах в Судже, всех мы помним родных. Даже пусть нас там нет, скажет весь этот мир, мы-то знаем свое, честь иметь и служить. Как все просто для всех, просто быть и не быть. Нас не знает никто, нас там нет, это жизнь. Похороним мы братьев, не забудем, как было. Мы приедем, вернемся, если будем живые. С честью будем стоять и смотреть в обелиск. Наших нет, ну и пусть. Слезы держим, стоим, мы помолимся. Перед Богом чисты, успокоимся. Вопреки всем врагам, лжи и подлости, мы-то знаем свое, где нет совести. Стяг наш с первым стоит на флагштоке в пыли. Запах смерти и копоти всех тех лет боевых. Ветераны мы, внуки тех, кто забыт.
1: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
2: А сейчас у нас есть шанс еще ближе познакомиться с потрясающими талантами Республики Абхазия. Встречаем на нашей сцене Виктория Лабия, абхазская артистка. Она бережно сохраняет культурный код своего народа и не боится музыкальных экспериментов.
3: На сцене Виктория Лабия. Встречайте!

0: Поздравляю народ Абхазии с таким знаменательным днем. Наунагдзап сынра!
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Нина Соколова – первая женщина-водолаз в мировой истории. Профессия водолаза всегда считалась исключительно мужской, однако Нина первой доказала, что ей по плечу и погружение в воду, и огромный водолазный костюм. На момент первого своего опыта погружения она весила 50 килограммов, а ее костюм – больше 80. Родилась Нина в 1912 году в Череповце в многодетной крестьянской семье. После школы уехала в Ленинград, где поступила в Ленинградский институт. Тут инженеров водного транспорта. Она была единственной девушкой на курсе. С красным дипломом инженера-гидротехника она попала в знаменитую экспедицию подводных работ особого назначения. За 2 года до Великой Отечественной Соколову зачислили на военную службу на Северный флот, а потом перевели на Балтийский. Именно подразделению Соколовой пришлось обеспечивать работу дороги жизни. Во время блокады Ленинграда она руководила прокладкой по дну Ладожского озера трубопровода, по которому с большой земли в осажденный город подавалось топливо. После этого Нина Соколова возглавила прокладку электрического кабеля по дну озера для бесперебойного обеспечения Ленинграда электричеством. После войны Нина Соколова продолжала трудиться вместе с водолазами, восстанавливая разрушенное хозяйство. В ее профессиональном списке восстановление подводной части американского моста через Дон, разминирование водослива и турбин Свирской ГЭС, обследование дна Невы для строительства 2 железнодорожных мостов от Ленинграда до Шлиссельбурга. В феврале 2021 года ее именем назвали набережную реки Шексны в ее родном Череповце.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Николай Гоголь, цитата. «Любезный молодой человек с личиком, которое можно упрятать в дамский редикюль». Исчерпывающий портрет, не правда ли? Ведь редикюль – это крошечная дамская сумочка в виде мешочка на шнурке. Слово «редикюль» пришло в русский язык из французского в конце 18 века, когда Франция была законодательницей мод. Изначальное его название – «ретикюль», от латинского «ретикулем» – «сеточка». А редикюлями гадкие мужчины их прозвали в насмешку. С французского «редикюль» переводится как «смехотворный». Мода на редикюли распространилась вместе с ампирными платьями, нарочито простыми, с высокой талией и струящейся юбкой. По образцу античных хитонов и туник. Многослойные тяжелые юбки на каркасах ушли в небытие. А вместе с ними объемистые мешочки для рукоделия в виде накладных карманов, которые крепились к поясу и легко скрывались в пышных складках. Вскоре слово «редикюль» настолько распространилось, что им стали называть любую дамскую сумку. И тут уж литераторы порезвились от души. У Тургенева читаем. «Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого редикюля в виде мешка». У Некрасова героиня привозит целый редикюль булок. А вот и ехидный Булгаков. Актриса, исполняющая роль возлюбленной, села в кресло, прижимая к животу огромный лакированный редикюль. Можем продолжить, но не будем.
3: История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ, и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песниров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Герой Советского Союза, монах Киприан.
1: Что значит преемственность поколений? Вот мы говорим традиционные российские ценности. А что значит традиционные? Традиция, значит, есть некая традиция. А традиция, она в чем? А вот эта традиция, то есть это, скажем, те же ценности, которые передаются из поколения в поколение. И тогда у нас есть традиция. И тогда у нас есть традиционные ценности. Вы знаете, я встречался с пленными ВСУ. Сидело 500 человек. Я задаю им вопрос. Говорю, мужики, скажите, пожалуйста, у кого из вас в роду кто-нибудь не воевал с фашистами? Поднимите руки. Тишина. Я говорю, я правильно понял, что у вас в роду кто-то воевал обязательно с фашизмом? Да. Я говорю, мужики, а кто у вас сейчас герои на Украине? Бандера. А кто такой Бандера, Шухевич и же с ними? ССовцы, пособники фашистов. Я говорю, вы понимаете, мужики, вы просто стали кем тогда? Иванами, не помнящими родства. А вот вы знаете, Господь заповедовал какую заповедь? Почитай отца и мать свою, чтобы тебе хорошо было и чтобы ты долго прожил на земле. Но в этом заповеди Божьей это не только о моей личной матери и отце, это о всех моих предках, о тех же прадедах, дедах, которые вот воевали с фашизмом. Если мы станем Иванами, не помнящими родства, мы станем никем. Тогда просто не будет нашей страны. Мы развалимся, потому что нас ничего не будет объединять.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название «Ми-26». В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости, грузоподъемности и дальности полета. Уникальные операции по транспортировке негабаритных грузов на внешней подвеске и работы в экстремальных условиях снискали ему мировую славу. Обладатель престижных наград, звезда авиасалонов, Ми-26 производится в нашей стране по сей день. Почти полвека он удерживает титул крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета и считается величайшим достижением в мировом вертолетостроении. Рассмотреть эту невероятную машину с близкого расстояния можно в Центральном музее ВВС в Монино. Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни.
2: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Киры Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор «Гостелерадио». Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
3: Слышу голос из прекрасного далека.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Поклонники детектива легко могут назвать ряд книг и фильмов, где один из героев пытается убедить другого в его неадекватном восприятии реальности, или выставить сумасшедшим в глазах окружающих, или буквально довести до психического расстройства. С развитием интриги становится понятно, что речь идет об очень нехорошем человеке, часто даже преступнике, который путем различных манипуляций намерен получить полный контроль над жертвой в собственных интересах. Один из самых ярких примеров пьеса британского драматурга Патрика Гамильтона «Газовый свет». Сюжет. Муж пытается довести жену до безумия, чтобы украсть ее деньги. Оригинальное название «газлайт» породило термин «газлайтинг». В научно-понятийный аппарат его ввели британские же психиатры. Они описали случаи психологической манипуляции в отношении лиц, которых родственники помещали в психиатрическую клинику с целью получения выгоды. Сегодня понятием «газлайтинг» пытаются обозначить множество разнообразных приемов. Газлайтер проявляет себя, в частности, тем, что намеренно искажает факты, подменяет понятия, внушает ложные убеждения, чувство вины и стыда, пытается подменить с точку зрения жертвы собственной, выставляет себя невинной жертвой, а жертву злодеем, переписывает историю. Стоп! Возникает ощущение, что подобные манипуляции характеризуют не столько межличностные отношения, сколько большую политику. И да, понятие «политический газлайтинг» тоже есть. Оно появилось в середине 10-х годов нашего века. Подумайте об этом.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
1: Сергей Полунин – яркая звезда современного мирового балета. Родился он в Херсоне, учился сначала в Киеве, а затем в Лондоне, где сделал головокружительную карьеру. Уже в 19 Полунин был премьером Королевского балета в Лондоне, самым юным за историю труппы. К тому времени он был финалистом и призером престижнейших международных конкурсов. В 12 году артист переехал в Россию и стал выступать сразу в двух театрах – Московском имени Станиславского и Немировича Данченко и в Новосибирском театре оперы и балета. Спустя несколько лет объявил о принятии российского гражданства. Сергей Полунин органично соединяет современность и популярность. Год назад он танцевал «Лебединое озеро» прямо на территории музея-заповедника Херсонес, на открытой сцене, собрав невероятное количество зрителей. Он обладатель золотой медали и приза зрительских симпатий престижнейшего балетного конкурса «Приз Лозанны» и звание «Лучший классический танцовщик» британского сообщества критиков. С равным блеском танцует в современном и классическом балете, в «Жизели» и в «Капеллии», в «Рапсодии» и «Спартаке». Балет способен поглотить жизнь без остатка, но Полунин один из тех, кто успевает везде. Он основал благотворительный фонд, который поддерживает молодых артистов. 5 лет исполнял обязанности ректора Академии хореографии Севастополя. За активную общественную позицию он еще в 18 году оказался в списках украинского миротворца. А еще артист балета – отец 3 сыновей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Виктория Семибратская. По дороге домой.
3: По дороге домой небо дымом затянуто. Пахнут гарью леса, и давно не поют соловьи. Бесконечная степь простирается свитками памяти. Не остаться в живых, если жизнь прожигать в забытьи. По дороге домой мы теряем товарищей. Самых верных друзей вырывает слепая война. Не прощаясь, идут в утро дымкой стремительно тающей. На граните слезой в сердце Родины их имена. По дороге домой на посул не позаримся. Все круги позади, ускоряем решительный шаг. Здравствуй, мать! Мы прошли и забвенье, и пепел пожарища. Мы вернулись домой защитить тебя от передряг.
4: Стихотворение «По дороге домой» написано 25 сентября 2022 года. Его автор, поэт и писатель из Донецка Виктория Семибратская, так описывает этот день. До подписания президентом Российской Федерации соглашения о присоединении новых регионов оставалось 5 дней. Но в воздухе уже звенело ожидание главного для нас события.
5: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
2: Вертолетный спорт – визитная карточка России. Он появился в СССР в 50-е годы прошлого века и с тех пор активно развивается по всему миру. Впервые полноценный вертолет пытались создать в начале 20-го столетия. Первые аппараты появились в 1930-х, а серийное производство было запущено в послевоенное время. Для этого была создана модель Ми-1, которая впервые поднялась в воздух в 1948 году. Советские ученые разработали ряд упражнений, которые использовали для организации международных соревнований, а авиаконструктор Николай Камов придумал термин «вертолет». Сегодня Россия является чемпионом по количеству зарегистрированных мировых рекордов. С 1958 по 1970 годы отечественные спортсмены установили 75 лучших результатов планеты.
3: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Преснюков-старший на стихи Игоря Шафирана. Творческий дуэт Маликова и Преснюкова создал немало хитов для Вия Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.